Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе

в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они — суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Проза. Надежда Золотко. Я люблю тебя, сынок. С самого раннего утра у Александра Григорьевича было предчувствие какого-то надвигающегося события, очень для него значимого. Оно сладостно и немного тревожно сжимало сердце, наполняло смутным, неясным ожиданием светлой радости. Александр Григорьевич сам себе удивлялся. День как день, один из многих в его жизни. Так же, как всегда, совершенно обезумевшие от счастья стрижи накручивали круги над маленьким парком. Кружевные тени от каштанов и лип танцевали на залитых солнцем аллейках. Детвора, как те самые стрижи, появляясь то здесь, то там, оглашала пространство звонкими криками. Александр Григорьевич был частым гостем в этом маленьком уютном парке. Неспешной походкой он направился к уединенной аллейке. Присел на лавочку, не переставая удивляться, как от года к году тело становится все более непослушным своему хозяину. Он открыл Библию и углубился в чтение. Двухдневная конференция для братьев, посвященная отцовству, была уже на носу, а он никак не мог завершить свою проповедь. Все что-то исправлял в своей тетради и вычеркивал, и все равно оставался недоволен. По его мнению, не хватало в ней чего-то очень важного, изюминки какой-то. Долго он так сидел, только изредка отрывая утомленные глаза от исписанных страниц. Солнце давно перевалило за полдень и лениво покатилось к западу. А Александр Григорьевич медлил уходить, как будто все еще чего-то ждал. Даже улыбнулся и головой покачал. Вот уж смеха да и только. Ведь не молод уже, далеко за 60, а он, как мальчишка, ожидает чуда. И вдруг пригрезилось ему, что вот прямо сейчас появится отец, еще совсем молодой, и подхватит его маленького на руки, одарит гостинцами, привезенными с ярмарки. И, о чудо, книга большая, с яркими картинками, в его дрожащих от радости руках. У Александра Григорьевича было 6 детей, и он давно уже был дедушкой и даже прадедушкой, но по-прежнему с любовью, нежностью и благодарностью вспоминал своего отца. Да и разве можно было забыть ту трудную, но счастливую жизнь, полную испытаний и скорби, когда они были еще вместе? Его отец, Григорий Алексеевич, вернулся с войны инвалидом в 1945 году. А лет-то ему было всего 35. Без одной ноги, на деревянном протезе, он заново начал строить свою жизнь. Но не так-то легко было строить эту самую новую жизнь человеку с запятнанной репутацией. Сыну репрессированных родителей трудно было устроиться в советском обществе строителей коммунизма. И даже награды за отвагу не отменяли клейма, поставленного сталинской властью. Сын врагов народа. Но как бы там ни было, Григорий все же поселился в тесной шумной коммуналке и вскоре женился на прелестной молодой девушке. Их счастью не было предела. Когда в 1946-м родился первенец, Сашенька. Но то ли любовь была не так крепка, то ли жажда романтической жизни столь велика, но уж так случилось, что молодая жена, оставив Григорию 2-летнего сына, уехала с молодым офицером строить свою интересную и счастливую жизнь. И в этой новой жизни не было места для Григория и Сашеньки. В кармане зазвонил мобильный телефон. Александр Григорьевич спохватился, дело к вечеру, а он все сидит, перелистывая Библию. И хоть бы толк какой был. Так вот досада, сегодня мысли, как юркие мальки, разбегаются в разные стороны. Успокоив жену, он направился к выходу из парка. От небольшого озера тянуло влажной прохладой. Утки и лебеди проворно выхватывали из воды бросаемый детворой хлеб, вспенивали зеленоватую воду, пронизанную солнечными вечерними лучами.
Александр Григорьевич засмотрелся на веселую птичью возню и вдруг услышал музыку. Скрипка изливала душу. Она то плакала и жаловалась на нелегкую судьбу, то робко, как бы смущаясь, рассказывала чудесную историю чьей-то любви, то, сбросив все оковы, пускалась в зажигательный венгерский чардаш. Даже неискушенному в музыке было ясно — играет виртуоз. Александр Григорьевич, охваченный неясным волнением, пошел на звуки скрипки. У выхода из парка стоял бомжеватого вида старик. Седой, как лунь, в неряшливой одежде, с испитым лицом, он бережно, как малое дитя, держал трясущимися руками скрипку, извлекая из нее чудесные звуки. Суетливый, затравленный взгляд то и дело падал на видавшую виды кепку, в которой лежали скудные гроши. Вся фигурка старика, его глаза и поза выражали такую безысходность, что у Александра Григорьевича болезненно сжалось сердце. И еще почудилось ему что-то знакомое во всем его облике. Где-то на задворках памяти мелькнуло задорное мальчишеское лицо. Вслушиваясь в мелодию, он ближе подошел к старику. И вдруг сердце его совершило немыслимый кульбит, зависло в невесомости, а потом забилось, как пойманная в силки птица. Да этого просто не может быть! В старческом лице скрипача он узнал задорного мальчишку, лучшего друга своего детства. С невероятным волнением он подошел поближе и взглянул в выцветшие глаза музыканта. «Витька, неужто ты?» Осторожно, как бы ступая на тонкий лед, спросил Александр Григорьевич. Скрипач настороженно вглядывался в незнакомца. И вдруг лицо его дрогнуло. Изумление, сомнение и радость отразились в старческих чертах. Смычок выскользнул из неверной руки. «Сашка!» — только и смог он сказать сдавленным от потрясения голосом. И вот они, обнявшись, уже похлопывали друг друга по спине, не скрывая слез. Прохожие с интересом поглядывали на двух таких разных стариков — импозантного мужчину в светлой одежде со спокойным уверенным лицом и бомжеватого вида уличного скрипача. С этого самого дня они стали встречаться чуть ли не

0: пазла собирались в живые картинки. Никогда не забудет он тот мартовский холодный день 1953 года, когда объявили, что Сталин умер. Отец сидел хмурый у стола и чистил картошку. Притихший Санька только бросал короткие взгляды в его сторону, не смея спросить, когда же они пойдут в цирк. Резко распахнулась дверь, и в комнату без стука вбежала соседка. Начинающая актриса, всегда изысканно одетая, с красивой прической, она сегодня очень удивила Сашку. Заплаканные глаза, распухшее от слез лицо, растрепанные волосы. «Гриша! Гриша, как же мы жить-то теперь будем?» Как-то совсем по-бабье запричитала она. Отец хмуро взглянул на нее. «Надеюсь, лучше», — сказал он спокойно и покосился на сына.
1: «Да вы просто чудовище, Гриша!» — прошептала соседка, глядя на Григория расширившимися от ужаса глазами, и стремглав выбежала вон.
0: «Вот такие дела, сынок. Цирк отменяется», — ответил он на немой вопрос сына. «Ну, ничего, ты не печалься. Сейчас что-нибудь придумаем». Спустя час они стояли в большом роскошном магазине. Санька в таком сроду не бывал. Отец купил конфеты, самые настоящие, шоколадные, в золотистых фантиках. А еще мятные пряники, душистые в розовой сахарной глазури. Все, что знал Сашка, так это слипшиеся подушечки с повидлом, которые иногда приносил отец. Санька честно делил их на две равные части, высыпал в две чашки и ставил в буфет. Но вот что удивительно, конфеты в его чашке долго не заканчивались, а у отца они быстро таяли. Неприветливая продавщица, взвешивая все это богатство, осуждающе поглядывала на них. А потом они сидели с лучшим другом Витькой в теплой комнате и пили вкусный чай с конфетами и пряниками. А отец читал им очень занимательную книгу «Приключения Гулливера». Но вот он, семилетний Сашка, гордо вышагивает рядом с улыбающимся отцом в первый класс. На спине у него самый настоящий ранец. Целых два дня отец шил его собственными руками из старого кожаного пальто. Зажав во рту сигарету, он ловко орудовал ножницами и приговаривал: «Ничего, сынок, мы еще им всем покажем, ведь мы с тобой настоящие мужчины». А глаза у него были почему-то как у побитой собаки. Санькино детское сердце безошибочно угадывало эту безбрежную тоску в глазах отца, как бы тот ни старался скрыть ее под нарочитой веселостью. Поэтому он был готов на все, чтобы хоть чем-нибудь его обрадовать. Однажды, переполошив всю коммуналку и радостно ворвавшись в комнату, Сашка вынул из ранца сверток и бухнул прямо на гвозди, лежавшие на столе. Отец на дому шил и чинил обувь. На вопросительный взгляд отца он, нетерпеливо пританцовывая, стал разворачивать сверток. Там оказался огромный кусок яблочно-сливового пирога. Румяный, с блестящей корочкой, он источал изумительно душистый аромат. «Вот!» — восторженно выдохнул Сашка. «Это Витька принес! Его мама передала. Знаешь, какой вкусный! Но я его еще не пробовал». Однако вместо того, чтобы обрадоваться, отец вдруг притянул его к себе, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в его шею. И кожа почему-то стала горячо и влажно. В следующее воскресенье Санька нашел отца на коммунальной кухне. Поскрипывая протезом, сияя глазами, он радостно встретил сына. «Ну что, проснулся, сынок? Доставай-ка чашки, сейчас завтракать будем». И он, как фокусник, ловко вынул из духовки большущий пирог. Потом они, смеясь, пили горячий чай с пирогами со сливами и яблоками, как у Вити.

Катькиной мамы. И хоть пирог с одной стороны слегка не допекся, а с другой чуть-чуть пригорел, все же Санька в своей жизни не ел ничего вкуснее, чем тот отцовский пирог. Отец в тот день был необычно весел, смеялся и все потрясал кулаками куда-то вверх. «Ничего, Сашок, мы еще им всем покажем». Саньку захлестывала эйфория. Нечасто увидишь отца таким счастливым. Он не понимал, что отец просто находился под шофе и еще не знал, что это начало беды. Александр Григорьевич вспоминал и те смутные дни, когда он, приходя домой из школы, заставал отца пьяным и выслушивал бесконечные жалобы на проклятую жизнь. Странные чувства переполняли Саньку. Он стыдился отца, злился, а порой даже ненавидел, а потом вдруг жалел, был готов жизнь отдать за него. И внезапно любовь, безмерная и живая, переполняла истрадавшееся сердце новой надеждой. Но, несмотря на весь ужас падения, отец заботился о сыне. Тот был одет и сыт. И неизменно каждый вечер отец присаживался на край Санькиной постели и, виновато пряча глаза, говорил: «Я люблю тебя, сынок». А иногда добавлял: «Помни это всегда». И из этих «я люблю тебя», как из маленьких теплых кирпичиков, выстраивалась Сашкина жизнь. И он верил в эту любовь. Шли годы, и все оставалось неизменным. Повзрослевший Саша, студент медицинского института, понимал, что из этой пропасти его отца вытащить нереально. Совсем испитый, страдающий циррозом печени, отец продолжал пить. Друг Виктор, с которым Саша делил все радости и горести, переехал с родителями на новую квартиру в престижный район. Отчаяние навалилось на Сашу вдвойне. Одиночество плескалось в нем, как соляная кислота, разъедая душу. Но вот произошло нечто необычное. В их коммуналке поселился новый сосед. Много чего говорили за его спиной, что он только на вид такой порядочный, а сам и в тюрьме уже побывал, и жена его в сумасшедшем доме сгинула. На религии она вроде как помешалась. Но, как ни странно, отец очень сблизился с новым соседом Василием. Частенько Саша засыпал под негромкие разговоры при тусклом свете ночника. Сквозь сон в его сознании путались какие-то новые понятия и слова. Бывало, отец во время этих бесед еще больше напивался, яростно не соглашаясь с Василием, но тот не отвращался и навещал их с удивительным терпением. Теплым весенним днем, накануне Пасхи, отец не поднялся с постели. Он долго лежал неподвижно, глядя в потолок, шевеля воспаленными губами, а потом слабым голосом попросил позвать Василия. Чтобы не мешать их разговору, Саша устроился на кухне. Не чувствуя вкуса, пил чай, зло вытирая слезы отчаяния и безнадежности. Заходившие на кухню соседи поглядывали на него, кто сострадательно, кто безразлично. У каждого своя жизнь. Да и праздник такой великий, что все поспеть нужно, не до чужих проблем. Вернувшись в комнату, Саша был потрясен переменой, произошедшей с отцом. Лицо разгладилось, посветлело и как бы осветилось изнутри каким-то особым светом. Но больше всего поразили Сашу глаза. Это были глаза счастливого человека, наполненные умиротворением, покоем и еще смирением, светлым, как струи родниковой воды, как солнечный луч ясным летним днем. Но отец удивил его еще больше, когда, усадив подле себя, сказал: «Сынок, обещай мне, что станешь на путь, который укажет тебе Василий. В этом
все мое желание. Я был плохим отцом, и хочу, чтобы у тебя появился настоящий отец. Об одном жалею, что не уверовал раньше, лишил себя такого счастья. Не сомневайся, я люблю тебя и хочу тебе самого лучшего, что существует в этом мире и будущем. Я люблю тебя, сынок. Помни это всегда. После Пасхи отца не стало. Как просто иногда приходит прозрение. Без торжественных фанфар и праздничных труб оно является за чашкой чая на маленькой кухоньке твоего друга и обезоруживает своей правдивостью и простотой. Теперь Александр Григорьевич ясно увидел, чего не хватало его проповеди. Он расскажет братьям о своем отце и о Василии, о любви и вере. В этот вечер он смог ответить на так долго мучивший Виктора вопрос. «Все очень просто, Витя. Несмотря ни на что, я беспредельно верил своему отцу, потому что всегда видел его любовь и никогда в ней не сомневался. Многие считали его неудачником и пьяницей. Наверное, это странно прозвучит для тебя. Но именно он, этот неудачник и пьяница, научил меня любить, хоть сам об этом так никогда и не узнал. Я до сих пор благодарен своему отцу за то, что тогда ступил на путь жизни, исполнив его желание. И поверь, ни разу об этом не пожалел, несмотря на то, что много притеснений и скорби испытывал из-за своей веры. Только поэтому именно так, а не иначе, сложилась вся моя жизнь». Виктор разочарованно поднял седые брови, отодвинул чашку и с сомнением сказал: «Ну, в общем-то, и я тоже доверял своему отцу. Ну, чтобы так? У меня возникло бы очень много вопросов, прежде чем я решился бы на такой отчаянный шаг. Ты ведь сам знаешь, он был генералом и был для меня незыблемым авторитетом». В его голосе зазвучали горделивые нотки. «Однако для того и поговорка существует: доверяй, но проверяй». Александр Григорьевич подошел к окну. Предвечернее солнце румянило небосвод, золотило похожие на взбитые сливки облака. Чему-то улыбаясь, он посмотрел на Виктора. И тому показалось, что небо и облака отразились в глазах его друга. «Между верой и доверием существует разница», — устало присел на табурет Александр Григорьевич. «Вера никогда не задает вопросов. Я понял это совсем недавно, когда искал ответ на твой вопрос. И поэтому я не спрашиваю тебя, когда ты придешь к Богу. Я просто верю, что это непременно произойдет».

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 12 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница 19 века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Галя тоже подошла к нему, преклонила колени и поцеловала руку. «Позаботьтесь обо мне заради Павла», — сказала она. «Отец точно убьет меня! Ах, я боюсь Ахима и Панаса! Спрячьте меня ради Павла!» Валериан пообещал приехать к ней ночью и забрать ее в Ковыльск, где ее могут укрыть штундисты до выздоровления Павла. По селу уже пронеслась весть, что Ульяна мертва. В ту ночь в сердцах многих жителей Книшей проснулись стыд и горе. Не было никого, кто не ощутил на себе ее доброту. Бездомные семьи знали, что она стала бы их главной благодетельницей, и они глубоко скорбели о ее смерти. Даже батюшка с матушкой погрузились в печаль. «Пока не стала еретичкой», — сказал отец Василий. «Она была лучшей христианкой в моем приходе».

Минуло почти 3 года. В чужих краях уже встречали Новый год радостными поздравлениями и веселыми колокольцами. Но здесь печальный старый год все еще мучился на своем смертном одре. Было 20 декабря. Самодержавец всея Руси одним лишь росчерком пера мог бы сравнять своих подданных в этом смысле. Впрочем, и во многих более важных с другими цивилизованными нациями. Стоял суровый сибирский декабрь. Сильный северо-восточный ветер несся с бескрайних сибирских просторов, поднимая непроглядную снежную пыль, которая поднималась на ветру в виде облаков или столпов, засыпала сугробами низкорослые леса, наполняла долины, слепила глаза людям и животным. Нет преград свободным проявлением природы. Не встречая ничего на своем пути, могучий вихрь летит дальше, словно птица, по несколько дней, не видя ни города, ни какого другого людского поселения, кроме жилища дикого кочевника. Отсюда, очень далеко до Украины, небо серое, природа небогата, жалок и беспомощен человек. Холодное солнце перевалило за полдень, но его не видать в сером небе, слегка затянутом лентой облаков. Скучной и унылой кажется равнина в этом мрачном, удручающем свете. Тут и там верхушки низкорослых сосенок торчат из снежных заносов. Но это единственный пейзаж на широких просторах, покрытых снежными волнами. Тяжело ступая в снегу своими широкими плоскими сапогами, движется долгая череда узников. Они измучились и замерзли. Грубая тюремная роба и короткие истрепанные тулупы плохо защищали от пронизывающего ветра. Их цепи, хотя и ловко закрепленные, облипали снегом при каждом шаге, сдерживая движение и обжигая кожу холодом. В конце этой медленно идущей колонны шли несколько заключенных без кандалов, хотя и были, по всей видимости, весьма опасны, ибо их конвой был самым многочисленным. Это были политические, высланные без суда по административному приказу. В итоге они не теряли все свои привилегии. Их было всего 5. Молодая девушка, высланная за распространение прокламаций, и 4 мужчин, один из которых всего лишь подросток 15 лет, с голубыми глазами и круглым детским лицом, не совсем русского типа. Звали его Ваня. И как еврея по рождению, его отправили в самые дальние поселения в районе Якутска, за Полярным кругом. У него нашли газеты революционного содержания. Остальные были среднего возраста. Один из них был виновен в том, что предоставил убежище собственным детям, чья судьба была куда более суровой. Их приговорили к пожизненной каторге. 4-й мужчина из этой небольшой группы, выбранный то ли старостой, то ли бригадиром, задумчиво шел впереди своих товарищей и вскоре догнал колонну обычных преступников, медленно и под звон цепей, пересекавших снежную равнину. Это был Валериан. Он был измучен и истощен. Но все мужчины и женщины в этой колонии выглядели так же. И если бы не человеческая скорбь на лицах, это могло быть процессия духов, шествующих с запавшими глазами и стянутыми лицами в тусклом зимнем свете. Его ссылка стала вполне естественным итогом событий, описанных в предыдущей главе. Он не мог заглушить совесть и потребовал судебного

книг, многие из которых были переводами известных английских публицистов. Он получил их недавно из Санкт-Петербурга. Судьба Валериана была решена. Его отвезли в Петербург и заточили в крепость, где продержали в одиночном заключении 2 года. Но потом, благодаря связям отца, ему изменили наказание и сослали в Сибирь. Они прошли уже большую часть долгого пути и подходили к Иркутску, где останется большинство заключенных, некоторые в тюрьме, другие на свободном поселении. Валериан перенес дорогу вполне нормально, однако следы чрезвычайного измождения были видны на лицах его товарищей и большинства ссыльных, составлявших вместе весьма значительную группу. Дрожа в потертых овчинах, они обреченно двигались вперед, рыхля глубокий снег множеством ног. Колонна все больше растягивалась. Поручик Миронов, начальник конвоя, терял терпение. «Шевелитесь, живо!» – закричал он, встав сбоку колонны, чтобы все могли его видеть. Это был человек лет 40, седой, с красным лицом, с которого кожа лущилась от мороза. Он быстро продвигался по службе. Во время Болгарской войны он был под командованием генерала Нестерова, отца Валериана. Генерал способствовал его служебному росту. «Сомкнули ряды, скоты!» – ревел он. Браниться он умел, да и любил временами блеснуть своим талантом. Однако присутствие сегодня политических его сдерживало. Это были образованные люди, и он держал себя в руках, чтобы они не узнали в нем грубого крестьянина. Он знал, что Валериан – человек благородных кровей, сын его старого генерала. Подстегиваемые криками своего старого начальника, узники ускорили шаг, только чтобы изобразить покорность. Они почти бежали, минуя Миронова, но потом шли еще медленнее, чем раньше. Перед взором Миронова шла долгая череда одетых в серое фигур, покрытых белой изморосью. Молодые и старые, мужчины, женщины и дети. Они все умолкли. Звон цепей больше не сопровождался гулом голосов. За ними тащилась повозка с багажом, и еще несколько грубых повозок без рессор, в которых лежали слишком больные и немощные, чтобы идти самостоятельно. Небольшая группа ссыльных, несколько обособленная от других, ускорила шаг, но не изобразила бег, как остальные. Это разозлило Миронова. «И я вам покажу, как топтаться на месте!» – закричал он, поднимая руку, чтобы ударить светловолосого молодого мужчину лет 30 с красивым задумчивым лицом. Но в этот момент он перехватил взгляд Валериана, и рука его опустилась. Он просто подтолкнул ближайшего к нему ссыльного, осыпав его отборной бранью. Но брань не достигла цели. Ни светловолосый человек, ни его товарищ – по цвету волос и типу лица, явно выходец с юга, ничего не ответили на оскорбление начальника. Молодой мужчина нес в руках ворох одежды, в который было завернуто крошечное существо. За ним медленно шла молодая женщина, по всей видимости, его жена. «Что за баба? Ребенка нести не может!» – воскликнул с усмешкой Миронов. Женщина вздрогнула и ближе прижалась к мужу, будто старалась спрятаться за него. Хорошенькое юное создание, хоть и одето в лохмотья, а лицо исхудавшее и печальное. Но Миронов сам оставил ее в покое. Он шел сбоку колонны, постепенно замедляя шаг, пока с ним не поравнялся Валериан. Валериан шагал дальше, не обращая внимания на начальника, шедшего рядом. Миронов кашлянул. Валериан сделал вид, что не слышит.
Эти простолюдины

0: начал Миронов извиняющимся тоном. «С ними никак не сладишь без брани и тумаков!» Валериан улыбнулся и обратил к нему свое красивое бледное лицо. «А вы пытались?» – спросил он. «Бестолку!» – было ему ответом. «Это скоты, не люди!» «О вас речи нету!» – быстро добавил он. «Вы-то образованные!» «А те, кого вы только что хотели побить, они, по-вашему, тоже скоты?» – спросил Валериан, указывая на небольшую группу ссыльных, идущие за телегой со скарбом. «Штундисты?» «Нет, не могу понять, за что их вообще сослали. Мирный народ. Но они промешкали за остальными, сажени чуть не 100 позади». «Они без умысла», — сказал Валериан. «Смотрите, женщина так устала, что упадет в любую минуту. Вместо того, чтобы оскорблять ее, посадили бы ее в повозку». «Что? Я должен всех подвозить?» – воскликнул поручик. «Повозки для 400 ссыльных! Вы слишком много требуете, Валериан Петрович!» Тремя узниками, следовавшими за телегой, были Павел, Демьян и Степан. Степана приговорили к каторге, Павла и Демьяна – к ссылке. После смерти матери Павел больше не смог жить в хате, оскверненный ее убийством. Он продал все свое имущество и переехал жить в Ковыльск, где женился на Гале. Почти 2 года он разъезжал по разбросанным церквям штундистов, поддерживая их среди яростных гонений. Но его деятельность быстро пресекли, приговорив к ссылке в Сибирь. Галя решила сопровождать его, и ей разрешили взять с собой ребенка, на тот момент 3 месяцев от роду. Жена Демьяна решила остаться с детьми, которых у нее было уже 3, и он отправился в ссылку 1. Но вскоре малышек отняли от безутешной матери, чтобы воспитать их в православной вере. Демьян редко говорил или поднимал взгляд. Он прошел этот долгий путь, опустив голову и глядя под ноги. Его ум, казалось, находился в смятении. Но одна мысль была для него ясна – мысль о Боге. Время от времени он страстно произносил его имя, отчего у Павла на глазах наворачивались слезы. Если бы Демьяна спросили, о ком он думает, – он бы неизменно отвечал о Боге. Некоторое время Валериан и Миронов шли молча. «Когда уже дойдем до этапа?» – спросил Валериан. «Смертельно устал». «Очень скоро», – ответил Миронов и поспешил к голове колонны. Галя услышала приближающиеся крики и проклятия. Испугавшись, она побежала вперед, спотыкаясь в глубоком снегу. Павел удержал ее и принялся успокаивать.
1: «Послушай, молодица!» – закричал Миронов. «Ты, видать, устала. Не хочешь ли в повозку?»
0: Павел и Галя смотрели на него в изумлении, думая, издевается ли он над ними или говорит серьезно. Раздраженный поручик взвился.
1: «Ах ты, дура!» – гремел он. «Хочешь сдохнуть по дороге, чтобы меня потом по начальству затаскали? А ну давай в повозку! Эй ты, болван! Стой!» – закричал он кучеру. «Ты что, не слышишь, когда зовут?»
0: Удобно уместившись на скарбе в повозке, слегка усыпленная ее мерным покачиванием, Галя чувствовала себя будто в раю. Павел передал ей ребенка, и, похоже, тот был тоже весьма доволен. Сын мирно лежал на коленях матери, сладко подтягиваясь и готовясь уснуть. Галя заглянула под шаль, закрывавшую его лицо. Крохотное личико немного поморщилось, будто в неуверенности, надо ли заплакать или нет. Но движения повозки были такими плавными, что плакать явно не хотелось. На нежных губках заиграла улыбка, и дитя весело засучило ручонками. Лицо Гали озарилось светом. Склонившись над ребенком, она поцеловала нежное личико и розовые ручонки, прижимая к сердцу это беспомощное создание, источник такого счастья и, увы, таких страданий. Если бы только Бог уберег дитя до конца их пути. Скоро уже конец. Завтра они будут в Иркутске. Тем временем колонна растягивалась все больше и больше. Терпение Миронова иссякало. Он уже подгонял узников ударами и, конечно же, бранью. Наконец, они увидели на краю невысокого холма деревянное строение, черное, на фоне серого горизонта. Нельзя было поверить, что оно сможет уместить все это скопление людей. Узники, почти позабыв об усталости, прибавили шагу. Оставалось пройти еще минут 20, и их ждали отдых, тепло и еда. Ветер утих, небо потемнело. Лошади фыркали и становились на дыбы, будто с перепугу. На горизонте возникло белое облако, немного к северу от этапа. Поручик и старые опытные ссыльные, которых было немало, бросали на облако взгляды и с каждым разом шли быстрее. Облако росло и надвигалось, но почти что незаметно. Становилось тяжелее дышать. В нескольких местах над равниной поднимались и исчезали гигантские белые горы. Из туманного пространства долетали внезапные порывы ветра. «Буран! Буран!» Истошно закричали несколько голосов, и вся людская масса устремилась туда, где несколько минут назад они видели темное здание. В один момент возникла безумная толчея. Их окружила непроглядная мгла. Снег повалил хлопьями, который вихрь поднимал все выше и выше, туманя и слепя глаза. Павел поспешил к повозке, чтобы быть рядом с женой и дитятей. Но его сбили с ног бегущие узники. И когда он хотел подняться, то не видел уже ничего, кроме нескольких исчезающих во тьме людских фигур. «Галя! Галя!» – закричал он. «Лишь вой ветра!» – ответил ему. Галя не слышала его. Она лежала на дне повозки, своим телом прикрывая ребенка от пронзительной стужи. «Галя! Галя!» – кричал Павел. Вдруг, будто из-под земли, появилась цепочка людей, взявшихся за руки. Это были политические, во главе с Валерианом. Он услышал, как кто-то кричит «Галя!» «Ты куда? Назад! Заплутаешь!» – кричал он. «Давай с нами! В цепочке не так легко потеряться! Быстрее, парни! Ваня, будь мужчиной! И ты, Вера, тоже на время возмужай! Держитесь! Мы почти пришли!» Валериан ухватил Павла рукой и крепко удерживал его. Через несколько минут они, пригнувшись от бури, натолкнулись о частокол. «Ворота слева!» – закричал Валериан, чей проницательный взгляд пробился сквозь густой снег. «Держитесь ближе к частоколу!» Его едва было слышно из-за рева ветра и беспорядочных криков внутри тюремного двора. Когда они вошли туда, там уже собралась толпа людей, и каждое мгновение прибывали все новые, радуясь прибежищу. Солдаты, возницы, узники – все смешались в ликующем столпотворении, счастливые тем, что избежали смертельной опасности. В такой неразберихе и бесновании ветров Перекличка была немыслима. Миронов приказал распахнуть двери тюрьмы. Он выкрикивал только имена политических заключенных, державшихся особняком. «Во второй раз жизнь мне спасли», — сказал Павел с глубоким чувством, когда их разделяли. «Она того стоит», — ответил Валериан просто. Миронов приказал оставить огонь над тюремным входом, а часовые должны были периодически громко кричать на случай, если кто-то из узников потерялся во время бурана и ищет теперь дорогу.
1: «Отбой!»
0: – закричал он. Вслед за этим все смешалось. Узники боролись, толкались, дрались друг с другом, чтобы первыми попасть в камеру, где было 50 мест, при том, что людей было втрое больше. Семейная камера, в которую пробивались женщины, дети и мужья, были длинным и узким помещением с нарами или же спальными полками по обеим сторонам и проходом между ними. Нары были в 4 пядях от пола, шириной в 6, из голых досок, без подушек и матрасов, на которых можно было бы найти отдых для усталых тел после утомительного дневного перехода. Но как бы ни были они жесткие и неудобны, к ним все старались пробиться, ибо иначе больше негде было лечь, кроме как на грязном полу. Павел и Галя счастливы тем, что нашли друг друга, и ребенок их был в безопасности, зашли в камеру, но она была уже переполнена. Во время нескольких месяцев этапирования штундисты завоевали симпатии многих своих собратьев-заключенных. Они приносили всяческую пользу в те дни отдыха, когда все оставались на 36 часов в одной пересылочной тюрьме. Уголовники, по примеру политических, выбирали себе старосту, которого все должны были слушаться, и Степан всегда помогал ему. Именно староста собирал подаяния, когда они проходили через редкие деревни. Он же назначал попрошаек, которые должны были выманивать милостыню у сердобольных зевак. Павел и Галя с ребенком получали больше всех подаяний и были в большом фаворе у старосты. «Галя! Галя!» – закричал пронзительный голос, когда они встали в дверях переполненной камеры. Их звала Келина, ширококостная мужеподобная баба, приговоренная к 15 годам каторги за двойное убийство. Она стояла возле нар, размахивая руками и крича, что было сил. «Я держу место тебе и постреленку!» – кричала она. Павел пробился к ней и помог Гале взобраться на нары, поцеловав ребенка в лобик, пока держал его в руках. Потом он стал оглядываться в поисках места, куда преклонить свои уставшие члены. Пол был уже занят людьми в промокшей одежде, которая начала оттаивать от снега, как только они вошли в натопленную камеру. Мало кто ел, хоть и были они голодны, ибо во время дневного привала погода была столь ненастна, что едва ли какая из местных крестьянок вышла бы на дорогу торговать провизией, а узники зависели от этого ненадежного и редкого источника пропитания. Однако же водки было выпито изрядно. Ее покупали у буфетчика, которому удавалось путем подкупа конвоиров тайком обеспечивать некоторые запретные удовольствия. Их заперли на ночь. Не было ни вентиляции, ни санитарных условий, ни туалета, ни уборной. Здесь были неминуемые и откровенные непристойности дикого жилища. Сразу под масляной лампой, к счастью, бросавшей лишь смутный свет на ужасное зрелище, сидела группа мужчин вокруг перевернутого ведра. Они играли в карты, передавая фляжку водки из рук в руки, изо рта в рот. Староста, увидев, что Павел ищет место для ночлега, позвал его.
1: «Ты мой лучший нищий!» – сказал он. «А водку не пьешь! Так что я приберег тебе местечко на нарах!»
0: Довольная улыбка заиграла на лице Павла. Он радовался таким проявлениям доброй воли и сердечно поблагодарил старосту. Но взгляд его упал на седую голову старого узника, лежавшего почти в самом центре растаявшей жижи у его ног. И без единого слова он поднял его и помог забраться на приготовленное ему место. Староста покачал головой и выругался, но передал Павлу стакан чая для Гали. Трое штундистов тихо собрались возле нар, где спала Галя. С самой первой ночи своего дальнего перехода они взяли себе это за правило. Они вместе пропели гимн и потом, склонив головы и закрыв лица, молились каждый в своем сердце. Поначалу их злобно прерывали, но теперь ближайшие к ним люди замолкали на те несколько минут, пока длилась их молитва. Сегодня была последняя ночь их длинного и скорбного пути. Завтра они дойдут до Иркутска. Для своего последнего песнопения они выбрали известный теперь в западных церквях гимн «О, странников, счастливая череда!». Голоса со всех концов камеры присоединились к песнопению. Необычным словом, звучащим в этом средоточии человеческого горя, вырождения и злодейства. Потом Павел оперся о деревянный столб, поддерживающий крышу. Демьян тихо опустился на пол. Степан нашел место под нарами. Ночь и сон с его ужасными кошмарами воцарились над узниками. Галя растянулась на твердых, голых досках. Она немного подкрепилась чаем и скудной едой, которую сумел достать для нее Павел. Мужчины не съели ни крошки. Галя все хлопотала над ребенком, но не было возможности омыть его уставшие ручки и ножки.
2: «Мне кажется, Лукьянушка выглядит как-то не так», — сказала она Павлу. «Весь день он чувствовал себя чудненько, любо-дорого смотреть. А сейчас мой маленький снова сник. Ах, это все свежий воздух», — ответил Павел, вздохнув. «А тут такая духота! Но это последняя ночь, милая моя!»
0: Дитя дышало с трудом в переполненном помещении. Младенец был недоволен и обижен столь резкой переменой к худшему и чувствовал за собой полное право протестовать против этого громким плачем. Однако ему хотелось спать, и он не мог отказать себе в удовольствии заснуть на руках у матери. Он ограничился сердитым бормотанием, которое вскоре перешло в мирное посапывание. «Видишь, что я тебе говорил?» – сказал Павел. Галя приободрилась и легла сама, осторожно, чтобы не потревожить дитя. Но сон к ней не шел. Мальчик ворочался у нее на руках, судорожно всплескивая ручонками и начиная плакать. Ей бы встать и походить с ним, укачивая его. Но пол был устлан спящими людьми. Она присела и начала его убаюкивать, петь ему украинские песни. Дитя, похоже, успокоилось и затихло. «Он любит слушать песни», — подумала Галя с любовью. «Вырастет добрым певцом, как его отец». Она сама была измучена усталостью и нуждалась в сне. Как только дитя притихло, она опустила голову на дорожный мешок, служивший ей подушкой, и моментально погрузилась в тяжелый сон обессилевшего человека. Сколько она проспала, она не могла сказать. Мысли об их скорбном положении ни на миг не покидали ее. Кошмарные видения наполнили ее душу ужасом. Ее разлучили с Павлом и отправили на серебряные рудники. На ней была тюремная одежда, а в руках лопата. И это она, свободная женщина,
2: последовавшая за своим мужем по собственной воле. Рядом с ней стояла повозка, и там лежало ее дитя. Плотная тьма, исполненная шума и брани, окружала их. К ней приближалась чья-то фигура. Она скорее чувствовала это, нежели видела. Это был Миронов. Но никогда еще она не встречала человеческое лицо, охваченное такой злобой.
1: «Парни, покажите этой женщине, как надо копать!» – кричал он.
2: Ее окружала толпа мужчин, которые хохотали и улюлюкали. Они столкнули ее в яму, которую она только что вырыла.
1: «И щенка ее туда же!»
2: – приказал Миронов. И она почувствовала, как вслед за ней бросили ее дитя. Потом под всеобщий рев вниз полетели большие куски земли. Они хоронили живьем ее и сына. Тяжелые комья давили на грудь и на горло. Она задыхалась.
3: «Господи, прими мою душу!»
2: – вскричала она и проснулась. Но она полностью не пришла в чувство. Мрачный свет лампы смущал ее ум. Странные, жалкие фигуры. Растущая духота. Камера казалась кромешным адом. Один из каторжников играл нечестно, и его отчаянно лупили сотоварищи. Буфетчик пытался разнять их, раздавая направо и налево увесистые оплеухи.
1: «Тихо вы, черти!» «Хватит!» – гремел он. «Вы его сейчас убьете!» «Вот уже поручик придет! Из-за вас и другим достанется!»
2: Он вырвал Шулера из рук товарищей и пинком отправил за стойку буфета. Картежники сели и начали новую игру. Галя пыталась собрать воедино свои разбросанные мысли. Рядом с ней стонало и ворочалось дитя. Она никак не могла его успокоить. Все его тельце горело. Она повернула его личико к лампе и похолодела. Крошечное лицо посинело. Глаза выпучились, и маленький ротик ловил воздух, как рыба, выброшенная на берег.
3: «Павел! Павел, помоги!»
2: – закричала Галя. Павел тут же был у ее ног.
3: «Смотри, он умирает!»
2: сказала Галя, ужаснувшись собственным словам. «Что ты такое говоришь?» произнес Павел утешающим тоном.
3: «Да смотри же!»
2: закричала она. Она качала дитя на руках, поднимала над головой, всячески стараясь рассмешить его. Но ничего не получалось. Дитя тихо плакало, широко открывая рот, чтобы глотнуть воздуха, от которого задыхалась. Галя была уже на грани безумия, но тут ей на ум пришла удачная мысль.
3: «Валерьян может его спасти!»
2: – воскликнула она. В следующее мгновение она устремилась к двери, натыкаясь на тела узников, лежавших на полу, как снопы на таку. Она начала стучаться и кричать изо всех сил. Картежники всполошились и убрали карты. Потом осыпали ее бранью и угрозами. К ней шел староста с поднятым кулаком.
1: «Стой, баба!» – заревел он. «Офицеров разбудишь! Назад, на нары!»
2: Павел встал между ними, чтобы принять на себя удар, предназначавшийся Гале. Но в этот момент тяжелый наружный засов двери отодвинули, и на пороге возник Миронов.
1: «Что за шум? Кто зачинщик?» – спросил он, входя в камеру.
2: Но зловоние было так сильно, что он быстро отступил, оставив руку на двери, чтобы запереть ее как можно скорее. Галя вышла в проход.
3: «Мое дитя умирает, ваше благородие!»
2: – воскликнула она.
1: «Мне что с того?» – спросил он. «Я тут ничего не поделаю».
3: «Пожалуйста, пусть Валерьян Петрович осмотрит его!» – взмолилась она. «Это мое единственное дитя!» маленький мальчик, мой первенец. Пожалуйста, пусть Валериана смотрит. Он может его спасти.
0: Все это короткое время дверь была открыта, и свежий воздух устремился в этот каземат. Тошнотворный запах улетучивался. Но узники больше боялись холода, нежели спертого воздуха, поскольку их единственной защитой были промокшие лохмотья.
1: «Закрой дверь! Хочешь нас заморозить насмерть?» – раздался охрипший голос. «Закрой дверь! И хватит заигрывать с благородным господином!» – добавил кто-то с иронией.
0: Галя тут же вышла и закрыла за собой дверь. Она завернула дитя в шаль, чтобы уберечь от жуткого холода, но о себе не подумала.
3: «О, разрешите мне увидеть доктора! Благодетель вы наш!» – стала она умолять. «Это сын нашего барина, генерала Нестерова! Он нас всех знает и всегда был милосерден к больным и сирым!»
1: «Это не по закону!» – ответил Миронов. «Ссыльный не может практиковать врачевание!»
3: «А есть закон, чтобы мать видела, как у нее на руках умирает дитя, и нет никакой помощи!»
0: – спросила Галя. Он пожалел эту женщину. К тому же он желал угодить Валериану, который всегда был готов прийти на помощь землякам. Послали за Валерианом.
1: «Почему не идешь назад в камеру?» – спросил поручик. «Тебе не следует стоять здесь босиком!»
3: «Ничего страшного!» – ответила она. «Тут ребенку немного лучше!»
0: Когда минут через 15 пришел Валериан, он нашел крошечное создание вполне ожившим. «Он вполне здоров!» – сказал он, осмотрев ребенка. «Вероятно, он выглядел так плохо из-за духоты».
3: «А вы не можете дать ему лекарства?» – спросила она,
0: как всякая крестьянка, полагая, что есть средства для каждого недуга.
3: «Как я переживу с ним ночь?»
0: «Ему ничего не нужно», – ответил Валериан. Отведя Миронова в сторону, он принялся что-то горячо ему шептать.
1: «Тысячу раз нет!» –
0: громко запротестовал Миронов.
1: «Вы подведете меня под монастырь своими просьбами! Я уже нарушил правила! То, что вы просите, это попустительство! Она сопровождает мужа, обыкновенного преступника, и должна находиться в одной камере с ним! Менять камеры строго запрещено! Ступай назад, молодица!» – добавил он, обращаясь к Гале. «Ты видела доктора. Больше ничем помочь не могу».
0: Он отворил дверь, но теперь, после свежего воздуха, зловоние было таким ужасным, что ей показалось, ее отправляют в выгребную яму.
3: «Не могу!»
0: – воскликнула она.
3: «Дайте мне остаться здесь на всю ночь!»
1: «Вздор! Замерзнешь насмерть! Заходи!» – сказал Миронов,
0: толкнув ее вперед и быстро заперев дверь на засов. Встревоженные Павел и Степан приблизились к ней, но в первую минуту она не могла дышать и чуть не лишилась чувств. Потом, вспомнив о ребенке, взяла себя в руки и стала пробираться к месту на нарах, которое держала для нее Келина. Павел, успокоенный тем, что сказал Валериан, снова уснул. Ребенок тоже мирно отошел ко сну. Галя сидела на нарах, поглощенная единственной мыслью, как пережить эту страшную ночь и выйти из этой зловонной ямы. У нее закружилась голова. Бессвязные обрывки мыслей и воспоминаний кружились в мозгу. Она чувствовала, что теряет сознание. Келина зевнула и прикрыла сонные веки.
4: «Чего не спишь, милочка?» — спросила она добродушно. «Переживаешь за дитя? Тяжело идти по этапу с детьми. Сколько их умирает, то одному Богу ведомо. Ты не первая и не последняя.
3: Жестоко так говорить,
2: ответила Галя, всхлипывая.
4: Я ж по-доброму, сказала Келина. Я ж ему зла не желаю. Просто вижу, что помирает он.
2: Лампа вспыхнула на мгновение и выхватила из темноты тяжелое облако пара. Ребенок снова начал задыхаться. Он открывал и закрывал глаза, тяжело дыша натруженными легкими. Галя следила за его движениями с болью на сердце.
3: «Утро! О, Господи! Скорее бы утро!»
2: – молилась она. Но утро было еще не скоро, и солнце не спешило подниматься, чтобы прийти ей на помощь. Окно с толстой решеткой было похоже на черную бездну. Небольшая масляная лампа, казалось, раздавленная спертым воздухом, в одиночку боролась с темнотой. Она отбрасывала красноватый мерцающий свет на грязные стены и закопченный потолок, с которого время от времени срывались капли скопившейся влаги и падали на слизкий пол, на котором в повалку лежали люди, спящие мертвецким сном. Павел был рядом с ней. Он оперся спиной о деревянный столб. Голова упала на грудь. Она видела изображение распятого Христа, где голова в терновом венце была в таком же положении. В ее смятенном мозгу возник вопрос. А не распяли ли они Павла? Два картежника продолжали игру. Один из них, чьего лица она не видела, потерял все свои деньги. Паек на следующий день, тюремную робу, за что по прибытии в Иркутск его жестоко высекут. Но он хотел продолжить игру.
4: «Хватит!» – сказал его напарник, отшвырнув карты, откинувшись назад и громко зевнув.
2: Это был муж Келины, невысокий рыжий мужик, видимо, мастеровой.
1: «Еще один кон! Бес ты этакий!» – вскричал проигравший. «Сколько мы уже последних конов сыграли?» – спросил второй игрок. «Спать пора!» «А, проклятый мошенник! Обыграл? А теперь спать?»
2: Лицо рыжего мужика исказилось от ярости. Не говоря ни слова, он вынул из голенища сапога длинный сверкающий нож, который сумел, несмотря на все обыски, сохранить при себе. Галя прижала ребенка к груди, чтобы спасти случай потасовки. И в то же время она хотела, чтобы началась драка, и тогда офицер будет вынужден открыть дверь. И тогда в камеру снова ворвется свежий воздух. Буфетчик, однако, схватил мужа Келины за шиворот и с такой силой тряхнул его, что нож выпал у него из руки.
1: «Только попробуй!» – воскликнул он. «Отпусти, свинячье ухо!» – отвечал ему рыжий игрок, убирая нож назад в голенище и ограничиваясь тихими угрозами и проклятиями. Вскоре после этого наступила тишина, если это можно было назвать тишиной, ибо камера была наполнена человеческим горем, стоном и кашлем маленьких детей, рыданиями женщин, которые они издавали в тревожном сне, тяжкими стенаниями мужчин, которым снилась их утраченная свобода. Снаружи продолжала завывать и реветь вьюга. Щели между бревнами стен и крыши забились снегом, и они стали вовсе непроницаемыми для свежего воздуха или оттока зловоний. Лампа еле мерцала. Галя отсчитывала каждую минуту и не отводила взгляд от задыхавшегося ребенка у нее на коленях. Вдруг мальчик проснулся с жалким криком. Келина приподняла голову и посмотрела на него.
4: «Умирает бедняжка», — сказала она ровным голосом.
3: «Неправда! Бог не даст ему умереть!»
2: — ответила Галя. Ребенок содрогнулся, вытянулся и затих без движений.
3: «Ну вот, нам опять лучше, миленький ты мой!»
2: — сказала Галя, нежно прижимая к груди неподвижное тельце. Лампа сверкнула еще раз и погасла, наполнив воздух жутким смрадом. Глубокая тьма опустилась на камеру. Мертвое дитя тихо лежало на руках матери.
5: Вы прослушали 12-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
5: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в нашей передаче сегодня и в нескольких последующих я буду рассказывать вам о чудесах Иисуса Христа. Но прежде чем я начну мой рассказ сегодня, мы с вами послушаем песню.

Дорогие мои, есть ли у вас близкий друг или подруга? Что вам нравится в них больше всего? Иметь настоящего хорошего друга или подружку – это очень здорово. В Библии сказано, что Иисус может стать вашим самым лучшим другом. Библия – это Божье Слово, и вы можете верить всему, что говорится в Библии, потому что это правда. Иисус очень любил жителей Галилеи. Он рассказывал им о Боге, показывал им, что Он Бог, Сын, исцеляя больных людей. В Библии сказано, что Бог любит вас и меня. Бог любит вас и заботится о вас. Он знает о вас все, какого цвета у вас волосы, что вы больше всего любите, от чего вы радуетесь или грустите. Бог хочет, чтобы вы тоже знали Его. И это возможно. И вот однажды Иисус находился в доме, в котором собралось очень много людей. Все они пришли, чтобы послушать Его учение о Боге. А вы уже бывали в таких многолюдных местах, что негде было повернуться? Например, в автобусе. Однажды, когда я была маленькой девочкой, мы ехали с мамой в автобусе. И нас со всех сторон теснили люди, что мы даже не могли повернуться. Я крепко держала ее за руку, чтобы люди нас не рассоединили в такой толпе. Быть может, и вы бывали в такой подобной ситуации. Так вот, людей было так много, что в дом невозможно было войти. Те, кому не удалось протиснуться внутрь, наверное, заглядывали в окна, пытаясь хоть что-нибудь увидеть и услышать. Почему так много людей хотело увидеть Иисуса? До них дошел слух, что Иисус исцеляет больных, и они хотели увидеть Его собственными глазами и услышать собственными ушами, что Он говорит. Их разбирало любопытство, какой Он, этот Иисус, что еще необычного Он сделает. Никто из пришедших в тот дом не верил в Иисуса, но все хотели посмотреть, что Он будет делать? Сегодня мы можем узнать об Иисусе, слушая правдивые истории из Библии. Мы можем узнать, как нам подружиться с Иисусом. Четырем друзьям действительно нужно было увидеть Иисуса в этот день. Их товарищ был тяжело болен. Он не мог ходить. Целые дни он лежал на своей постели. Только представьте себе, как ему было грустно, ведь он не мог ни бегать, ни прыгать. И четверо его друзей решили принести его к Иисусу. Они очень бережно и осторожно несли парализованного человека. Парализованный означает, что он не мог ходить. Друзья подошли к дому, в котором, как они знали, находился Иисус, но не тут-то было. К этому времени дом уже был забит людьми до отказа, даже к дверям было не протиснуться. Однако друзья не отчаивались. Они верили, что Иисус может поставить их друга на ноги. Но что же все-таки делать? Как им добраться до Иисуса, который стоял посреди дома и был окружен, тесно окружен людьми? Снаружи дома была лестница, ведущая на плоскую крышу. Они поднялись по ней сами и подняли своего товарища, а затем проделали в крыше отверстие. Вы знаете, в то время, когда жил Иисус, крыши были заложены пальмовыми ветвями. Намазаны глиной, потом ложились пальмовые ветви, потом опять немножко глины. Так что такую крышу можно было быстро разобрать. Проделав достаточно большое отверстие в крыше, друзья спустили больного вместе с постелью вниз, прямо к ногам Иисуса. Иисус не рассердился на то, что они разобрали крышу и прервали его, когда он говорил. Иисуса заботил человек, который не мог ходить. Он обратился к больному и сказал: «Сын, прощаются тебе грехи твои». То, что этот человек не мог ходить, не было самой серьезной проблемой в его жизни. Его самой большой проблемой был грех. Грех мешает нам дружить с Богом. Каждый человек появляется на свет с этой проблемой. Мы грешим,
когда нарушаем Божий закон. Говорить неправду – это грех. Не слушаться родителей – это тоже грех. Драться с другими детьми – это тоже грех. Эта проблема есть у каждого, но Иисус может ее решить. Среди присутствующих в доме находилось и несколько очень важных людей, которые тоже пришли послушать Иисуса. Они не поверили, что Иисус может прощать грехи, потому что думали, что Иисус был самым обычным человеком. Но Иисус знал, о чем они даже думают, и спросил их: «Как вы думаете, что легче? Сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»?» Затем он обратился к парализованному и произнес: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Как вы думаете, что произошло? А произошло следующее. Парализованный человек встал на ноги. Он был такой счастливый. Он взял матрас, на котором лежал, и прошел сквозь толпу на глазах всех людей. Вот это да! Как же Иисусу удалось сделать это? Иисус – Бог Сын. Он может вернуть человеку способность ходить, и Он может прощать грехи. Все были в недоумении, что Иисус не только имел власть прощать грехи, но также смог поставить парализованного, очень больного человека на ноги. И этим Он показал всем присутствующим в доме, что Он действительно Сын, посланный Богом. Все, видевшие то, что произошло, были поражены. В изумлении они расступились перед парализованным, который теперь шел своими ногами. Они прославили Бога за чудо, свидетелями которого стали. Этим чудом Иисус показал, что Он настоящий Сын Бога Живого, что Он не только может человека исцелить, но также простить ему его грехи. Парализованный человек был очень рад, что он мог стоять, что он мог даже ходить, но он был еще больше рад, что ему были прощены грехи. А ваши грехи, ребята, уже прощены? Вы поблагодарили Бога за то, что Иисус прощает грехи? Когда мы получаем прощение грехов, мы становимся сыновьями и дочерями Иисуса, а также и Его друзьями, о которых Он заботится, о которых Он думает, которых Он охраняет и помогает в жизни.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся.

Рассказ «Тяжелые ножницы». Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть». «Ой, мамочка, какие красивые ножнички! Подари мне их, пожалуйста!» С восторгом воскликнула первоклассница Таня, заметив среди выложенных на столе маминых покупок упакованные в прозрачный пакетик маленькие изящные ножницы для ногтей. «Нет, дочка, я купила их для себя», — возразила Ирина Ивановна. «А тебе они пока не нужны». «Мамуля, очень тебя прошу», — взмолилась Таня. «Ну что тебе стоит?» «Доченька, не уговаривай меня», — твердо возразила мама. «Эти ножнички очень острые, и ты можешь ими порезаться». «Обещаю тебе быть очень осторожной», — горячо воскликнула Таня. «И просто носить их в сумочке». «Доченька, своего решения я не поменяю», — подытожила разговор Ирина Ивановна. «А сейчас иди на кухню, будем обедать». Таня обиженно поджала губки и, прежде чем выйти из комнаты, еще раз с сожалением взглянула на чудесные ножнички. Сейчас, под освещающим их солнечным лучом, они весело блестели и были еще красивее. Печально опустив голову, девочка неохотно пошла на кухню. В этом году Таня начала учиться сразу в двух школах – в общеобразовательной и в церковной, воскресной. Родители у нее были верующие, поэтому она с детства посещала христианские собрания, где у нее было уже много друзей. Занятия в воскресной школе проводила 17-летняя Лидия. Наша Лидуся, как нежно называли ее между собой ученики. Дети ценили мягкий нрав Лидии, всегда приветливую улыбку и способность понятно объяснять трудные места из Библии. На последнем воскресном занятии наша Лидуся рассказывала о восхищении церкви. Она сказала, что очень скоро Иисус Христос придет опять, чтобы поднять всех готовых ко встрече с Ним в свое небесное царство. Это будет самый большой и нескончаемый праздник для тех, кто его любит и ждет. Таня очень любила праздники и поэтому быстро спросила: «А что это значит быть готовым? Ведь я тоже хочу в небо. Те, кто примирились с Богом, должны стараться больше не грешить», — охотно объяснила учительница. «Ведь Иисус может прийти в любой момент. И тех, кто не захотели расстаться со злом, он не возьмет». «Значит, я готова», — воскликнула Таня и облегченно подумала. «Недавно я попросила у Бога прощения за свои грехи и до сих пор не сделала ничего плохого. Даже маме по дому помогаю. Значит, и я попаду на этот большой праздник восхищения церкви». Она вернулась домой в прекрасном настроении, собираясь рассказать маме о своей радости. Но, войдя в комнату и увидев, что Ирина Ивановна держит в руках те самые блестящие

блестящие ножнички, замерла на пороге. «Доченька, почему ты не проходишь?» — спросила мама. «Расскажи, что у вас было на занятии?» Но Таня как будто язык проглотила. Все ее внимание было сосредоточено на красивых ножничках. Что-то невнятно пробормотав в ответ, она присела в кресло, открыв лежащую на столике книгу. Ирина Ивановна не обратила внимания на ее странное поведение, потому что была очень занята подготовкой к участию в вечернем собрании. Как только мама вышла из комнаты, Таня быстро подошла к тумбочке, на которой лежали ножнички, нетерпеливо схватила их и, завернув в носовой платок, спрятала в карман. «Все, теперь они мои!» — радостно подумала она. Но сердце тревожно забилось, и вместо его обычного «тик-так, тик-так» Тане послышалось: «Верни, верни!» «Ну уж нетушки!» — сердито ответила она своему сердцу. «С этими ножничками я уже не расстанусь». И действительно, она весь день носила их с собой, а ночью положила драгоценный сверток под подушку. На следующий день, когда Таня вернулась со школы домой, мама встретила ее вопросом. «Доченька, ты случайно нигде не видела мои ножницы для ногтей? Они куда-то пропали?» «Нет», — торопливо ответила Таня, покраснев как помидор, а сердце ее встревоженно застучало. И опять вместо «тик-так» теперь оно говорило: «Вранье, вранье». Ирина Ивановна внимательно посмотрела на дочку и сказала: «Как жаль, они мне сейчас так нужны. Возможно, я случайно положила их в другое место и теперь просто не могу вспомнить». Тане стало очень стыдно, но признаться в проступке не было сил. Вечером перед сном она достала ножнички, но теперь они уже не радовали ее. Таня начала мучительно придумывать, как бы все исправить. «Может быть, просто положить их на место?» — беспокойно размышляла она, уже лежа в постели. «Но тогда мама обо всем догадается, ведь она уже не раз искала их там. Или скажу, что нашла ножнички в другом месте, например, под диваном. Ой, нет, и это плохо. Во-первых, непонятно, как они могли туда попасть. А во-вторых, тогда мне опять придется обманывать. А может быть, просто выкинуть их?» От безысходности положения Таня даже начала тихонько плакать. И тут вспомнила. Наша Лидуся объясняла ученикам о том, как опасно непослушание Богу. Один грех тянет за собой другой. Они липнут друг к другу, подобно большому снежному кому. «Ах, ведь теперь Иисус наверняка не поднимет меня в небо», — испуганно подумала Таня, вспомнив о предстоящем празднике восхищения церкви. «Ведь я сделала очень плохой поступок, да еще и скрываю его». Ей захотелось сейчас же позвать родителей и все им рассказать. Но потом она решила не торопиться. Возможно, утром ей удастся придумать что-нибудь получше. «Не может быть, чтобы Иисус не взял меня на этот праздник», — постаралась убедить себя Таня, уже погружаясь в сон. «Ведь я, в общем-то, очень неплохая девочка». В эту ночь ей приснилось, будто она выходит из молитвенного дома после воскресного занятия. Рядом мама, папа, наша Лидуся, другие дети и взрослые. Вдруг раздался громкий звук трубы. Все небо просияло неземным светом, и прямо на Таниных глазах ее родители и друзья стали подниматься вверх. «О, начался праздник восхищения церкви!» — с восторгом поняла Таня и с нетерпением стала ожидать своей очереди. Но потом увидела, что все ее знакомые уже в небе, да так далеко, что их уже трудно было разглядеть, а она сама все еще стоит на земле. «Иисус, неужели ты забыл обо мне?» — в слезах вскричала Таня. Она подняла руки вверх и даже изо всех сил приподнялась, встав на цыпочки.
чтобы поскорее войти в это влекущее, сияющее голубизной и золотом небо. Но вдруг почувствовала огромную тяжесть, придавливающую ее к земле. Опустив руку в карман, Таня с трудом достала сверток, который почему-то стал очень большим, и, размотав платок, увидела огромные ножницы. Теперь она поняла, что именно этот груз помешал ей подняться в небо. Таня попыталась выбросить тяжелые ножницы, но они как будто прилипли к ее рукам. Взглянув вверх, она увидела, что фигурки ее друзей уже скрылись в большом белоснежном облаке. «Иисус, прости меня!» — в отчаянии закричала она. «Я тоже хочу в небо!» «Доченька, милая, что случилось?» Вдруг услышала Таня родной мамин голос. «Почему ты так кричишь?» Таня открыла глаза и, увидев склоненные над ней лица родителей, поняла, что это был лишь сон. Мама положила ладонь на ее лобик, проверяя, не повысилась ли температура, а отец успокаивающе взял дочку за руку. «Мамочка, папочка, как хорошо, что вы здесь!» — радостно воскликнула Таня. «Значит, праздник восхищения церкви еще не начался?» «Думаю, что нет», — улыбаясь, ответил отец. «Ты, наверное, видела какой-нибудь сон?» «Да, и я хочу побыстрее рассказать вам что-то очень важное», — сказала Таня, быстро поднимаясь из постели. Родители переглянулись, а она, ничегошеньки не скрывая, рассказала о том, как украла понравившиеся ей ножнички, завернув их в платок, и как потом обманула маму, заявив о том, что не видела их, как собиралась скрывать свой поступок и дальше. «Но сегодня мне приснилось, что начался праздник восхищения церкви», — взволнованно продолжала Таня. «А я не могу вместе с вами подняться в небо. Ножницы вдруг стали очень большими и тяжелыми. Они прилипли ко мне, и я не могла их выбросить. Я стала просить прощения у Иисуса, но потом проснулась, а теперь прошу и вас простить меня». «Да, конечно, доченька, мы прощаем и рады, что ты все поняла», — ответила мама. «Грех иногда кажется легким и незначительным, но если от него не избавишься, то можешь не попасть в небо», — объяснил отец. «А от тяжести вины избавляет только Иисус. Поэтому теперь я всегда хочу быть послушна Ему и вам», — сказала Таня и положила маленькие ножнички на положенное им место. «Не прячь свой грех, проступок не скрывай. Когда тревожно совесть обвиняет, скажи все честно, время не теряй. Ведь Иисус и так о нас все знает. Не бойся перед Ним вину признать. Тебя Спаситель очень-очень любит. Ты можешь обо всем Ему сказать. Господь всегда поймет и не осудит. Подняться в небо сможет только тот, кто Богу и родителям послушен, кто сердце наполняет чистотой и со грехом уже совсем не дружит».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к последней, третьей главе послания апостола Павла к Титу. Сегодня мы завершим изучение этого небольшого произведения, которое является последним из серии пасторских посланий апостола Павла. В этом послании Павел рисует нам достаточно полную картину того, что Бог хочет для своей церкви. В первой главе послания мы увидели, что Бог желает, чтобы его церковь была упорядоченной организацией. В следующей главе речь шла о том, что Божья церковь должна характеризоваться здравым учением. Что же касается этой последней главы, из нее мы с вами узнаем, что для того, чтобы в полной мере стать такой церковью, какой ее хочет увидеть Бог, верующие в церкви должны производить добрые дела. Иными словами, апостол говорит здесь, что добрые дела являются самым первым и очевидным свидетельством спасения человека. Прочтем первый стих. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Самое первое, что упоминает здесь апостол, это наставление о том, что члены церкви должны быть законопослушными людьми. Верующий человек должен повиноваться законам той страны, в которой он живет. За исключением, конечно же, тех случаев, когда эти законы вступают в противоречие с его обязанностями перед Богом или мешают его взаимоотношениям с Богом. Долгое время я проводил в своей церкви вечерние занятия по Библии. На них регулярно собиралось достаточно много христиан, которые приезжали на своих машинах из разных частей нашего города. И мне всегда было стыдно, когда во время этих занятий мне приходилось делать объявление о том, что кто-то из пришедших оставил свою машину в запрещенной для парковки зоне или перегородил своим автомобилем путь для другого транспорта. Дело в том, что подобные действия нарушают правила дорожного движения. И мне всегда было печально сознавать, что у меня на занятиях присутствуют люди, которые не придают значения тому факту, что христиане обязаны подчиняться властям и начальствам. И эта иллюстрация сразу же подводит нас к вопросу о том, что надлежит делать верующему в случаях, когда закон страны, в которой он живет, вступает в конфликт с его обязанностями перед Богом или его взаимоотношениями с Небесным Отцом. Например, должен ли молодой человек, призванный на военную службу, отправляться на войну, если его глубокие христианские убеждения говорят ему обратное? В нашем свободном обществе молодой человек, который придерживается определенных убеждений в отношении военной профессии, может отказаться от участия в военных действиях, руководствуясь подобными соображениями. И по закону, такой молодой человек не обязан проходить службу в вооруженных силах или брать в руки оружие. Однако он обязан провести то же самое количество времени, которое все остальные люди его возраста проводят в армии, исполняя иные гражданские обязанности. Я думаю, что любой молодой человек, решающийся на подобную альтернативную службу, должен заслуживать за это наше всяческое уважение. Мне кажется, что молодому человеку требуется немалая смелость и убежденность, чтобы в этих обстоятельствах открыто и смело заявить, что он готов исполнить долг, которого требует от него его государство, однако он не может взять в руки оружие. Я думаю, что такая позиция заслуживает нашего понимания и сочувствия. С другой стороны, есть немало молодых людей, которые пускаются на обман и противозаконные действия ради того, чтобы избежать исполнения своего воинского долга. Они скрываются от службы в армии вовсе не из-за своих религиозных убеждений. И я не могу дать никакого иного объяснения этому поведению, кроме того, что они не верны своей стране.
Хотя эти молодые люди не против получать все благословения и привилегии, которые дает им их государство. Они не желают задумываться о своей ответственности и о своих обязанностях. Причем тем самым они нарушают закон и должны нести за это заслуженное наказание. Мы должны подчиняться властям и начальствам, которые стоят над нами. Церковь обязана учить этому своих прихожан. Неотъемлемой частью учения, которому надлежит возвещаться людям в церкви, должны быть слова о том, что христиане обязаны подчиняться властям. Причем, проявляя подчинение представителям власти, вы подчиняетесь не самому человеку, облеченному властью, но должности, которую он представляет. Может быть, вам претит манера, в которой дорожный инспектор сделал вам замечание и выписал штраф за нарушение правил движения. Однако вы обязаны уважать форму, которую носит этот человек. Он является представителем государственной организации, которая защищает наши жизни и наше имущество. И без таких людей мы бы чувствовали себя сегодня очень неуютно. Именно поэтому мы должны повиноваться и покоряться начальствам и властям. Этот стих также заставляет нас задуматься о том, вправе ли христианин заниматься политикой. Я верю, что отдельный христианин свободен в своем выборе, он вполне может заниматься политической деятельностью. Однако я не считаю, что сама церковь вправе вовлекаться в политические дела. Я уверен, что если бы сегодня мы имели реальное движение Божьего Духа, многие люди в наших церквях решили бы баллотироваться на различные правительственные должности. Замечательной иллюстрацией моих слов является духовное пробуждение в Англии, начатое Джоном Уэсли. Джон Уэсли никогда не пытался изменить политический строй своей страны, свергнуть короля или реформировать англиканскую церковь. Он просто начал проповедовать Слово Божие. И многие стали обращаться к Богу. Причем среди них оказались люди, подобные Уильяму Уилберфорсу, знаменитому филантропу и борцу за права человека. Это были люди, которые в свое время являлись прожигателями жизни, игроками и пьяницами, совершенно не заботившимися о нуждах обездоленных. Но это было до того, как они пришли к знанию Иисуса Христа. Эти люди положили начало серьезному движению по защите прав трудящихся, которое принято связывать с духовным пробуждением в Великобритании, начатым Джоном Уэсли. И именно это положило начало движению против использования детского труда и в защиту прав трудящихся. Мы нуждаемся в людях, которые войдут в правительственные сферы и предпримут необходимые социальные шаги. Однако церковь, как организация, не призвана участвовать в сфере политики. Для церкви и ее членов главное в том, чтобы они были готовыми на всякое доброе дело. Церковь должна призывать своих людей прикладывать усилия и учиться совершать добрые дела. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. А здесь мы приступаем к целому ряду увещеваний, призывающих нас избегать чего-то. Прочтем второй стих, где Павел пишет: «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Наставление «не злословить никого» означает, что мы не должны говорить злые или обидные вещи о ком-либо или же повторять чьи-то сплетни. Кто-то однажды заметил, что человек может не верить всему тому, что он слышит от других, однако это не мешает ему повторять все это. Именно об этом идет речь здесь. Мы не должны повторять все то, что нам иногда доводится слышать.
Многие злоязычные измышления передаются из уст в уста, хотя не существует даже элементарных подтверждений того, что данные слова соответствуют действительности. Есть еще одна старая поговорка, которая гласит, что люди готовы верить любой неправде, если эта неправда будет шепотом, сказанной им на ухо. Однако, если у общины есть достоверные свидетельства того, что какой-то член церкви делает что-то недостойное, такой человек должен быть открыто назван и призван к ответу. Вы можете вспомнить, как сам Павел называл имена людей, которые были в чем-то виновны перед ним, как, например, Фигел и Эрмоген, Именей и Филит, Александр Медник или Димас. Прочтем далее третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Этот стих дает нам прекрасное изображение неспасенных людей в наши дни, а также описывает жизнь всех нас до того, как мы узнали Христа. Мы были несмысленны, непокорны, пребывали в заблуждении, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, а также ненавидели друг друга. Такова картина погибшего мира, друзья мои. Вы можете зайти в дом неверующих и увидеть там все это. Или же взгляните на сферу бизнеса. Любой офис, любую фабрику, и вы убедитесь, что все это присутствует там. К сожалению, некоторые подобные черты мы можем встретить и в наших церквях. Иногда в церкви создается видимость любви, однако за ней скрывается зависть, ненависть и сплетни. Вы можете встретить церкви, которые разделены на враждующие лагеря, и при этом представители противоборствующих группировок хором хвалятся и гордятся тем, какой правильной веры они все придерживаются. Это позор для дела Христа, друзья мои, и здесь нам дается картина, описывающая неспасенных людей этого мира. Все это ни при каких обстоятельствах не должно относиться к нам с вами, как к верующим в Иисуса. Прочтем 4 и 5 стихи. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». В свое время Господь спас нас, но отнюдь не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Предыдущий стих дал нам картину того, какими мы были до нашего прихода ко Христу. Очень важно понять, что приход ко Христу вовсе не означает, что вы просто открыли новую страницу своей жизни. Дело в том, что вы без труда сможете убедиться, что на новых страницах вы будете писать все то же самое, что и прежде. Когда перед началом Нового года вы принимаете для себя какие-то решения и обещаете себе стать лучше, это вовсе не делает вас христианином. Точно так же вы не спасаетесь на основании праведных или добрых дел, которые совершаете, потому что Он спас нас по Своей милости. Благодаря тому, что Христос умер за нас и заплатил положенную цену за наши грехи, Бог готов протянуть к нам Свою милость. Именно по Своей милости Он спасает нас. Причем Он богат милостью, что означает, что Он щедро дает ее всем. Кем бы вы ни являлись, Он может спасти вас сегодня, потому что Христос умер за вас. Он заплатил цену наказания и передает нам свою собственную праведность, банию возрождения и обновления Святым Духом. Бог возрождает нас посредством этой бани возрождения, что буквально переводится как «умывальник» или «омовение возрождения».
В ветхозаветные времена во дворе скинии, а позднее в храме, располагался специальный умывальник, который являлся символом этого духовного возрождения. Именно об этом омовении возрождения говорил сам Господь Иисус, как мы читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна. В пятом стихе нам приводятся его слова. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода олицетворяет собой Слово Бога. Библия как бы омывает нас, она обладает освящающей силой, и мы очищаемся Словом Бога. Святой Дух использует Слово Бога, то есть рождает нас от воды и духа. Именно таким образом мы обретаем рождение свыше. Далее прочтем 6 и 7 стихи. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вы никогда не обращали внимания на то, что во всем, что делает наш Бог, есть избыток и изобилие? Он силен сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, как пишет Павел в 20 стихе 3 главы послания к Ефесянам. Теперь давайте прочтем 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Тот факт, что верующий спасается благодатью Бога, не избавляет его от необходимости совершения добрых дел. Суть в том, что человек должен быть прилежным к добрым делам. И Павел говорит, что Тит должен непрестанно учить этому. Друзья мои, только после того, как вы обрели спасение, Бог начнет говорить с вами о добрых делах. Но до этого времени Бог даже не интересуется вашими добрыми делами, потому что все то, что мы с вами называем добрыми делами, Бог называет запачканной одеждой. Вся праведность человека подобна запачканной одежде в его глазах, как пишет пророк Исаия в 6 стихе 64 главы своей книги. И Он не просит у нас ничего подобного. Он хочет лишь спасти нас. Если вы придете к Нему таким, какой вы есть на самом деле, Он спасет вас, потому что Он сам сделал для вас что-то. Небесный Отец вовсе не просит вас сделать что-то для Него. Ибо что мы с вами можем сделать для Бога? Однако после того, как вы уже спасены, после того, как вы стали Божьим чадом, Он уже начинает говорить с вами о совершении добрых дел. А также Он хочет, чтобы вы участвовали в донесении Его слова до других людей. Это и значит быть прилежным к добрым делам. Это все, о чем мы должны думать и рассуждать. Далее прочтем 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». «Мы должны отстаивать свою веру», — говорит Павел. «Однако нам не следует делать это посредством споров или дебатов. Это не приносит никакой пользы, ибо подобные споры еще никого не привели к Господу». Своими интеллектуальными доводами вы можете полностью обезоружить человека, но это не затронет его сердце и не завоюет его для Христа. Поэтому удаляйтесь от глупых вопросов и споров. Именно по этой причине я стараюсь не затрагивать в своих лекциях некоторые темы, которые имеют явно сенсационный характер. Например, в настоящее время создается впечатление, что очень популярной темой в церковных кругах стало бесовство. Ко мне приходит немало писем с просьбами дать несколько лекций по вопросу бесовства и одержимости. Меня даже убеждают написать книгу на эту тему.
Но я призываю вас не слишком увлекаться всем этим. Лично я с гораздо большим удовольствием рассказал бы вам о Святом Духе, который может обитать в вас. Если Он пребывает в вас, никакие бесы не могут овладеть вами. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», — пишет апостол Иоанн в 4 стихе 4 главы своего первого послания. Именно это мы должны знать, потому что нам всем так легко удалиться в сторону. Далее прочтем 10 и 11 стихи. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Меня не раз приглашали выступить на каких-то мероприятиях, в которых также участвовали люди, не принимающие Слово Божьего, то есть еретики. Еретик — это тот, кто отвернулся от истины. Но я никогда не испытывал интереса к сотрудничеству с теми, чьи взгляды находятся в откровенном противоречии со Словом Бога. Бог велит нам удаляться от таких людей. Просто отойдите от них и не сообщайтесь с ними. Далее прочтем стихи с 12 по 14. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Павел дает свои последние увещевания о добрых делах. Мы должны учиться преуспевать в добрых делах, и порой это требует приложения определенных усилий. Очень многие люди думают, что это легко, но они заблуждаются. Наша задача — понять, что Бог считает добрыми делами, а также научиться тому, как следует их совершать. Завершает Павел это практическое послание к Титу словами благословения. «Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь». Итак, друзья мои, именно этими словами я хочу закончить изучение данного послания. Пусть благодать пребудет и со всеми вами. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Наше интервью. Служение освобождение. Одержимость, демоническая обремененность, служение освобождение. По этим вопросам у искренних верующих могут быть очень разные мнения, отличный от других опыт, даже разная богословская позиция. Мы задали некоторые вопросы из этой области братьям, имеющим опыт как в богословии, так и в душепопечительской практике. Предлагаем вашему вниманию их ответы. Александр Тарасенко. Уважаемый Александр, вы знаток религиозной жизни Палестины времен Второго храма. Исследованием жизни и учения фарисеев, апостола Иоанна, исторического контекста служения Иисуса Христа вы посвятили много лет, защитили докторскую диссертацию. На эту тему вы написали уже не одну книгу. Не могли бы вы ответить на вопрос, почему во времена Иисуса Христа так много иудеев, как об этом ясно свидетельствует Евангелие, были одержимы бесами? Для ответа на поставленный вопрос обрисуем общий историко-культурный фон в еврейском мире. Судя по тому, что синоптики уделяют исцелению бесноватых особое внимание, экзорцизм был одним из важных служений Иисуса Христа. А значит, проблема действительно существовала. Следовательно, вопрос в том, как в избранном народе или народе царей и священников, то есть среди людей, рожденных от верующих родителей, могло наблюдаться такое явление? На мой взгляд, ответ заключается в фактическом неверии многих евреев. В библейские времена оно иногда выражалось в тайном отрицании существования Бога. Псалмы 13.1, 52.2. Заметим, что Библия без всякой политкорректности называет атеиста безумцем. Но выражать свой атеизм в открытой форме было весьма опасно, ибо все тогдашние общества были весьма религиозны. Поэтому тот, кто отвергал Бога, имя которому Господь, тетраграмматон, для собственной безопасности вынужден был примкнуть к поклонникам иных божеств. Среди евреев неверие в истинного Бога выражалось в служении идолам, что впервые проявилось в народе еще во время Исхода. Далее оно упоминается неоднократно как в исторических, так и в пророческих книгах. Даже одаренный Богом царь Соломон, деливший свое свободное время между библиотекой и гаремом, в конце жизни разделил свое сердце между истинным Богом и иными богами. Третье царство, 11.4.8. Итак, у нас налицо два печальных явления. Неверие истинному Богу и служение божествам других народов. С первым все понятно. Атеист сам обрекает себя на безумство, так как теряет покой Божьего шалома или душевную гармонию. Скажем так, Бог не охраняет, а значит, не сохраняет и его душу. На второе же явление обратим более пристальное внимание. Наши источники показывают печальную картину поклонения идолам. Неистующие, похожие на безумных, жрецы и жрицы, как в Третьей царств 18.26.28, пьянство, особенно в культе Диониса, сексуальный разврат в восточных культах, касавшийся, как пишет Геродот, даже замужних женщин, которые раз в году на территории языческого храма должны были за деньги отдаться любому чужестранцу. Естественно, что красавицы возвращали долг родине быстрее прочих. В силу разных причин некоторые евреи, в том числе и на территории Израиля, были втянуты в жизнь язычников. Именно поэтому в Новом Завете и в раввинистической литературе звучат неоднократные призывы отделиться от беззаконников, детей тьмы. Осознанно или неосознанно, вольно или невольно, они служили чужим богам, А значит, если воспользоваться определением апостола Павла, были сопричастниками чаши и трапезы бесовской и всей своей жизнью раздражали Господа. 1 Коринфянам 10, 21-22. А вот теперь сами ответьте, легко ли им было сохранить свои души от вселения в них буйной толпы, имя которой — Легион? Михаил Чернявский. Уважаемый Михаил, вы посвятили несколько лет изучению практики экзорцизма в Первой Церкви, начиная от апостолов и заканчивая ранним Средневековьем. Вы написали замечательную книгу на эту тему. К каким общим выводам вы пришли? Почему вопрос освобождения от демонической зависимости оставался и остается таким злободневным? Целью моего исследования было выяснить, в чем состояли учение и практика ранней церкви о демонической обремененности и освобождении от нее. Кроме того, этот вопрос я рассматривал в динамике, то есть в хронологических рамках трех первых веков истории христианства. Чрезвычайно важно понять, что остается неизменным, а что меняется в этом отношении, начиная от Иисуса Христа, продолжая апостолами, затем их учениками и последующими поколениями христиан вплоть до эпохи Константина Великого. Книга называется «Экзорцизм в ранней церкви до Никейского периода». Издание СПБ, МИРТ, 2016 год. Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. К третьей степени относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6:4, 11:14. Кроме того, в своем исследовании я рассматривал причины демонической обремененности, главной из которых, как в первом веке, так и в 21 веке, остаются оккультные практики. Служением освобождения в ранней церкви занимались многие, но не каждый. Одним из важнейших духовных дарований для этого считался дар развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви различали бесноватость и психоневрологические заболевания. Это хорошо видно из Нового Завета и другой раннехристианской литературы. В случаях одержимости с апостольских времен известно четыре основных средства – повеление или изгнание именем Иисуса, молитва, пост и чтение особых текстов, чаще всего евангельских, апеллирующих к Голгофской победе Христа. Очевидно, актуальная тема духовной брани останется до второго пришествия нашего Господа. Сатана пока не связан, а по-прежнему ходит, как рыкающий лев. Он, как отец лжи, напустил много тумана и посеял массу заблуждений и перекосов в этой сфере. Иоанн Златоуст говорил: «Не столько заботится сатана о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками». Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и навредить ему каким-то образом. 1 Петра 5:8. Но дети Божьи знают, что в этом противостоянии важно уметь и защищаться, и атаковать. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Твердое и внятное библейское учение о человеке и духовном мире, богатый опыт церкви, а главное – сила Святого Духа. Иван Вылков. Уважаемый Иван, служение освобождения для вас не только предмет исследования, но и практики на протяжении многих лет. Вы – пастор, епископ церкви, автор многих книг, часть из которых посвящена теме освобождения людей от порабощения демонами. Не могли бы вы сказать, Каковы основные причины такого порабощения? Как люди, рожденные со свободной волей, становятся зависимыми от злых духов в своих решениях, действиях и даже помышлениях? Оккультно обремененными люди становятся не только по собственной инициативе, но в силу различных обстоятельств, от них независящих. Многие оказались в рабстве демонического насилия независимо от своей воли. В основном это люди, не имеющие защиты через полученное благословение от родителей и служителей церкви еще с рождения. То есть, слова апостола Иоанна «мир лежит во зле» актуальны и сегодня. Причины, как правило, просты – зависть, алчность, жажда контроля над судьбами других. Все это толкает людей к применению инструментов оккультизма. В дело идут порча, сглазы, чародейство, магия и другое. Инструментов таких очень много, всех не перечесть. Но основа одна – демоническое воздействие на людей. И применяют такие практики люди независимо от возраста, социального и национального происхождения, общественного статуса и интеллектуального уровня. Точно так и попадание под такое влияние не зависит от этих факторов. Проблема в том, что если такие незащищенные люди попадают в поле зрения или интересов вышеназванных людей, которые поставили себе цель навредить, то, к сожалению, эта цель ими достигается. Если не сработало с первого раза, или оккультист оказался не того уровня, люди будут искать другого, даже за большие деньги. Это наша действительность. В наш технологический просвещенный век – дремучее средневековье. Есть и другая, притом немалая группа людей, которые проявляют любопытство, желая узнать свое будущее, свою судьбу. Начиная с этого, казалось бы, невинного любопытства, они попадают в ловушку дьявола через гороскопы, предсказания астрологов, ясновидцев и прочих. Следующая группа – это ищущие выздоровление любой ценой. Они обращаются к экстрасенсам, колдунам и разного рода целителям. Есть и таковые, кто решил усовершенствоваться и обратился за помощью к учениям и учителям, обучающим приобретению сверхъестественных способностей. Нельзя не упомянуть и религиозный оккультизм. Некоторые религии основаны на оккультизме, другие, в частности, христианские деноминации и конфессии, дали место оккультной практике через сверхъестественное проявление духов обольщения, имитирующих действия Святого Духа. Так мы переходим от невинных жертв, попавших в оккультную зависимость, к тем, кто добровольно подчинил свою волю духам-обольстителям. К великому сожалению, туда попадают чаще всего искренние и ищущие духовности, но не утвержденные в вере христиане. Неспособные, как говорит апостол Павел, отличить правую руку от левой, не наученные развивать в себе дар распознавания духов. В своей детской духовной наивности они принимают все, не исполняя повеления апостола Иоанна «испытывайте духов». Доверяются авторитетам-шарлатанам, лжеучителям, имеющим корыстные цели. К сожалению, исполняется и этот признак последнего времени, о чем предупреждал Христос, а именно, что появятся лжехристы и лжепророки, и что многие последуют за ними. Апостол Павел тоже предупреждает, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». 1 Тимофею 4:1. Михаил Черенков. Уважаемый Михаил, вы доктор философских наук, занимаетесь исследованиями в области религии, социальной психологии, истории протестантизма не только прошлого, но и настоящего. Вы написали 4 монографии на эти темы, много книг с интригующими названиями. В общем, вы признанный знаток современного религиозного евангельского христианства в Восточной Европе. Как видится вам роль служения освобождения в современном евангельском христианстве? Востребовано ли оно и почему? Если мы сравним сегодняшних христиан с учениками Иисуса и первоапостольской церковью, то увидим, что многие важные элементы служения в процессе истории были утеряны или отвергнуты. И это вряд ли можно объяснить теорией прекращения.

о бесконечности. Можно находить новые и новые аргументы, можно потерять голос, но без духовного освобождения разум останется закрытым и плененным. Это вроде бы очевидные истины. Мы понимаем, что служение освобождения необходимо для современной церкви и ее миссии, так же, как это было в дни апостольских деяний. Но, увы, у нас этого нет. И проблема не в том, что этого нет. Проблема в том, что мы находим этому оправдание и успокаиваем себя, говоря: «Этого нет, но нам это и не надо». Хотя в глубине души все знают, что надо, но этой темы избегают. Почему? Я упомяну лишь одну причину. Страх столкнуться с реальностью зла. Чувствуя слабость веры, мы предпочитаем держаться подальше от тех мест, людей, событий, вещей, в которых зло показывает свою силу и тем самым бросает вызов нашему христианству. Современное христианство стало частью обычной цивилизации, в которой правят разум, наука и технологии. Но это на первый взгляд. А если присмотреться, мы увидим, что темные силы встроены в порядок цивилизации, что древнее зло вполне совместимо с достижениями современности. И если задуматься и снять розовые очки, то мы поймем, что многие современные игрушки и устройства вовсе не безобидны, что информационное влияние неотделимо от духовного, что многие влиятельные люди в деловых костюмах поклоняются дьяволу, что идолы никуда не исчезли, лишь поменяли имена и формы. Когда мы закрываем глаза или надеваем розовые очки, зло не исчезает. Оно смеется над нами, над нашим страхом и маловерием. Я не думаю, что нам нужно намеренно искать встречи со злом. Я также не думаю, что каждый христианин должен иметь опыт в служении освобождения. Но при этом я уверен, что если зло бросает вызов нашей вере, мы не можем отвернуться или бежать. Мы должны противостать ему во имя Иисуса. А также мы должны знать, благословлять и всячески поддерживать тех, кто имеет особый дар от Бога в этом служении, разоблачать темное влияние и освобождать людей от духовной зависимости. Василий Давидюк. Уважаемый Василий, вы несете служение епископа в церквах евангельских христиан, однако к вам обращаются верующие люди разных деноминаций и даже конфессий, если у них или их родных в жизни происходят непонятные, странные или даже страшные вещи. Вы не только в теории, но и на практике знаете, что и верующие люди иногда попадают под обольщение и обман дьявола и становятся зависимыми от его демонов. Как это может быть, что верующий, которому Бог через жертву Христа простил все грехи, все еще имеет проблемы в этой области и нуждается в освобождении? Не могли бы вы привести 1-2 примера в качестве иллюстрации? Все человеческие существа созданы по образу и подобию Божьему. Созданы удивительным образом, потому что созданы для реальных взаимоотношений с Богом, которые он видит только как взаимоотношения любви. Это значит, что он не подавляет, не ломает, не заставляет человека подчиниться его воле. Он предлагает все доброе в отношениях с ним, а человек или принимает предложение любви, или отвергает. Бог не принуждает никого, а дьяволу, у которого одна цель – украсть, убить и погубить, он не разрешает мучить свое подобие. Тогда сатана, как и в Эдемском саду, делает привлекательное предложение. Например, узнать свое будущее, стать богатым, иметь власть, выздороветь, получить хорошего парня в мужья и так далее, чтобы человек воспользовался его услугами, позволив ему что-то сделать в его жизни. Когда человек воспользовался такими предложениями, он фактически открыл себя для врага, и тот начинает разрушать все области, как духовной, так и физической жизни человека. И если сознательно, через покаяние и отречение от его услуг, не лишить врага права вторгаться в нашу жизнь, то поражения будут во всех областях – конфликты в отношениях, духовное увядание, угасание молитвенной жизни, потеря радости в Боге, проблемы в отношениях с детьми Божьими, семейные разлады, претензии ко всем.
Может ли

разрушаться жизнь возрожденных людей, если у них в прошлом была оккультная практика? Да. В спасении истинных детей Божьих никто не сомневается, так как они поверили в искупление через жертву Христа, обратились к Богу и верою получили прощение грехов и дар вечной жизни. Но если человек через какой-то ритуал, осознанно или неосознанно, открыл себя для вторжения пришедшего «украсть, убить и погубить», то он, сам того не понимая, вступил в сделку с дьяволом. И если человек с помощью служителя эту сделку не разорвет на основании жертвы Иисуса Христа, отрекаясь от всех дел сатаны, называя поименно все, что открыло его для врага, то он будет жить жизнью поражения. Не нужно думать, что он не прощен, что он не христианин, что Господь не заберет его в свое время, как свое дитя. Спасение каждого зиждется только на принятии верою, совершенного на Голгофе. Но наша свобода и победоносная жизнь зависит от многого, записанного в Писании, в том числе и от отвержения дел тьмы. Я очень близко был знаком с одним ревностным христианином, хорошим проповедником, занимавшим определенный пост в церкви. У него были проблемы в семье. Ужасные отношения с детьми и время от времени просто жуткие скандалы с женой. При всем страстном старании вести правильную жизнь, он был не в силах противостоять мерзким грехам. И вот, оставленный женой и детьми, абсолютно раздавленный после очередного скандала, он согласился во имя Иисуса Христа отречься от оккультных практик, продолжавших оказывать свое пагубное воздействие на него. Мне было известно, что при рождении над ним было совершено оккультное действие, чтобы он остался жить, так как пятеро его братьев, родившихся до него, умерли в возрасте от 1 до 5 лет. После этого обряда он остался жить. Однако последствия были не только в его жизни, но и в жизни его детей и внуков. Спустя время после отречения его жена сказала: «Если бы мы в молодости так хорошо жили, как сейчас, я бы, не вставая с колен, непрестанно благодарила за это Бога». Другой христианин, студент вуза, 4 курса на отлично сдававший все экзамены, вдруг заметил в себе умственные отклонения. Он не мог дальше сдавать ни зачеты, ни экзамены. В разговоре со мной он признался, что, возможно, у него шизофрения, так как некоторым из его родственников уже ставили такой диагноз. Как оказалось, он до уверования был вовлечен в серьезные оккультные практики. Когда он отрекся от этого, то смог сдать все экзамены на отлично, а от умственного расстройства не осталось и следа. Когда сатана предлагает свои услуги через практику оккультизма, он имеет одну цель – получить право разрушать в открытой для него жизни все. Чтобы жизнь каждого уверовавшего была жизнью с избытком, полного торжества во Христе, мы предлагаем перед крещением проверить свою жизнь. И если там были грехи мерзости, то отречься от них. Потом беспрепятственно пользоваться всеми средствами благодати, изучением Писания, посвящением себя молитве, общением со святыми в поместной церкви, евангелизмом, наслаждением миром в семье. Я бы мог привести сотни примеров, как люди обретали свободу и дерзновение в служении, отрекаясь от дел тьмы. Отречься от всего дьявольского – это значит выйти из территории поражения в свободу Христову. Валерий Антонюк. Уважаемый Валерий, вы руководитель самого большого союза ЕХБ в Европе. Это огромная ответственность и великий труд. Вы часто бываете на конференциях служителей церквей, посещаете духовные учебные заведения вашего братства и, как пастор поместной церкви, имеете опыт работы с людьми. Мой вопрос. Почему в церквах этому вопросу, отвержению всего оккультного, освобождению от оккультной зависимости и так далее, уделяется так мало внимания? Вопросы, связанные с проблемами оккультизма и, как следствие, практики освобождения от демонической зависимости, в нашей христианской среде включают достаточно широкий спектр убеждений. Соответственно, мы имеем разное понимание их практического применения. Среди служителей церквей нет единой позиции в этом вопросе. Хотел бы определить несколько основных причин такого положения дел. Первое.
Прежде всего, тема оккультизма достаточно сложная и непонятная в современном обществе. Отношение ко всему, что связано с бесовским миром, у людей настороженное и подозрительное. И неудивительно, потому что на самом деле дьявол делает все возможное, чтобы люди оставались в страхе и трепетали перед нечистой силой. Поэтому, приходя в церковь, люди предпочитают не будоражить эту тему без лишней надобности. Если и нужно об этом говорить, делают это в исключительных случаях. Второе. Среди служителей нет единого мнения по этому вопросу. Отсюда и отсутствие понятной библейской практики. Не вдаваясь в богословские размышления, отмечу, что этот вопрос остается открытым и дискуссионным, но я должен признать, что в поместных церквах встречаются случаи оккультной зависимости. Третье. На протяжении последних 30 лет богословская подготовка новых служителей в основном происходит в семинариях, которые также имеют разное понимание этого вопроса. Обучение во многом формирует и определяет мировоззрение студента, определяет его будущую практику служения. Четвертое. Вопрос оккультной зависимости требует более глубокого исследования в современных условиях служения церкви. Здесь существует опасность уклониться в крайности. С одной стороны, занять позицию отрицания всего демонического в жизни христианина, с другой – прибегать к неправильным методам решения вопросов демонической зависимости. Отмечу, что на разных семинарах и конференциях время от времени вопрос оккультной зависимости поднимается. Пасторы церквей, где возникают подобные проблемы, нуждаются в помощи и советах. Из своего опыта служения скажу, что, еще будучи молодым служителем, я столкнулся с одержимыми людьми. Они не были христианами, но регулярно посещали церковь. Необходимо было решать вопрос. Тогда я впервые увидел необходимость самому правильно понимать и на должном уровне учить церковь, как воспринимать подобное и разрешать проблемы. Аналогичные случаи имеют место в служении многих пасторов. Пятое. Служение освобождения, как мы говорим, достаточно скомпрометировано тем, как оно проводится в отдельных деноминациях. Иногда это очевидная спекуляция, манипуляции, небиблейская практика. Такие практики становятся весомыми причинами избегания разговоров на эту тему. Безусловно, извращенное учение или практика других не должны приводить к игнорированию с нашей стороны. Но факт остается фактом. Многие люди духовно искалечены, получив подобное освобождение. Вместо исцеления они часто переживают большие духовные проблемы и нуждаются в продолжительной духовной реабилитации. Шестое. По моему убеждению, служение духовно зависимым людям – это служение не всех в теле Христовом. Мы должны исходить из принципа, что дары различны, и служения различны, и действия различны. 1 Коринфянам 12:4-6. Поэтому Дух Святой суверенно определяет, кто будет служить в этом направлении другим. Отмечу, что эти дары ничем не лучше и не выше других духовных даров. По-гречески «харизм», которые проявляются в Церкви Христовой. Но там, где есть такая необходимость, Господь облачает силой, мудростью и использует своих людей.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притча, 20 глава, 11 стих. Купцу нужен был мальчик для мелочной лавки. Он напечатал объявление, и на другой день к нему пришли несколько подростков. Купец, не задумываясь, сразу выбрал одного мальчика. Знакомые спросили купца, почему он так скоро выбрал именно этого мальчика. Купец ответил, входя в помещение, мальчик этот вытер ноги и закрыл тихо за собою дверь, что показывает его любовь к порядку. Он встал со стула при входе хромого и предложил ему сесть на свое место. Это означает его доброту и учтивость. На мои вопросы он отвечал скоро и почтительно. Здесь видна его рассудительность. Я уронил книгу на пол. Он тотчас поднял ее и положил на стол. Он не толкался, не пролезал вперед, но спокойно ожидал своей очереди. Одежда его была чистой, волосы причесаны, руки и лицо были чистыми. Вот поэтому-то я и выбрал этого мальчика из всех, сказал купец. Каждого человека можно узнать по его труду, поведению и словам. Жизнь есть труд, труд есть жизнь. Чем больше любви к работе, тем быстрее мы находим ее. Трудолюбие – это склонность человека постоянно делать что-либо полезное. Каждую работу следует с охотой начинать, с усердием продолжать и с благодарением оканчивать. Поведение – это зеркало, в котором каждое существо показывает себя. О дереве можно судить только по его плодам, а о человеке – по его поведению. Голос поведения громче голоса слов. Слова учат, поведение убеждает. Слово есть образ мысли и выражение наших чувств. Следовательно, из слов легко может познаваться внутреннее душевное состояние говорящего человека. По звону слышно, каков колокол, а по речи можно узнать, каков человек. Если хотите узнать, каков человек в сердце своем, вникните в его слова, ибо от избытка сердца говорят уста.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Опыт Ревеки. И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдам твоим начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Книга Бытие, 24 глава, 42 по 44 стихи. Как вы думаете, дорогие девочки, будущие невесты, почему слуга Авраама поставил перед Богом такое условие, чтобы не ошибиться в выборе жены для Исаака? Почему девушка должна была прежде напоить водой Елиезера и его верблюдов и лишь потом стать невестой для сына его господина? Знаете ли вы, сколько пьет верблюд? Не меньше 10 ведер воды. А верблюдов было 10. Вот сколько воды нужно было Ревейке принести в кувшине на своем плече. Не каждый из нас согласился бы на такую работу. Но слуга Авраама искал для сына своего господина девушку, которая была бы вежливой, услужливой, бескорыстной, трудолюбивой. И Бог позаботился о будущем Ревеке. Он послал ей богобоязненного, хорошо воспитанного, любящего мужа, а также дал особое преимущество войти в родословную Иисуса Христа. Один молодой человек ехал в переполненном троллейбусе и обратил внимание на то, как стоящая впереди девушка бережно сняла со своего плеча жучка и на пальцы поднесла его к открытому окну. «Очевидно, эта девушка имеет доброе сострадательное сердце, если она заботится о букашке», — подумал парень и вышел на той же остановке, на которой вышла девушка. Оказалось, что она шла в церковь на богослужение. С тех пор он не пропускал ни одного богослужения и вскоре стал членом церкви. В церкви он поближе познакомился с этой девушкой. Со временем он убедился, что тогда в троллейбусе он не ошибся. Она действительно обладала прекрасным характером. И как в добрых поучительных сказках, эта история тоже закончилась счастливо. Молодые люди полюбили друг друга и с благословением Божьим создали семейный союз. Дорогие девочки, ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

песнь мира. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». Книга Псалтирь, 127 Псалм, 3 стих. Как дом становится счастливым? Что делает дом счастливым? В каждом счастливом мирном доме можно найти радостную жену, в изобилии приносящую плоды любви, радости, тепла и жизни. Вот перед нами еще одна библейская песнь, которую пели паломники, поднимаясь на святую гору в Иерусалиме для поклонения. В ней прославляются тихие благословения порядка и мира в доме. Этот гимн начинается со слова «блажен». В конечном счете блажен тот дом, в котором жена подобна плодовитой лозе. И счастлива та семья, которая процветает под присмотром жены и матери, дающей, как плодовитая лоза, тень и убежище в самом сердце своего дома. Что же Бог сообщает нам, женщинам, любящим Его, благодаря этому замечательному образу плода и лозы? «Вы – сердце своего дома». Во времена псалмопевца дом на Востоке строили так, что в центре находилось открытое пространство. Там разбивали прекрасные сады, засаженные фруктовыми деревьями, виноградными лозами и так далее. Каждое окно выходило в этот внутренний дворик, чтобы жители дома наслаждались этой красотой, спокойствием, цветами и прохладой. Замужем вы или нет, вы – сердце своего дома. Ваше предназначение, как и предназначение такого дворика – дарить мир и спокойствие всем, кто живет в доме. Вы – утешение для своего дома. В жарких солнечных библейских странах виноградные лозы давали утешение, отдых, защиту своей приятной тенью. Ваше служение подобно этому. Вы – убежище и утешение для своих любимых, близких людей. Вы – украшение своего дома. Палестинские дома украшали, пуская виноградные лозы по стенам или специальным решеткам так, что получался своеобразный узор – орнамент. Виноградные лозы выращивали посреди внутренних двориков, чтобы они давали тень. Бог уподобляет ваше значение для семьи виноградным лозам. Вы – счастливая женщина, любящая Бога, благословляете тех, кого любите, и украшаете дом своей заботой и добротой. Какое блаженство понимать значение прекрасного образа Божьего в псалме, принимать его прекрасный замысел о вашей жизни и возносить прекрасную песнь мира для тех, кто живет в одном доме с вами.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049-5231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Все, что происходит вокруг нас, через то, что происходит, ну, как бы снаружи в нашей жизни, оно может выявить, что происходит у нас внутри. А вот то, что происходит у нас внутри, что есть в нашем сердце, ну, как ни прячь, рано или поздно это также станет видно снаружи. Ну, по крайней мере, Бог это точно видит. Вопрос времени в людях. Проповедь свою я назвал «Как лучше узнать человека в унынии?» Или «Как помочь человеку?» Ну, может, это элементы будут помощи, но больше, наверное, «Как узнать?» Мы будем читать с вами 41-й псалом. Но перед тем, как прочитать этот 41-й псалом, давайте несколько слов скажу о авторстве. Ну, когда вы открываете 41-й псалом, то первый стих, который здесь у нас в нашей синодальной Библии, начальнику хора «Учение сынов Кореевых». Но мы понимаем, что это вставка, то есть это не, по сути, текст богодухновенной Писания начинается со второго стиха. То есть это вставочка, которая говорит о авторстве. Ну и, кстати, если мы читаем о авторстве, здесь написано, что это учение сынов Кореевых. Ну, когда вы почитаете разных толкователей, которые говорят об этом псалме, то есть достаточное количество толкователей, которые считают, что автором этого псалма был Давид. Вот. И так как сыны Кореева, они служили в храме, и они были теми, которые совершали служение, то Давид мог дать псалом для исполнения, который они, в принципе, исполняли в храме. Ну и по-разному люди как бы говорят об этом, но вот мне понравилась фраза Рона Харриса, который говорит, что этот псалом имеет запах сына Иисеева. То есть мы читаем о Давиде, о том, что он переживал в своей жизни, и в принципе как бы, ну, можем думать о сынах Кореевых, но опять же это вставка, да, то есть, но есть, может быть, легче думать об этом псалме, когда ты думаешь о многих псалмах, которые написал Давид. И, кстати, 41 и 42 псалом, они в какой-то момент, может, даже были одним псалмом, но потом их тоже разделили, но мысль продолжается и в 42 псалме. Читаем со второго стиха. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. На самом деле, ну, депрессия или сильное уныние – это очень серьезная проблема. И на эту проблему по-разному люди реагируют. Вплоть от отрицания до какой-то демонизации. Ну, этого вопроса, когда люди слышат. И это же происходит в церквях. И иногда... Ну, мы, служители, может быть, не можем даже в какой-то ситуации адекватно помочь тому или иному человеку, потому что, по сути, человек, который находится в депрессии или в сильном унынии, ну, он как бы заражает своим унынием, заражает своей депрессией, и даже если кто-то хочет такому человеку помочь, ему тоже не просто с таким человеком общаться, потому что нужно войти как бы в эту комнату этого человека, и сама атмосфера этого человека может тоже вводить в уныние. Несколько цифр. Проблема депрессии или уныния, она занимает первое место в мире
по количеству людей, которые не пришли на работу. То есть, ну, как бы, как, не знаю, как это точно анализировали, но вот неявка на работу, первая причина – это депрессия. Если вы зайдете просто в интернет и наберете слово «депрессия», то то, что вам выдаст интернет, на данный момент есть такая цифра – это 300, более 300 миллионов людей страдает депрессией, и депрессия – это как эпидемия. То есть, в принципе, они не говорят так, как о коронавирусе, но, по сути, это как эпидемия, то есть она глобальная, и она повсюду. И она касается не только каких-то особенных стран, где-то больше, где-то меньше, но это как бы, ну, такая глобальная проблема. От 45 до 60% суицидов произошло именно в состоянии депрессии, в состоянии уныния. Когда вы читаете и думаете о различных людях, которые имели веру, о их вере говорили, они своей верой заражали других людей, вот одним из таких людей был Авраам Линкольн. Хотя в начале 16-й президент Соединенных Штатов, он был таким религиозным скептиком, даже деистом, где говорил, что Бог все сотворил, он не принимает никакого участия в жизни своего творения. Но потом через разные обстоятельства в жизни он уверовал. И в его записях это находили, те люди, которые его окружали, в церковь, в которую он ходил, свидетельствовали о его вере и те записи, которые видели. Но он тоже переживал в своей жизни депрессию, хотя он занимал такое положение, когда он, можно сказать, служил всему народу. И в то время, когда он потерял 12-летнего своего сына, и у него уже было состояние такое депрессивное, это его еще больше вело в состояние такого глубокого уныния. И вот что он писал. Он писал такие слова: «Я стал самым несчастным человеком из всех живущих. Если бы мои переживания можно было бы поделить поровну между всеми членами семьи на земле не осталось ни одного радостного лица. Мне не нужно знать, станет ли мне когда-нибудь легче, лучше, но все во мне с ужасом предвещает обратное. Остаться в этом состоянии для меня больше нет никакой возможности. Кажется, либо сию же минуту я должен умереть, либо должен почувствовать облегчение». Вот человек, который уверовал, который занимал высокое положение, о вере которого свидетельствуют и который как бы являлся примером для других, он испытывал состояние глубокой депрессии. Я сегодня попросил специально спеть полностью Псалом 425, можно его высветить и просто вот как бы полистать куплет за куплетом. Это то, что мы сегодня пели, но просто вы можете смотреть на слова этого псалма. Псалом этот написал Уильям Купер, 18 век, Англия, многие псалмы он написал, и, скорее всего, не один этот псалом есть в сборнике песен Возрождения. Это христианский, ну, автор, но он в своей жизни также переживал такую глубокую депрессию, и эти слова мы поем, но, может быть, мы иногда, когда кто-то находится в состоянии какого-то такого уныния, иногда складывается впечатление, что я вообще один, что никто ничего подобного не переживает, что я вот один или дома, или в каких-то своих переживаниях, и в церкви всех радостные лица, и я единственный, который что-то переживаю. Скажу тебе, что этот человек, который написал этот псалом, который мы поем, который помогает нам перейти на Голгофу, он переживал глубокую депрессию в своей жизни. И он писал такие слова: «Нет в Писании ободрения столь всеобъемлющего, которое объяло бы и поглотило бы мои страдания. Нет утешения столь действенного, чтобы достичь его». То есть даже слово, которое он читал, о котором он писал, он не мог найти утешения в этих словах, и он переживал этот момент своей жизни, но он проходил эти этапы своей жизни. Как и любой из нас, если попадает в какое-то состояние, мы можем с Господом это пройти. Но это как бы больше в ту сторону, что есть те, которые, может быть, думают, что, ну, не может быть такого слова или такого состояния. Даже тот человек, которого назвали королем проповедников, Спержен, тоже переживал в своей жизни, всю свою жизнь глубокую депрессию. И об этом свидетельствует, когда однажды на одном из служений многотысячных он проповедовал, начался пожар, и люди просто начали толпой из зала как бы выбегать, и несколько человек из-за этого погибли, то есть они были затоптаны.
И всю свою жизнь воспоминание того, что произошло в том служении, когда он проповедовал слово, хотя, казалось бы, должна быть Божья защита, Божье благословение, и это было, но Бог допустил это испытание, и он переживал глубокую депрессию в своей жизни. Поэтому это может быть частью нашей жизни, но вопрос в том, что мы с этим делаем. Какое, как бы, ваше отношение к слову «депрессия» или к слову «уныние»? Есть отрицательное отношение или неправильное? То есть отрицательное отношение – это когда человек категорически говорит, что верующий в депрессии быть не может. Ну, как бы категорично. Нет, и все. А есть другие, например, есть такие церкви, которые изгоняют духа меланхолии. Это тоже крайность. То есть есть те, которые пытаются вот это вот духа уныния изгнать из человека, там, из церкви или еще откуда-то. Но а если мы признаем этот факт и попробуем подумать, а как мы можем помочь, что мы можем сделать? Я сейчас прочитаю вам некоторые симптомы. То есть, ну, может быть, они субъективные. Это как бы больше мое наблюдение, это 5 разных людей. Возможно, кого-то из них, кто-то из вас может и знать. Кого-то из них вы точно не знаете. Но я даже как бы перемешаю эти симптомы. Но я сидел и думал об этих 5 людях, о том, что они переживают, о чем они говорят. И вот что я записал. Слезы, жалобы, пассивность, безысходность, частое пребывание в своей комнате, уход от ответственностей, неудовлетворенное желание, одиночество, переключение на служение вне дома, неверие в реальность, которая есть, жалость к себе, повторяющиеся обиды, ультиматумы другим, головные боли, усталость, сон, увлечение сладким, разговоры о психбольнице, нет проактивности в поиске работы, сконцентрироваться на себе, страх о мнении людей, самобичевание. Я даже не все прочитал, ну, я не знаю, увидел ли кто-то что-то в себе, но я размышлял об этих людях, в каком они находятся состоянии, и что они, в принципе, как бы даже, может быть, и озвучивают о том, что есть что-то, что на них давит, чем они не удовлетворены, и что они находятся в состоянии такого, как бы, уныния. Когда мы прочитали этот псалом, и вообще мы говорим о слове «депрессия», по сути, вообще это не библейское слово. И можно сказать, что где-то это может быть даже как ярлык, который иногда, ну, в том понимании, в котором преподносят это, например, ну, психологи или психотерапевты, говорят только о одной стороне проблемы и решая этот вопрос, например, лекарственными средствами. Очень огромное количество людей, я не подбирал специально, ну, как бы этой цифры, которые, сколько денег тратится на различные средства медикаментозные, чтобы людям помочь депрессии. Но, по сути, люди решают эту проблему везде, но люди, которые страдают состоянием уныния, это верующие и неверующие. Но когда ты попадаешь, например, в больницу, мой дядя когда-то лежал в психбольнице, и я видел, у меня как бы сложилось такое даже негативное отношение, как бы я не хочу ничего сказать против врачей, которые лечат, этому есть место, я думаю, есть крайние ситуации, в которых есть это место, но хотелось бы говорить о том, что первично. И вот когда мы прочитали Псалом 41, и мы, верующие, впадаем в депрессию или уныние, или если бы, например, там есть такой список симптомов, которые вы прочитаете, это тоже легко найти в интернете, по этим симптомам врачи ставят диагноз. Так вот, если бы, например, Иову ставили диагноз, ну, наши врачи, они бы ему сколько лекарств ему прописали, что Иов бы удивился о том, какое количество всего, что они знают о нем, хотя на самом деле они ничего не знали. Что это Бог допустил, что Бог его вел, что Бог его любит, что Бог провел его через эти испытания. Он проходил через это, и он переживал, ну, глубокую депрессию в своей жизни. Давайте мы, как бы, таким библейским языком переозвучим это слово. Вот если мы говорим слово «депрессия», то библейским языком есть другие слова. Одно из слов мы сегодня уже услышали – это слово «уныние». Уныние Давида, уныние Иова,
даже уныние Иисуса, оно не было греховным, это была борьба, это было томление, это было предательство вокруг, он был одиноким. Уныние, которое переживаем многие из нас, но кто-то не может выбраться из этого уныния. Второе слово – это слово «поникший». Иова, 22 глава, 29 стих. «Когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом».

Состояние Исаия 50 глава, 10 стих. «Хождение во мраке. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Вот хождение во мраке. И кажется, у тебя есть Библия в руках, ты идешь в церковь, тебя любят, тебя ждут, но есть состояние как бы тучи, которая над тобой нависла, когда ты ничего не видишь вокруг, и она на тебя давит все ниже, и ты как бы ходишь во мраке. И Исаия говорит, вот кто ходит во мраке, да уповает на Бога. То есть он не говорит о том, что во мраке Бог тебя оставил. Бог проводит тебя через это для того, чтобы ты на Него уповал. Если вы почитаете книги, допустим, пуританские некоторые, то там они тоже интересные сравнения проводят, как, например, зима души или темная ночь души. Вот когда мы смотрим на деревья, мы понимаем, что зимой деревья, они не умерли. И хотя, если бы мы их как бы вот отчеловечили, да, то человек тоже как бы может в своей жизни не постоянно приносить плоды, не постоянно цветы на нем. А может быть состояние зимы, когда ну, все вокруг плохо, когда все серо, когда листья не растут, когда ну, как бы все плохо. И вот такое состояние они сравнивали это с зимой, что человек может проходить через такую зиму. И в разном возрасте это может происходить. И это может происходить как с маленькими детьми, так и с людьми пожилыми, так те, которые вчера уверовали, как те, которые уже давно в Него верят. Давид в 41-м псалме, он еще два слова использует. Он использует слово «забытость» и слово «ночь». «Ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага?» Вот это осознание как бы забытости, что как будто бы Бог забыл, хотя Он не забыл. Его присутствие есть, и за тучами есть солнце, просто мы его не видим. Состояние забытости или той ночи, я сегодня читал некоторые цитаты о ночи, в которой был Иисус. В ту ночь, когда Он совершал вечерю, в ту ночь, когда Он страдал, в ту ночь, когда Его предавали. Он проходил через эту ночь, и это же проходили другие библейские герои, и они в этой ночи принимали какое-то решение. Давид, например, принимал решение Бога прославлять. Что мы можем сказать человеку, который страдает депрессией? Я не буду говорить о том, что ну, я не врач, и наверняка в этом зале есть люди, которые ну, врачи. Думаю, что если человек переживает состояние уныния или депрессии, если вы как доктор ему поставили этот диагноз, не остановитесь на этом. И пусть это лекарство не станет единственным, что нужно человеку получить, потому что то, что мы почитали в 41-м псалме, первое, первостепенное, что может помочь человеку, это сам Бог. И мы читаем о том, что он говорит: «Приду к Богу крепкому и живому». То есть Бог живой. Бог живой, независимо от того, что ты переживаешь, и Он живой, чтобы тебе помочь. И вот эти слова, которые мы читаем в 41-м псалме, «жаждет душа моя к Богу крепкому, живому», это то, что мы не должны забывать или останавливаться в этом, когда что-либо переживаем, что бы это ни было. Мы потеряли кого-то, мы переживаем что-то, нас предали, мы не одни. И когда мы находимся, мы что-то делаем, иногда мы так привыкаем, что кажется, что ты вот на сцене, хористы поют, проповедник проповедует, и мы можем сконцентрироваться на том, какая реакция, что подумают, как я выгляжу, как свет падает, как идет запись. И мы можем забыть в этот момент, что есть живой Бог, перед которым ты это делаешь. И вот к этому Богу живому мы приходим, поэтому самое первое, что может помочь человеку страдающему, это живой Бог, Он суверенный, который что-то может допустить, тучу как бы эту в твоей жизни дать, и она может стоять над тобой столько, сколько Он считает нужным, как было в жизни Иова. Попробуй дать лекарство Иову. Были те, которые пытались ему помочь, но они не попали в цель. Они вначале попали в цель, они посидели рядышком возле него,
Но Иов уповал на Бога, хотя и жена его призывала к обратному, и друзья были горе-утешителями. Бог живой, он суверенный, он допустил это испытание в его жизни.

жизнь, от него это было, и было конец этому испытанию, и Бог это контролировал. И что бы человек ни прошел, даже если человек не увидел просвета, веря в Бога живого, мы верим в Его обетование. Поэтому первое – это Бог. Человек, который переживает страдания и депрессию, самый первый, кто может человеку помочь, это Бог, которого человек должен ожидать, терпеливо ожидать. Второе, оно как-то переплетено с первым, это поиск того, кто может утешить, понять, помочь. Поиск того, кто может утешить, понять, помочь. Вот когда я перечисляю эти вещи, утешить, понять, помочь, иногда некоторые люди, которые переживают состояние уныния, они говорят такие слова: нету никого, кто в похожей ситуации. Нету человека, который меня может понять. Нет человека, который меня может услышать. Меня не слышат. Но на самом деле есть тот, который может понять. И первое же – это Бог. Да? Бог что-то допускает, но мы должны в состоянии уныния прежде всего искать того, который такой по своей природе, по своему характеру, тот, который хочет помочь, тот, который хочет понять, услышать человека. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Желание. В состоянии уныния человек может принимать определенные решения. Ему плохо, он начинает есть сладкое. Ему плохо, он начинает спать. Ему плохо, он плачет. Но то, что пишет автор этого псалма, желает к потокам. То есть не просто заменить желание другим, а иметь желание к Богу, который, от которого придет помощь. Жаждет душа моя. То есть это состояние такой жажды, приходя к тому, который на самом деле может меня понять, услышать. Он уже услышал. Я изливаю перед ним свои молитвы, как и в этом же псалме написано, вот в ночи он изливает свои молитвы. Ночью песня у меня, молитва к Богу жизни моей. Вот в этой ночи души или в ночи буквальной этот человек молится Богу и ожидает от него помощи. Третье – это научиться говорить со своей душой. Ну, может быть, в зале больше тех людей, у которых это лучше получается. У меня на самом деле труднее, может быть, потом поделитесь со мной, вдруг я еще где-то буду на эту тему проповедовать. Вот. Но на самом деле это хорошее упражнение с собой беседовать. И у некоторых в этом очень хорошо получается, может быть, особенно если вы имеете какой-то дневник. И вы просто свои мысли можете запечатлить на бумаге. И не только в молитве Богу, а просто вот говоря что-то себе. И я бы сказал, что когда мы учимся говорить с собой, нужно не просто заниматься как бы таким самовнушением. Знаете, когда дети играют в компьютерные игры, они могут самовнушением заниматься и говорить себе такие слова. Ты можешь, да, ты можешь. Ну, в состоянии депрессии ты не просто должен себе что-то внушить, ты должен правду из Писания говорить своей душе, чтобы слово звучало от тебя. Не просто ты говоришь «я смогу». Ну, можно так сказать все, что угодно. Даже взять цитату апостола Павла «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» и применить неправильно, и делать нечестивое дело. И есть люди, которые так делают, даже не задумываясь, просто привыкли так делать. Но беседуя своей душой, обращаться к самому себе через слово. И как автор и говорит, он, обращаясь к себе, говорит: «Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Четвертое – это прославление. Девятый стих говорит, ну, этого псалма, который мы читали с вами: «Днем явит Господь милость, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей». Бог музыку сотворил, и под Его музыку творилась земля. Читаем книги Иова, и это прекрасно. Но музыка может быть как частью нашей жизни прославления Бога, но также Бог ее дал для утешения. Помните, даже когда злой дух находил на Саула, Давид пел, там исполнял мелодии определенные, да, вот, и успокаивался Саул. Мелодия, она творит как бы чудеса, но опять же, мы не должны отрицать реальность, которая вокруг нас, но когда мы принимаем решение Бога прославлять, даже по вере, когда, может быть, я совершенно в другом состоянии, просто не делать замену. Если у тебя есть выбор включить какой-то сериал, посмотреть что-то, просто переключиться в какую-то другую,
ты как бы не решаешь вопрос, ты можешь себя еще больше загнать, потому что то, что ты там смотришь, ты можешь найти людей, которые могут тебя еще в большую депрессию ввести, а ты делаешь выбор прославлять Бога. И последнее – это о нас, людях. Если вы знаете какого-то человека, который испытывает состояние депрессии или уныния, или вы такой человек, который находится в таком состоянии, я назвал, что Бог, Он первопричина, что к Нему нужно приходить, что самим нужно предпринимать усилия для того, чтобы искать Его, молиться Ему, прославлять Его. Я назвал, что нужно беседовать с собой, говорить себе правду, в каком ты состоянии находишься, и не заменять это неправдой, говоря из Писания. Но также очень важны люди. Все-таки мы, Бог сделал церковь, создал церковь, и друг для друга мы очень важны. Очень важно, конечно, когда ты находишься в состоянии уныния, найти внимательное ухо, найти такое сострадательное сердце. Потому что в последнее время мы живем в такое время, когда мы очень сильно все заняты. Мы постоянно куда-то бежим. Я не знаю, обращали ли вы это внимание. Я обращал внимание, как иногда мы приветствуемся. Вот стоит группа людей, кто-то приветствуется, и некоторые вот так вот приветствуются. То есть даже мы не смотрим в глаза. Может, опять же, это привычка у людей некоторых, но некоторые даже, приветствуясь другим, они не посмотрят в глаза. Нужно же, да, руку вручить. Вот. И это как бы подсказка, может быть, для нас, с кем стоит поговорить. Поговорить стоит с внимательным ухом и сострадательным сердцем, которое готов зайти в твою комнату того ада, который ты переживаешь, в который ты проходишь, который тебя просто послушает. Поэтому, если мы уже хотим помочь человеку, который находится в унынии, сначала нужно первое – это послушать, что человек переживает, какой его опыт, что он, по сути, происходит в его жизни. И если мы не начнем сразу же давать правильные лекарства, раздавать, мы можем этому человеку помочь, потому что мы, по самом деле, будем заинтересованы в том, чтобы его выслушать прежде всего, послушать, может, что-то записать. Во-вторых, очень важно разграничить проблему. Это проблема греха или это проблема какого-то такого ситуационного зла, который переживает человек? Потому что если проблема моральная, и это проблема грех, тогда это одна реакция. Но если проблема на самом деле что-то, что Бог допустил, это может быть болезнь, это опять же, как у Авраама Линкольна, смерть сына, это как у человека еще что-то происходит, и у Иова он вообще там все потерял, и детей, и имущество, и он остался с болезнью, но все вокруг плохо. И те, которые пришли к нему, первое время они просто молчали и сидели рядом, а потом они перепутали местами моральное и ситуационное зло. Они начали ему показывать на грех, которого у него не было. И, по сути, иногда на этом может остановиться наша помощь другому человеку, когда мы человеку говорим, у тебя грех, а у человека греха нет, а у него действительно какая-то проблема, про которую мы даже и не узнали, потому что были заняты собой или просто увлеклись чем-то другим. Ну а третье, если действительно это проблема греха, или даже если человек переживает в своей жизни какие-то испытания, идти глубже к сердцу, потому что у каждого из нас есть сердце, оно кому-то чему-то поклоняется, у него есть желание, каждый из нас свои желания чему-то или кому-то подчиняет. Поэтому, проходя через трудные ситуации жизни, давайте делать вместе с автором Псалма 41-го, Давид это или кто-то другой, делать выбор, принимать все как от Бога, искать Бога, говорить собой, прославлять Бога и находить внимательное ухо и сострадательное сердце человека, с которым ты можешь поговорить, помолиться и вместе принеси свою нужду к Богу. Будем молиться. Аминь.

сердце в пустоте, ища ответа. Ты звал, и я пришел к тебе, другого нету. Но если снова в суете ослеп невольно, тебя дай видеть на кресте, где взгляду больно. Прости меня, опять прости, виновен снова, но все равно, кому идти, ведь нет такого.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Книга притчи Соломона, 18 глава. Прочтем один текст, 10 текст 18 главы книги притчи. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Братья и сестры, что такое безопасность? Я хочу сегодня говорить о том, что является истинной безопасностью и что является ложной безопасностью. Безопасность – это не отсутствие опасности, заметьте, но это положение или состояние, в котором ты можешь сокрыться от опасности, которая тебя окружает. Я думаю, мысль понятная. Безопасность – это не отсутствие опасности. Это положение моего сердца, которое чувствует себя безопасным. И хотел бы сегодня несколько мыслей сказать. У человека это естественно, чувствовать себя всегда безопасно, когда ему ничто не угрожает, ни внутри, ни извне. И это очень естественно для природы человеческой. И вот люди для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они сегодня пытаются оградить себя. Они пытаются защитить себя. Ну, например, есть такое понятие «энергетическая безопасность». То есть, когда что-нибудь случается, где-то какой-то сбой, например, в подаче нефти, или в каких-то разногласиях с какими-то странами, экспортерами черного золота, сегодня страны пытаются обезопасить себя путем накопления энергоресурсов, чтобы если что-то произойдет, у них на длительный период времени они спокойны. Почему? Они обезопасили себя. У них есть запасы. И это они называют энергетической безопасностью. Есть такое понятие, как продовольственная безопасность. Для многих верующих, может, тоже это знакомо, да, для многих славян. Как-то вроде американцы не так не живут. А вот люди вот с Европы, им это ближе понятно. Вот если взять муки, то взять несколько мешков. Ну так, ну чтоб было, ну чтоб хватило, если вдруг что-нибудь, чтоб, ну, протянуть какое-то время. И люди обезопасивают себя тем, что открываешь холодильник или клозет, или все что угодно, все, полно битком. Хватает, есть, Господи, протянем первые десяток километров. Это понятие, как продовольственная безопасность, люди, очень знакомо для нас. Часто бывает, что кто-то, может быть, и участвует в предприятиях, которые делают всевозможные пайки и отправляют их в всевозможные склады, и их там тысячи-тысячи тонн складывается этой пищи. Для чего? Для того, чтобы, если придет время особого кризиса, у страны было чем, возможно, пропитать свой народ. Так думал человек, у которого родил богатый урожай. И он думал, что то, что он имеет, он сказал душе своей, покойся, ешь, пей и веселись. Почему? Потому что я обезопасил себя на многие годы вперед. Этот человек думал, что он находится в безопасности. Но Бог явился ему и сказал, в эту ночь безумный. То, на что ты надеялся, я лишу тебя опоры, и под тобой не станет того, на что ты надеешься. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Есть, братья и сестры, понятие жилищной безопасности. И ради этого люди, они ставят в своих домах замки. А к этим домам люди подключают сигнализации. У этих домов, возможно, может кто-то видел, стоит охрана, автоматчики. Почему? Потому что они нечто охраняют. Жилищная безопасность. Есть, друзья, физическая безопасность. И чем выше человек в положении в этом обществе, тем это сильнее выражается. Тем больше у него телохранителей. Особенно вы могли это замечать, когда кто-то был свидетелем, может быть, или может быть смотрел. И видел, как происходила инаугурация президента, как на всех крышах сидели снайперы, все сотрудники FBI и всевозможных фирм, которые способствуют безопасности этого человека. Как много было потрачено средств и задействовано людей для того, чтобы обезопасить безопасность одного человека. Братья и сестры, есть денежная безопасность. И многие люди хранят в своих домах сейфы, в которых они складывают свои сбережения.
которых код знает только они. Многие люди сегодня держат свои сбережения в банках, швейцарских или там еще каких-то, там, куда, казалось бы, ни один вор не может подкопаться. Но, друзья, и так бывает, что взламывают коды, расшифровывают эти сейфы и похищают оттуда то, на что люди надеялись, что никогда оно оттуда не исчезнет. Денежная безопасность. Как многие люди сегодня ошиблись в этом, потому что опорой своей жизни сделали финансы, деньги, имущество, вещи. Все это очень напрасно. Все это напрасно, друзья мои, если настоящей безопасностью моей жизни не является Иисус Христос. Меня не спасут ни запасы продовольствия, ни накопление бензина на моем бэкьярде. Меня не спасет ни ремень безопасности, который я пристегиваюсь в автомобиле. Ничего не спасет меня в этой жизни, если настоящей моей безопасностью не является имя моего Господа, Иисуса Христа, в котором я должен быть сокрыт, в котором я должен находиться. Потому настоящей истинной безопасностью является положение моего сердца. Где оно сегодня находится? Мое сердце в ком или в чем? Если во Христе, я нахожусь в полной безопасности. Если во Христе я нахожусь. Имя Господа – крепкая башня. И потому Давид понимал это положение. Он говорил, что только в Боге успокаивается моя душа. Он находил правильный ответ для себя. Он искал, возможно, всевозможные пути успокоения души своей, чтобы успокоило его душу в этом мире. И он нашел единственное. Единственный правильный выход только в Господе. И он делает это заключение в одном из псалмов, и он говорит, только в Боге успокаивается моя душа. Вот это истинная безопасность. Братья и сестры, когда мы читаем 126-й псалом, мы находим в первом тексте такие слова. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Мы можем закрыть свой дом на защелку, на цепочку, на еще 10 замков. Мы можем поставить по всем этажам решетки. Мы можем оградить себя, казалось бы, от всевозможных воров, от нашего имущества и так далее. Но если Господь не охранит, напрасно бодрствует страж. Если мы решетки, замки, сейфы, счета, все возможно, сделали в жизни своей опорой и на это возлагаем нашу надежду. Если 911 или еще что-нибудь в жизни, это мое спасение, братья и сестры, это ложная безопасность, это ложное упование. Если упование моей жизни не является Христос. Вы вспоминаете, когда темной ночью в домах Египта было сосредоточено большое скопление людей. И на улицах было очень тихо, потому что в стране Гесем не было ни одного человека, который бы в это время находился на улице. В то же самое время в Египте, во всем Египте происходило как бы то же самое. Люди тихо спали. И в это время шел ангел, ангел-губитель. И евреи спали в домах, и египтяне спали в домах. Но нечто было разное в том, что видел ангел на этих домах. Ангел на одних домах видел кровь на косяках. И кровь являлась безопасностью тех людей, которые жили в этом доме. Почему? Потому что положение их сердца находилось в Боге. Потому что, друзья, их послушание их Богу сделало возможным то, что ангел прошел мимо этого дома. Это была истинная безопасность. Они своим упованием сделали Господа, который сказал им, чтобы не закололи агнца, и кровью этого агнца помазали косяки и перекладины дверей своих. И вот послушание этому Богу сокрыло их от губительного меча. Они в этот момент находились в безопасности лишь только потому, что они заняли правильное положение перед Богом. Они не уповали ни на силы свои, ни на знания, ни на многочисленность тысяч народа своего, нет. Они своим упованием сделали Господа. И ангел видел кровь. И он понимал,
что в этом доме люди, которые упованием своим сделали Бога в своей жизни, на которого они надеялись, и который защитил их от истребления. Братья и сестры, когда вошел Ной в ковчег и закрыл Бог двери за Ноем, этот ковчег стал объектом безопасности его семьи. Но это был как инструмент. Это было просто место. Из этого дерева, с которого он построил этот корабль небольшой. Друзья, но ковчег ли спас Ноя? Нет. Бог, на которого он уповал, которому он служил, которому доверял свою жизнь, он был его спасением. И Бог использовал этот ковчег как инструмент, чтобы семья этого человека непорочного была спасена и в безопасности. Но истинной безопасностью этого человека был Бог, в послушании которому он ходил всю свою жизнь. И как следствие Бог вступился за него, когда пришел потоп на землю. Вы вспоминаете, когда Иов сидел отверженный друзьями своими? Когда отказались от него родные, близкие, жена отвернулась от него. И он не мог сказать, что его безопасностью было то богатство, которым он обладал на Востоке. Или та непорочность даже, с которой он ходил перед Богом. Он не мог сделать ее своей безопасностью. Но однажды мы читаем о том, что говорит Иов. На небесах заступник мой. Вот, друзья, где была сокрыта истинная безопасность Иова. Он не надеялся ни на скот, ни на богатство, ни на рабов, ни на то, чем он обладал в своей жизни. Он своим заступником сделал Господа. Вот почему он не похулил его. Вот почему он ничего неразумного не сказал о Боге. Потому что он был его упованием. Он был его тем, который является свидетель, который является заступник, которому он сказал, что это искупитель мой. И я знаю, он жив. Истинной безопасностью этого человека было положение его сердца в Боге. Желание этого сердца в послушании этому Богу ходить. Братья и сестры, придет день, когда однажды Бог начнет совершать суды свои над землей. И будут крики стоять по всей земле. Крики в следующих словах будут выражаться. Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Друзья мои, что будет тот день являться истинной безопасностью моей или вашей? Что будет являться безопасностью тех людей, которые будут слышать эти грозные слова от Господа? Что? Какие холмы или какие горы? Что может сокрыть человека от гнева Божия? Есть одно безопасное место. Это имя Господа Иисуса Христа. Вот туда человек должен быть сокрыт. Он должен быть помещен в сердце Господа. И тогда только в этом сердце он может ощутить себя в полной безопасности. Это состояние, положение моего сердца в моем послушании Богу. Тогда не сможет никто не понадеяться ни на что. Если он в это время не был сокрыт во Христе, гнев Божий придет, суд Божий изольется. Если сердце этого человека не находилось во Христе, где сегодня мое сердце и с кем? На что уповает душа моя сегодня? Что сделал я в своей жизни, своей опорой? Посмотрите, братья и сестры, что говорит Давид. Давайте мы прочтем 4-й псалом. Прочтем 9-й текст. Посмотрите, что говорит этот человек в 4-м псалме, 9-м текстом. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Друзья мои, сегодня это с нами происходит или нет? Или мы, может, просыпаемся сегодня от любого мельчайшего шороха? Где-то стукнуло, где-то грюкнуло, где-то что-то зашелестело, где-то все, я не сплю, я бодрствую. Почему? Потому что я боюсь. Чего я боюсь? Мое сердце наполнено страхом. За что? Наполнено страхом за мою жизнь. Друзья мои, Давид говорит, а когда я ложусь, то я не сплю, а просто сплю. Многие люди жалуются на бессонницу. Я не знаю причин этих бессонниц, братья и сестры. Может быть болезнь, может быть еще что-нибудь. Но если это внутренняя духовная причина, это проблема. Давид говорит, я спокойно ложусь и сплю. Почему? Потому что Ты, един Господи, даешь мне жить
В безопасности тогда, когда со всех сторон окружают люди, которые враги мне, которые желают мне зла. Господи, я спокойно сплю. Почему? Ты, только ты моя охрана. Ты защита моя. Ты единый даешь мне жить в безопасности. О, если бы мы это понимали сегодня, что только Бог является истинной нашей безопасностью. И если мы сокрыты во Христе, моя жизнь, мое будущее, моя вечность, она со Христом, если я во Христе. Книга пророка Осии, 13 глава, 9 текстом. Вторая половина этого текста говорит так. «Ибо только во мне, говорит Господь, опора твоя». Как часто в жизни народа израильского были поражения лишь только по одной причине, что они обращали глаза свои, может быть, в Египет, потому что войско царя фараона могло помочь египтянам против другого врага. И Бог говорит: «Израиль, ты забыл, сколько чудес я явил в твоей жизни». Сколько я показал славы своей среди тебя. Сколько раз ты, надеявшись на меня, получал спасение. Что сегодня? Что сегодня в твоей жизни? И Бог напоминает им еще раз. Он говорит: Израиль, сын мой, Иаков, только во мне.

Это знает старшее поколение, кто пережил это. И когда некуда, некуда укрыться, когда вокруг сплошной ад и смерть, это страшно. И человек находит маленькую, возможно, ямочку или окоп, чтобы на мгновение или на несколько минут скрыться от этого ада и почувствовать себя в маленькой комнатушке безопасности. Это желание любого человека, который прошел этим путем. Если человеку некуда укрыться, некуда убежать, это состояние полного отчаяния. На что надеяться тогда? Друзья мои, кто или что является сегодня моей безопасностью? Возможно, кто-то думал, что приехав в эту страну, он почувствовал себя в полной безопасности. Он почувствовал себя вне всяких проблем. Друзья наши, Бог еще раз нам показывает, всем, без исключения, что нет на земле этой ни одного укромного местечка, где человек мог бы почувствовать себя в полной безопасности, только если это Господь, это то место. И если ты во Христе, то Христос обещает тебе это. Если нет, на земле нет ни одного места, ни Америки, ни Канады, ни Швейцарии, ни любой другой страны. Нет укромного места на земле, куда бы человек, приземлившись, сказал: «Все, наконец-то я нашел беспокойное место, где нет проблем». Если кто-то думал так об этой стране, Бог сегодня показывает, что это не то. Если кто-то в жизни своей сделал опорой своей материальное благо, Бог показывает сегодня, это не то, на чем должна утверждаться наша жизнь. Это не деньги, это не дом, это не машина, это не друзья, это не связи, это не знакомства, нет. Это не прививки от инфекции, друзья, это не Америка, ничего. Если это не Бог, ничего не поможет и не спасет в день бедствия. А если Господь, то мы читали с вами, что имя Господа – это крепкая башня. Это то положение, где в единственном месте человек может гарантированно чувствовать себя в полной безопасности. Скажите, братья и сестры, многие из вас летели на самолетах. Скажите, когда самолет попадает в зону турбулентности, так называемой, вы знаете, о чем идет речь. Это когда на высоте 10 тысяч метров этот самолет начинает трясти, и никто не может объяснить, что происходит там. Просто называет: пристегнитесь ремни, пристегните ваши ремни, потому что самолет попал в зону турбулентности. И вы начинаете замечать, как потеют начинают руки, и люди начинают хвататься за сидушки, или некоторые начинают молиться, кто-то кричать и так далее. Что происходит тогда? Скажите, что может в этом состоянии на высоте 10 тысяч метров помочь человеку? Что может его спасти? Его связи, его знакомства, его деньги, его машины, его автомобили? Что может помочь человеку на высоте 10 километров? Парашюта нет, ничего нет. Кто? Если это не Господь, это истинная безопасность, если это Бог, это истинная безопасность. Если не Бог, что-то другое, друзья, ничего не сможет ему помочь. Я не так давно взлетал из Денвера. И только самолет начал подниматься в облака, как его сильно подбросило. И я видел, что происходило в этот момент в самолете. Я тоже человек. У меня есть чувства, у меня есть страх. У меня есть все, что присуще любому человеку. На какое-то, возможно, короткое время я тоже испугался, но потом задал себе вопрос. Почему ты боишься? Что тебя тревожит? Почему страхом наполняется твое сердце? И мысль мне от Господа: боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. И как-то покой и мир пришел в мое сердце. Господи, я же в Тебе нахожусь. Ты живешь во мне. Господь, мне ничего не грозит. Если я в Тебе, это истинная, не ложная безопасность. Братья и сестры, когда Господь начнет изливать свой суд на вселенную, Он будет смотреть на определенную категорию людей, и отражением от этих людей будет кровь Иисуса Христа. Это будет для Церкви Божией истинной безопасностью от чаш гнева Божия, которые будут изливаться на землю, от судов Божиих. Бог будет смотреть на нас через жертву Своего Сына, через кровь Агнца.
И он будет смотреть на нас.

и он будет видеть кровь, что на этих людях стоит печать Божия. Это моя собственность, это моя принадлежность. Я купил этих людей ценой своей жизни. Вот что единственное может помочь человеку в день суда Божия. Кровь Иисуса Христа. И если сегодня мы оценили эту жертву, это является сегодня для нас гарантом истинной нашей безопасности во Христе. Бог обещает нам это. В 145-м псалме я нахожу такие слова. Посмотрите, что говорит Давид в 145-м псалме, третьим текстом. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Пятый текст. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». Вот кто блажен. Кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на этого Господа. И если что-то в жизни происходит непонятное для меня сегодня, сокрытое Господом для меня, испытания приходят в мою жизнь, и мне кажется, Господи, что все. Друзья мои, блажен человек, которым упованием своим сделал Господа в своей жизни. Я только хочу привести один пример. Вы помните момент, когда к Езекии пришли послы от царя ассирийского? Ведь когда мы читаем это в книге «Царств», как много они поносили Господа Израилева. И они говорили следующие слова, и сказал им Рабсак, 18 глава 4 книги «Царств», «Скажите, Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высотой жертвенники отменил Езекия? Посмотрите, говорит 29 текст. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. 19 глава этой же книги, посмотрите с 15 текста. И молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что ты, Господь, един. И если я переверну одну только страницу, посмотрите, что говорит Бог. Я не читаю всего 34 текст. Говорит Господь, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Все то, что произошло потом, мы знаем. Друзья, но почему это произошло? Почему стало возможным на следующее утро 185 тысяч трупов вокруг Иерусалима? Что это было? Это было, друзья, упование, которым Езекия сделал для себя Господа. На Господа уповал он всем своим сердцем, и Бог вступился за него. Друзья мои, мы читаем Деяния апостолов. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. В природе, во вселенной не существует более личности, чем личность Иисуса Христа, через которую человек получает спасение и гарант своей безопасности, если он во Христе. Я так хотел бы сегодня, чтобы мы проверили нашу жизнь. Что тревожит нас сегодня? О чем переживания наши сегодня? Что лишает нас сна, аппетита, радости, что повергает нас в уныние сегодня. Возможно, обстоятельства, в которые попали все мы сегодня, как люди, населяющие эту землю. Друзья мои, но должно ли нас это так сильно тревожить? Да, мы проходим через это. Мы идем этой долиной, но в этой долине есть присутствие Бога нашего с нами.
Бог, который обещал никогда нас не оставить, по верному своему слову и обетованию, имя которого является крепкой башней, и всякий, кто испытал это на себе, прекрасно понимает, что беды вокруг, проблемы вокруг, но во Христе я нахожу покой. Это самое дорогое, что есть в жизни. Вот что сказал Христос: «Я мир мой даю вам». Не так, как дает этот мир. Этот мир тревогу приносит, он обещает ложные надежды, а я даю вам мир, покой внутренний вашей души. Только в Боге, сказал Давид, успокаивается душа моя. Братья и сестры, это правильный адрес, где решение многих-многих наших проблем. Имя Господа, крепкая башня. Я предложил бы всем, кто сегодня не испытал это в своей жизни, что значит быть сокрытым во Христе? Это значит возложить на Него мои заботы и проблемы, зная о том, что мой Отец на небесах знает мой состав, знает меня лучше меня, знает мои проблемы и переживания и заботится о мне, как никто другой, потому что если Он мой Отец, Он обещает мне это. Я хотел бы, чтобы вы дома прочитали 90-й псалом. Он даст многие ответы на многие вопросы. За то, что Он возлюбил меня, говорит Господь, я избавлю его. Я окажу ему милость. Я буду охраной его. Я защитой его буду. Почему? Потому что однажды он пожелал жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться. И как следствие, Бог говорит: я явлю ему спасение свое, я избавлю его. Не приключится зло тебе, почему? Ты во Христе. О, братья и сестры, если бы мы понимали сегодня это, многие проблемы уйдут, радостью наполнится наше сердце. И миром Господним Бог наполнит нас, если мы поймем, что значит истинная наша безопасность, и что значит ложная безопасность, которую предлагает сегодня этот мир. Пусть Бог нам поможет понимать, что имя Господа – это крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пророк. Наше слово «пророк» является точным переводом греческого слова «профетес» и означает прорицателя и истолкователя воли Бога или богов. Во всех религиозных системах, от самых примитивных до наиболее развитых, были люди, которые считали себя или которых считали другие, имеющими ведение от Всевышнего, видящими видение Всемогущего. Чисел 24:16. Такими могли быть и мужчины, и женщины. В Библии упоминается как пророки Господни, так и пророки Ваала и Ашеры. 3 Царств 18, 13, 19 и 22. Пророк Иеремия писал царям Идумейскому, Моавитскому, Тирскому и Сидонскому так: «Не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтоб вы погибли». Иеремия 27, 3, 9, 10. Древняя история Египта, Греции и Рима и других народов свидетельствует, что у них были свои пророки и прозорливцы. Разница лишь в том, что в тех пророках, как в пророках царя Ахава, говорил дух лжи или хитрости, который уживался с бездравственной жизнью пророков, Иеремии 23:14. А дух Господень, говоривший через истинных пророков, пребывал только со смиренными и покорными воле Божьей. В Библии употреблены четыре названия, какими определялось служение истинного пророка. Первое. Человек Божий. Апостол Петр написал следующее: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Божьим». 2 Петра 1:21. Человеком Божьим назван Моисей, Самуил, Илья, Елисей, Давид и несколько безымянных, которые возвещали людям волю Божью. Своего сотрудника Тимофея апостол Павел назвал человеком Божьим, 1 Тимофея 6, 11-14, и дал ему наставление относительно дальнейшей жизни и служения Богу. Второе. Прозорливец, то есть видящий через время и пространство. Самуил был удивительно прозорливцем. Он по указанию Господню помазал Саула в царя над Израилем, а потом сказал ему, что близ гроба Рахили его встретят два человека, которые известят его, что пропавшие ослицы нашлись. Затем при дубраве Фаворской его встретят три человека. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Они будут приветствовать его и дадут ему два хлеба. Наконец, пройдя мимо филистимского поста и войдя в город, он встретит сон пророков, играющих и поющих. Тогда на него, то есть Саула, найдет дух Господень. Он станет пророчествовать и сделается другим человеком. Все это совершилось в тот же день. 1 Царств 10, 1-10. Пророк Елисей видел, как сириане устроили для израильтян засаду и предупреждал царя израильского о грозящей опасности. 4 Царств 6, 8-12. Наибольшим прозорливцем был Иисус Христос. Он видел, что Петру на крючок попадется рыба, которая проглотила греческую серебряную монету статир. Матфея 17, 27. Он видел, что в селении при горе Елеонской стоит привязанный молодой осел, на которого никто из людей никогда не садился. От Луки 19, 29, 35. Он видел, что Петр с Иоанном посланный в Иерусалим приготовить Пасху, встретят человека, несущего кувшин воды. Он видел, что в доме, где живет этот человек, имелась большая устланная горница. Он видел, что хозяин этой горницы предоставит ее в распоряжении Иисуса Христа и его учеников. От Луки 22, 8, 13. Но самым удивительным было то, что Иисус Христос видел человеческие мысли. От Матфея 9, 4. Третье. Провидец, то есть видящий видение, грядущее событие. Такими названы в Библии Гад, Иддо, Ананий, Идифун, Амос. Провидцам, которых в русском переводе назвали прозорливцами, запрещали говорить как в Иудее в дни пророка Исаии 30:10, так и в Израиле в дни пророка Амоса 7:12-13. Потому что они провидели или предвидели надвигающиеся бедствия от Исаии 35 и Амоса 7:11. Наибольшим провидцем был Иисус Христос. Он предвидел и описал разрушение Иерусалима и его попирание язычниками, доколе не окончатся времена язычников от Луки 19, 41, 44. Он предвидел последние события на земле, уныние народов и недоумение, когда люди будут в великом страхе и ожидании бедствий, грядущих на вселенную. От Луки 21 глава, с 25 по 28 стих. Четвертое. Пророк. Еврейское слово «нави», переведенное на греческий язык как «профетес», и на русский язык как пророк, встречается в Библии 313 раз. И по мнению новейших исследователей, происходит от аккадийского слова «наву» — «призывать», «называть» и обозначает человека, призванного Богом возвещать людям волю и определение Божие. Что именно таково служение истинного пророка Божия, это видно из Божьих слов к Моисею. «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, и Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе. А Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Исход 7 глава, с 1 по 2 стих. Авраам был первым человеком, которого Бог назвал пророком. Бытие 27. У нас нет ни одной строчки пророчества Авраама. Но при вникании в Библию можем убедиться, что Авраам имел влияние на людей. И хитеяне говорили ему: «Ты князь Божий посреди нас». Бытие 23 глава, 6 стих. Когда Авраам с Лотом, повинуясь призыву Божию, вышли из Харана, чтобы идти в землю Ханаанскую, они взяли с собою и всех людей, которых они имели в Харане, Бытие 12:5. Когда через 7-8 лет спустя, отделившийся от Авраама и поселившийся близ Содома Лот был уведен в плен, Авраам вооружил 318 ханихаев, рожденных в доме его, Бытие 14:14-16, с которыми ночью напал на царя Кедорлаомера и отбил плененного Лота и других пленников. Слово «ханих» встречается в Библии только один раз. И в словаре Келлера объяснено как «последователь». Если из своих последователей Авраам мог вооружить 318, то всех их со стариками, женами и детьми было, вероятно, около 1000 душ. Становится понятным, почему хитеи считали Авраама князем Божьим. Название «пророк», прилагавшееся к знающему и возвещающему истинного Бога, относилось не только к Аврааму, но и к Исааку, и Иакову, и Иосифу, которые переходили от народа к народу, Господь заступался за них и говорил о них царях: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Псалом 104, 12, 15. В еврейском народе были выдающиеся пророки дел, как Илия и Елисей, и выдающиеся пророки слова, как Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие. Моисей был особенно велик, потому что он был пророком и дел, какие совершил в Египте и в пустыне Синайской, и пророком слова, который оставил миру Пятикнижье Тору, и о котором написано следующего: «И не было у Израиля пророка такого, как Моисей» в Второзаконии 34 глава, 10 стих. Но Моисею Бог сказал, и это записано Моисеем во Второзаконии 18:18-19: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем моим, с того я взыщу». Под этим пророком евреи понимали и понимают Мессию, который должен прийти. В Евангелии сказано, что самаряне ожидали Христа. «Когда Он придет, то возвестит нам все» от Иоанна 4:25. Когда апостол Петр после исцеления хроморожденного проповедовал в Иерусалимском храме, он уверял, что чудо, сотворенное не им, то есть Петром, а Иисусом Христом из Назарета, который был распят на Голгофе, но воскрес, вознесся на небо. А своим апостолам он дал силу творить чудеса именем Его и благовествовать всем, что сказанное Богом Моисею о пророке, которого пошлет Бог и которого все должны слушать, осуществилось в явлении и служении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 3 глава, с 13 по 23 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Наше интервью. Служение освобождения. Одержимость, демоническая обремененность, служение освобождения. По этим вопросам у искренних верующих могут быть очень разные мнения, отличный от других опыт, даже разная богословская позиция. Мы задали некоторые вопросы из этой области братьям, имеющим опыт как в богословии, так и в душепопечительской практике. Предлагаем вашему вниманию их ответы. Александр Тарасенко. Уважаемый Александр, вы знаток религиозной жизни Палестины времен Второго храма. Исследованием жизни и учения фарисеев, апостола Иоанна, исторического контекста служения Иисуса Христа вы посвятили много лет, защитили докторскую диссертацию. На эту тему вы написали уже не одну книгу. Не могли бы вы ответить на вопрос? Почему во времена Иисуса Христа так много иудеев, как об этом ясно свидетельствует Евангелие, были одержимы бесами? Для ответа на поставленный вопрос обрисуем общий историко-культурный фон в еврейском мире. Судя по тому, что синоптики уделяют исцелению бесноватых особое внимание, экзорцизм был одним из важных служений Иисуса Христа. А значит, проблема действительно существовала. Следовательно, вопрос в том, как в избранном народе или народе царей и священников, то есть среди людей, рожденных от верующих родителей, могло наблюдаться такое явление. На мой взгляд, ответ заключается в фактическом неверии многих евреев. В библейские времена оно иногда выражалось в тайном отрицании существования Бога. Псалмы 13:1, 52:2. Заметим, что Библия без всякой политкорректности называет атеиста безумцем. Но выражать свой атеизм в открытой форме было весьма опасно, ибо все тогдашние общества были весьма религиозны. Поэтому тот, кто отвергал Бога, имя которому Господь, тетраграмматон, для собственной безопасности вынужден был примкнуть к поклонникам иных божеств. Среди евреев неверие в истинного Бога выражалось в служении идолам, что впервые проявилось в народе еще во время Исхода. Далее оно упоминается неоднократно как в исторических, так и в пророческих книгах. Даже одаренный Богом царь Соломон, деливший свое свободное время между библиотекой и гаремом, в конце жизни разделил свое сердце между истинным Богом и иными богами. Третье царство, 11:4-8. Итак, у нас налицо два печальных явления – неверие истинному Богу и служение божествам других народов. С первым все понятно. Атеист сам обрекает себя на безумство, так как теряет покой Божьего шалома или душевную гармонию. Скажем так, Бог не охраняет, а значит, не сохраняет и его душу. На второе же явление обратим более пристальное внимание. Наши источники показывают печальную картину поклонения идолам. Неистующие, похожие на безумных, жрецы и жрицы, как в Третьей царств 18:26-28, пьянство, особенно в культе Диониса, сексуальный разврат в восточных культах, касавшийся, как пишет Геродот, даже замужних женщин, которые раз в году на территории языческого храма должны были за деньги отдаться любому чужестранцу. Естественно, что красавицы возвращали долг родине быстрее прочих. В силу разных причин некоторые евреи, в том числе и на территории Израиля, были втянуты в жизнь язычников. Именно поэтому в Новом Завете и в раввинистической литературе звучат неоднократные призывы отделиться от беззаконников, детей тьмы. Осознанно или неосознанно, вольно или невольно, они служили чужим богам, А значит, если воспользоваться определением апостола Павла, были сопричастниками чаши и трапезы бесовской и всей своей жизнью раздражали Господа. 1 Коринфянам 10, 21-22. А вот теперь сами ответьте, легко ли им было сохранить свои души от вселения в них буйной толпы, имя которой — Легион? Михаил Чернявский. Уважаемый Михаил, вы посвятили несколько лет изучению практики экзорцизма в Первой Церкви, начиная от апостолов и заканчивая ранним Средневековьем. Вы написали замечательную книгу на эту тему. К каким общим выводам вы пришли? Почему вопрос освобождения от демонической зависимости оставался и остается таким злободневным? Целью моего исследования было выяснить, в чем состояли учение и практика ранней церкви о демонической обремененности и освобождении от нее. Кроме того, этот вопрос я рассматривал в динамике, то есть в хронологических рамках трех первых веков истории христианства. Чрезвычайно важно понять, что остается неизменным, а что меняется в этом отношении, начиная от Иисуса Христа, продолжая апостолами, затем их учениками и последующими поколениями христиан вплоть до эпохи Константина Великого. Книга называется «Экзорцизм в ранней церкви до Никейского периода». Издание СПБ, Мирт, 2016 год. Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. К третьей степени относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6:4, 11:14. Кроме того, в своем исследовании я рассматривал причины демонической обремененности, главной из которых, как в первом веке, так и в 21 веке, остаются оккультные практики. Служением освобождения в ранней церкви занимались многие, но не каждый. Одним из важнейших духовных дарований для этого считался дар развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви различали бесноватость и психоневрологические заболевания. Это хорошо видно из Нового Завета и другой раннехристианской литературы. В случаях одержимости с апостольских времен известно четыре основных средства – повеление или изгнание именем Иисуса, молитва, пост и чтение особых текстов, чаще всего евангельских, апеллирующих к Голгофской победе Христа. Очевидно, актуальная тема духовной брани останется до второго пришествия нашего Господа. Сатана пока не связан, а по-прежнему ходит, как рыкающий лев. Он, как отец лжи, напустил много тумана и посеял массу заблуждений и перекосов в этой сфере. Иоанн Златоуст говорил: «Не столько заботится сатана о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками». Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и навредить ему каким-то образом. 1 Петра 5:8. Но дети Божьи знают, что в этом противостоянии важно уметь и защищаться, и атаковать. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Твердое и внятное библейское учение о человеке и духовном мире, богатый опыт церкви, а главное – сила Святого Духа. Иван Вылков. Уважаемый Иван, служение освобождения для вас не только предмет исследования, но и практики на протяжении многих лет. Вы – пастор, епископ церкви, автор многих книг, часть из которых посвящена теме освобождения людей от порабощения демонами. Не могли бы вы сказать, Каковы основные причины такого порабощения? Как люди, рожденные со свободной волей, становятся зависимыми от злых духов в своих решениях, действиях и даже помышлениях? Оккультно обремененными люди становятся не только по собственной инициативе, но в силу различных обстоятельств, от них независящих. Многие оказались в рабстве демонического насилия независимо от своей воли. В основном это люди, не имеющие защиты через полученное благословение от родителей и служителей церкви еще с рождения. То есть, слова апостола Иоанна «мир лежит во зле» актуальны и сегодня. Причины, как правило, просты – зависть, алчность, жажда контроля над судьбами других. Все это толкает людей к применению инструментов оккультизма. В дело идут порча, сглазы, чародейство, магия и другое. Инструментов таких очень много, всех не перечесть. Но основа одна – демоническое воздействие на людей. И применяют такие практики люди независимо от возраста, социального и национального происхождения, общественного статуса и интеллектуального уровня. Точно так и попадание под такое влияние не зависит от этих факторов. Проблема в том, что если такие незащищенные люди попадают в поле зрения или интересов вышеназванных людей, которые поставили себе цель навредить, то, к сожалению, эта цель ими достигается. Если не сработало с первого раза, или оккультист оказался не того уровня, люди будут искать другого, даже за большие деньги. Это наша действительность. В наш технологический просвещенный век – дремучее средневековье. Есть и другая, притом немалая группа людей, которые проявляют любопытство, желая узнать свое будущее, свою судьбу. Начиная с этого, казалось бы, невинного любопытства, они попадают в ловушку дьявола через гороскопы, предсказания астрологов, ясновидцев и прочих. Следующая группа – это ищущие выздоровление любой ценой. Они обращаются к экстрасенсам, колдунам и разного рода целителям. Есть и таковые, кто решил усовершенствоваться и обратился за помощью к учениям и учителям, обучающим приобретению сверхъестественных способностей. Нельзя не упомянуть и религиозный оккультизм. Некоторые религии основаны на оккультизме, другие, в частности, христианские деноминации и конфессии, дали место оккультной практике через сверхъестественное проявление духов обольщения, имитирующих действия Святого Духа. Так мы переходим от невинных жертв, попавших в оккультную зависимость, к тем, кто добровольно подчинил свою волю духам-обольстителям. К великому сожалению, туда попадают чаще всего искренние и ищущие духовности, но не утвержденные в вере христиане. Не способные, как говорит апостол Павел, отличить правую руку от левой, не наученные развивать в себе дар распознавания духов. В своей детской духовной наивности они принимают все, не исполняя повеления апостола Иоанна «испытывайте духов». Доверяются авторитетам шарлатанам, лжеучителям, имеющим корыстные цели. К сожалению, исполняется и этот признак последнего времени, о чем предупреждал Христос, а именно, что появятся лжехристы и лжепророки, и что многие последуют за ними. Апостол Павел тоже предупреждает, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». 1 Тимофею 4:1. Михаил Черенков. Уважаемый Михаил, вы доктор философских наук, занимаетесь исследованиями в области религии, социальной психологии, истории протестантизма не только прошлого, но и настоящего. Вы написали 4 монографии на эти темы, много книг с интригующими названиями. В общем, вы признанный знаток современного религиозного евангельского христианства в Восточной Европе. Как видится вам роль служения освобождения в современном евангельском христианстве? Востребовано ли оно и почему? Если мы сравним сегодняшних христиан с учениками Иисуса и первоапостольской церковью, то увидим, что многие важные элементы служения в процессе истории были утеряны или отвергнуты. И это вряд ли можно объяснить теорией прекращения или замещения, будто чудеса были нужны только в начале церковной истории, а потом на смену им пришло учение на основе библейского канона и церковной традиции. Мы знаем, что учение было всегда главным, но оно подкреплялось чудесами и знамениями. Я недавно перечитывал историю из книги «Деяния апостолов» 13:6-12 и обратил внимание, что проконсул уверовал лишь после того, как Павел освободил его от козней волхва Елимы. Иными словами, даже самые разумные люди не в состоянии внимать здравому учению, пока остаются под влиянием темных сил. И это означает, что можно проповедовать до бесконечности. Можно находить новые и новые аргументы, можно потерять голос, но без духовного освобождения разум останется закрытым и плененным. Это вроде бы очевидные истины. Мы понимаем, что служение освобождения необходимо для современной церкви и ее миссии, так же, как это было в дни апостольских деяний. Но, увы, у нас этого нет. И проблема не в том, что этого нет. Проблема в том, что мы находим этому оправдание и успокаиваем себя, говоря: «Этого нет, но нам это и не надо». Хотя в глубине души все знают, что надо, но этой темы избегают. Почему? Я упомяну лишь одну причину. Страх столкнуться с реальностью зла. Чувствуя слабость веры, мы предпочитаем держаться подальше от тех мест, людей, событий, вещей, в которых зло показывает свою силу и тем самым бросает вызов нашему христианству. Современное христианство стало частью обычной цивилизации, в которой правят разум, наука и технологии. Но это на первый взгляд. А если присмотреться, мы увидим, что темные силы встроены в порядок цивилизации, что древнее зло вполне совместимо с достижениями современности. И если задуматься и снять розовые очки, то мы поймем, что многие современные игрушки и устройства вовсе не безобидны, что информационное влияние неотделимо от духовного, что многие влиятельные люди в деловых костюмах поклоняются дьяволу, что идолы никуда не исчезли, лишь поменяли имена и формы. Когда мы закрываем глаза или надеваем розовые очки, зло не исчезает. Оно смеется над нами, над нашим страхом и маловерием. Я не думаю, что нам нужно намеренно искать встречи со злом. Я также не думаю, что каждый христианин должен иметь опыт в служении освобождения. Но при этом я уверен, что если зло бросает вызов нашей вере, мы не можем отвернуться или бежать. Мы должны противостать ему во имя Иисуса. А также мы должны знать, благословлять и всячески поддерживать тех, кто имеет особый дар от Бога в этом служении, разоблачать темное влияние и освобождать людей от духовной зависимости. Василий Давидюк. Уважаемый Василий, вы несете служение епископа в церквах евангельских христиан, однако к вам обращаются верующие люди разных деноминаций и даже конфессий, если у них или их родных в жизни происходят непонятные, странные или

Это значит, что он не подавляет, не ломает, не заставляет человека подчиниться его воле. Он предлагает все доброе в отношениях с ним, а человек или принимает предложение любви, или отвергает. Бог не принуждает никого, а дьяволу, у которого одна цель – украсть, убить и погубить, он не разрешает мучить свое подобие. Тогда сатана, как и в Эдемском саду, делает привлекательное предложение. Например, узнать свое будущее, стать богатым, иметь власть, выздороветь, получить хорошего парня в мужья и так далее, чтобы человек воспользовался его услугами, позволив ему что-то сделать в его жизни. Когда человек воспользовался такими предложениями, он фактически открыл себя для врага, и тот начинает разрушать все области, как духовной, так и физической жизни человека. И если сознательно, через покаяние и отречение от его услуг, не лишить врага права вторгаться в нашу жизнь, то поражения будут во всех областях – конфликты в отношениях, духовное увядание, угасание молитвенной жизни, потеря радости в Боге, проблемы в отношениях с детьми Божьими, семейные разлады, претензии ко всем. Может ли разрушаться жизнь возрожденных людей, если у них в прошлом была оккультная практика? Да. В спасении истинных детей Божьих никто не сомневается, так как они поверили в искупление через жертву Христа, обратились к Богу и верою получили прощение грехов и дар вечной жизни. Но если человек через какой-то ритуал, осознанно или неосознанно, открыл себя для вторжения пришедшего «украсть, убить и погубить», то он, сам того не понимая, вступил в сделку с дьяволом. И если человек с помощью служителя эту сделку не разорвет на основании жертвы Иисуса Христа, отрекаясь от всех дел сатаны, называя поименно все, что открыло его для врага, то он будет жить жизнью поражения. Не нужно думать, что он не прощен, что он не христианин, что Господь не заберет его в свое время, как свое дитя. Спасение каждого зиждется только на принятии верою, совершенного на Голгофе. Но наша свобода и победоносная жизнь зависит от многого, записанного в Писании, в том числе и от отвержения дел тьмы. Я очень близко был знаком с одним ревностным христианином, хорошим проповедником, занимавшим определенный пост в церкви. У него были проблемы в семье. Ужасные отношения с детьми и время от времени просто жуткие скандалы с женой. При всем страстном старании вести правильную жизнь, он был не в силах противостоять мерзким грехам. И вот, оставленный женой и детьми, абсолютно раздавленный после очередного скандала, он согласился во имя Иисуса Христа отречься от оккультных практик, продолжавших оказывать свое пагубное воздействие на него. Мне было известно, что при рождении над ним было совершено оккультное действие, чтобы он остался жить, так как пятеро его братьев, родившихся до него, умерли в возрасте от 1 до 5 лет. После этого обряда он остался жить. Однако последствия были не только в его жизни, но и в жизни его детей и внуков. Спустя время после отречения его жена сказала: «Если бы мы в молодости так хорошо жили, как сейчас, я бы, не вставая с колен, непрестанно благодарила за это Бога». Другой христианин, студент вуза, 4 курса на отлично сдававший все экзамены, вдруг заметил в себе умственные отклонения. Он не мог дальше сдавать ни зачеты, ни экзамены. В разговоре со мной он признался, что, возможно, у него шизофрения, так как некоторым из его родственников уже ставили такой диагноз. Как оказалось, он до уверования был вовлечен в серьезные оккультные практики. Когда он отрекся от этого, то смог сдать все экзамены на отлично, а от умственного расстройства не осталось и следа. Когда сатана предлагает свои услуги через практику оккультизма, он имеет одну цель – получить право разрушать в открытой для него жизни все. Чтобы жизнь каждого уверовавшего была жизнью с избытком, полного торжества во Христе, мы предлагаем перед крещением проверить свою жизнь. И если там были грехи мерзости, то отречься от них. Потом беспрепятственно пользоваться всеми средствами благодати, изучением Писания, посвящением себя молитве, общением со святыми в поместной церкви, евангелизмом, наслаждением миром в семье –

Я бы мог привести сотни примеров, как люди обретали свободу и дерзновение в служении, отрекаясь от дел тьмы. Отречься от всего дьявольского – это значит выйти из территории поражения в свободу Христову. Валерий Антонюк. Уважаемый Валерий, вы руководитель самого большого союза ЕХБ в Европе. Это огромная ответственность и великий труд. Вы часто бываете на конференциях служителей церквей, посещаете духовные учебные заведения вашего братства и, как пастор по местной церкви, имеете опыт работы с людьми. Мой вопрос. Почему в церквах этому вопросу, отвержению всего оккультного, освобождению от оккультной зависимости и так далее, уделяется так мало внимания? Вопросы, связанные с проблемами оккультизма и, как следствие, практики освобождения от демонической зависимости, в нашей христианской среде включают достаточно широкий спектр убеждений. Соответственно, мы имеем разное понимание их практического применения. Среди служителей церквей нет единой позиции в этом вопросе. Хотел бы определить несколько основных причин такого положения дел. Первое. Прежде всего, тема оккультизма достаточно сложная и непонятная в современном обществе. Отношение ко всему, что связано с бесовским миром, у людей настороженное и подозрительное. И неудивительно, потому что на самом деле дьявол делает все возможное, чтобы люди оставались в страхе и трепетали перед нечистой силой. Поэтому, приходя в церковь, люди предпочитают не будоражить эту тему без лишней надобности. Если и нужно об этом говорить, делают это в исключительных случаях. Второе. Среди служителей нет единого мнения по этому вопросу. Отсюда и отсутствие понятной библейской практики. Не вдаваясь в богословские размышления, отмечу, что этот вопрос остается открытым и дискуссионным. Но я должен признать, что в поместных церквах встречаются случаи оккультной зависимости. Третье. На протяжении последних 30 лет богословская подготовка новых служителей в основном происходит в семинариях, которые также имеют разное понимание этого вопроса. Обучение во многом формирует и определяет мировоззрение студента, определяет его будущую практику служения. Четвертое. Вопрос оккультной зависимости требует более глубокого исследования в современных условиях служения церкви. Здесь существует опасность уклониться в крайности. С одной стороны, занять позицию отрицания всего демонического в жизни христианина, с другой – прибегать к неправильным методам решения вопросов демонической зависимости. Отмечу, что на разных семинарах и конференциях время от времени вопрос оккультной зависимости поднимается. Пасторы церквей, где возникают подобные проблемы, нуждаются в помощи и советах. Из своего опыта служения скажу, что, еще будучи молодым служителем, я столкнулся с одержимыми людьми. Они не были христианами, но регулярно посещали церковь. Необходимо было решать вопрос. Тогда я впервые увидел необходимость самому правильно понимать и на должном уровне учить церковь, как воспринимать подобное и разрешать проблемы. Аналогичные случаи имеют место в служении многих пасторов. Пятое. Служение освобождения, как мы говорим, достаточно скомпрометировано тем, как оно проводится в отдельных деноминациях. Иногда это очевидная спекуляция, манипуляции, небиблейская практика. Такие практики становятся весомыми причинами избегания разговоров на эту тему. Безусловно, извращенное учение или практика других не должны приводить к игнорированию с нашей стороны. Но факт остается фактом. Многие люди духовно искалечены, получив подобное освобождение. Вместо исцеления они часто переживают большие духовные проблемы и нуждаются в продолжительной духовной реабилитации. Шестое. По моему убеждению, служение духовно зависимым людям – это служение не всех в теле Христовом. Мы должны исходить из принципа, что дары различны, и служения различны, и действия различны. 1 Коринфянам 12:4-6. Поэтому Дух Святой суверенно определяет, кто будет служить в этом направлении другим. Отмечу, что эти дары –
ничем не лучше и не выше других духовных даров, по-гречески харизм, которые проявляются в Церкви Христовой. Но там, где есть такая необходимость, Господь облачает силой, мудростью и использует своих людей.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе 2 из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Евангелие от Марка. Глава первая. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты – Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие».

и приходит в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду.

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те, кто осознает,

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Говорит Эмиль Итерман.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Господь мой пастырь! Вот тема, о которой я сегодня хочу с вами поговорить. Для этого я прочитаю первые 4 стиха из 22-го псалма, которые как раз говорят об этом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». «Господь мой пастырь», — сказал псалмопевец Давид. Он не сказал «Господь есть пастырь», но с уверенностью сказал «Господь мой пастырь». И почему, спросим мы? Да потому что он знал Господа, ведь он называет его «мой Господь», «мой пастырь». И Господь знал Давида, ведь он был муж по сердцу Божьему. В связи с этим я хочу рассказать одну историю жизни двух друзей. В детстве они были, как говорится, друзья, не разлей вода. Но когда выросли, то их жизненные пути разошлись. Один выучился на актера и стал знаменитым актером, а другой стал верующим. И, закончив библейскую школу, прилежно трудился служителем в небольшой общине одного села. Через 20 лет два бывших друга снова увиделись на встрече одноклассников, и артист, зная, что его друг стал верующим и желая ему сделать приятное, встал и громко на память продекламировал 22-й псалом, тот, который мы с вами прочитали. Он декламировал его по всем правилам дикции, громко, выразительно, и когда закончил, то все ему захлопали в ладоши. Потом стал служитель, достал свою зачитанную Библию и прочитал из нее тот же псалом. Он читал его тихо, проникновенно, благоговейно. И вдруг все слушатели почувствовали, что он читает о том, кого хорошо знал, кого очень любил и кто ему был очень близок. Когда он закончил читать, никто не хлопал ему в ладоши, потому что стояла благоговейная тишина. Тогда артист встал, обнял своего бывшего друга и сказал: «Я знаю псалом, а мой друг знает пастыря». Дорогой друг, может быть, ты не раз слушал этот псалом, может быть, даже читал его, но ты не пережил самого главного в твоей жизни – ты знаешь псалом, но еще не знаешь пастыря. Ты еще не можешь сказать, что Господь есть мой пастырь. Через это слово мы очень хотели бы тебе помочь, чтобы Господь сделался и твоим Господом, чтобы Он сделался и твоим пастырем. Вернемся к Давиду. Что дало ему то обстоятельство, что Господь был его пастырем? Давид отвечает на этот вопрос, говоря: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Давид испытал на практике чудное водительство Божье, и как раз об этом он свидетельствует в одном из своих псалмов, говоря: «Межи мои прошли по прекрасным местам. Всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Межи – это границы земельных участков, но межи, о которых говорил Давид, означали определенные для него Богом времена и пределы его обитания на этой земле. При этом Бог определил не только то, где и как долго должен был жить Давид, но и его образ жизни. Он оградил его жизнь межами, и жизнь Давида должна была проходить между этими межами. Но жизнь Давида определенная для него Бога, была непроста. Его всегда кто-то хотел убить. И не раз он был в бегах, страшась за свою жизнь. То его хотел убить его тесть, преследуя его, то его хотел убить собственный сын, то свои же солдаты. Но все равно Давид свидетельствует, говоря, что межи его прошли по прекрасным местам. И почему он так говорил? Да потому что знал, что Господь был при этом с ним. «Всегда я видел перед собою Господа», — говорил он. «Я не поколеблюсь», — говорил он. И почему он мог так это сказать? Да потому что он на практике ощутил, увидел помощь и охрану самого Господа. «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на добрых пажитях и водит к водам тихим», — сказал Давид. Можем ли мы подобное сказать о своей жизни? Где находятся мои пажити? Где находятся мои воды? Можем ли мы сказать, что межи мои проходят по местам, которые определил для меня Господь? Можем ли мы сказать, что образ моей жизни соответствует тому образу жизни, который хочет видеть Господь? Можем ли мы сказать, что Господь находится с нами, что мы на практике ощущаем Его благословение, Его помощь? Не секрет, мои дорогие, что люди часто выбирают и определяют образ и стиль жизни, который их устраивает, и ходят по путям своего греховного сердца, которое их влечет. Но куда ведет подобный образ жизни? Мы пережили времена атеизма в бывшем Советском Союзе, и мне запомнился один лозунг воинственных безбожников того времени. «Без Бога широка дорога». Так звучал этот лозунг. Скажите, атеисты сказали правду, говоря такое? Они сказали полуправду, потому что, сказав, какой путь без Бога, не сказали, куда ведет и где оканчивается этот путь. Но Христос сказал всю правду об этом пути. Он сказал и о том, как и где проходит этот путь, и о том, где он оканчивается. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. По словам Христа, есть два разных жизненных пути, и каждый из них оканчивается по-разному. По словам Христа, есть два пастыря на каждом из этих путей, но у каждого из них разные задачи, разные цели. «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить», — сказал Христос. И под этим словом «вор» Христос подразумевает дьявола, который берет на себя роль пастыря, обещая своей пастве широкий путь, греховную жизнь в одних удовольствиях, без всякой подотчетности, без всяких обязательств, без всяких последствий, как он говорил. Но чем оканчивается этот путь? Когда я еще работал в бывшем Советском Союзе, меня однажды направили в командировку на бойню в соседнем городе. И там я один раз наблюдал такую картину. Привезли небольшое стадо овец на машине и, согнав их вниз по трапу, хотели загнать в открытые ворота бойни. Но овцы, почуяв запах крови, не хотели туда идти. Вдруг откуда-то появился козел и, встав посреди стада, пошел в сторону открытых ворот. И как вы думаете, что сделали овцы? Они послушно пошли вслед за ним, доверяя ему. И как только они вошли в ворота, они закрыли за ними. Козел прыгнул через одному ему известную дыру в заборе, оставив овец на заклание. Печальная картина. Но как раз об этом предупреждает Христос, говоря, что вор, дьявол, приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Это его сущность, это его цель. Он приходит не для того, чтобы подарить, но чтобы украсть. Он приходит не для того, чтобы дать жизнь, но чтобы забрать ее, забрать обманом, лишив человека, который поверил ему, надежды. Он приходит не для того, чтобы дать спасение, жизнь вечную, но для того, чтобы привести людей широким путем в погибель. Библия говорит, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд. И на этом суде, читаем мы в Библии, будет осужден и брошен в озеро огненное дьявол и его демоны. И в это озеро огненное будут брошены все, кто следовал за ним. Печальная картина. Но слава Богу, есть надежда на избавление от этого суда. «Я пришел, — сказал Христос, — чтобы дать жизнь с избытком. Он пришел не для того, чтобы украсть, но чтобы подарить. Он пришел не для того, чтобы забрать жизнь, а для того, чтобы отдать свою жизнь». Пастырь добрый, сказал о себе Христос, полагает жизнь свою за овец своих. Почему Христос положил жизнь свою за нас, грешников? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать суть Евангелия. И суть Евангелия заключается в следующем. Во-первых, Бог свят. И так как Бог свят, Он не может терпеть грех и наказывает Бога. Каждого, кто совершает его. Бог наказывает грешника за его грехи. Во-вторых, Бог есть любовь, и Бог любви не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы грешник, обратившись к нему, жил. Отсюда возникает один вопрос. Может ли Бог быть одновременно святым Богом, наказывающим грешником, и Богом любви, спасающий того же грешника? Знаете, мои дорогие, любовь Божья, она решила эту проблему. И об этом сказал сам Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь Божья, она нашла и одно средство, через которое был наказан грех, и оправдан тот же грешник. И об этом говорит апостол Павел так. «Ибо не знавшего греха, он сделал жертвою за грех, дабы мы в нем сделались праведными перед Богом». Но для того, чтобы ты мог получить это оправдание, тебе нужно сначала поверить в того, кто сделался за тебя жертвою. Потому что написано, верующий в Него не погибнет, но получит жизнь вечную. Для того, чтобы и ты был оправдан пред Богом, тебе нужно избавление от грехов, которые разделяют тебя с Богом здесь, на земле и там вечности. И это возможно через веру и через покаяние. Потому что написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Если ты это сделаешь, дорогой друг, то Господь не только простит твои грехи, но и сделается твоим пастырем. Он поведет тебя путем, который ведет в вечную жизнь. И единственное, что тебе нужно для этого сделать, это слушать Его голос и следовать за Ним. И об этом сказал Христос. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть для того, чтобы вместе со Христом достичь вечной жизни, нам нужно слушать Его и следовать за Ним. И пока мы живы, дорогие, мы можем избрать, каким путем и за кем нам следовать. Вернемся к Давиду. «Подкрепляет душу мою, — говорит он, — направляет меня на стези правды ради имени своего». Скажите, дорогие друзья, когда нашей душе нужно подкрепление от Господа? Мы скажем всегда, но я хочу сказать, всегда, да, но особенно тогда, когда душа наша унывает, когда душа наша ослабевает. Скажите, когда необходимо нас направлять на правильный путь? Я говорю о верующих. Когда мы сбиваемся с этого пути и блуждаем. Библия говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Так произошло и с Давидом. Однажды он совратился на свою дорогу. Будучи мужем по сердцу Божьему, он совратился на свою дорогу и пошел по путям своего сердца. И когда это случилось? Когда он от безделья прогуливался по крыше своего дома и увидел чужую жену. И, возжелав ее, согрешил с нею грехом прелюбодеяния. Согрешить было для него легко, и скрыть свой грех от людей тоже было несложно. Но он не смог скрыть этот грех от Бога, и поэтому у него начались проблемы с Богом. Бог гневается на Давида, Бог осуждает и проклинает его за это. Потому что написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие человека. Написано, проклят всяк, и царь, и нищий, кто не исполняет слов закона сего. И как раз Давид нарушил сначала две заповеди из закона Божьего, которые гласили «не прелюбодействуй и не желай жены ближнего своего». Давид согрешил, возжелав жену своего воина Урии, который за него сражался на полях сражений, и, пытаясь скрыть свой грех, убил его чужими руками, нарушив еще одну заповедь из закона, которая гласила «не убивай». Что может прочувствовать человек, спросим себя мы, на которого пал суд, гнев и проклятие Бога. Об этом Давид описывает в одном из своих псалмов, говоря, «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Но самое ужасное в жизни Давида было то, что он при этом перешагнул межи Господни, которыми тот оградил его жизненный путь, и остался без присутствия своего пастыря, потому что Бог никогда не идет с теми, кто оставил его путь. Грех разлучает человека с Богом и лишает его радости спасения и чистоты сердца. И как раз это сознает Давид. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой, он всегда передо мною. Тебе единому я согрешил, и лукавое перед очами твоими сделал», — говорит Давид. Но Давид при этом не сдается. Он не только сознает, но он и просит Бога, «помилуй меня, Боже, по великой милости твоей, и по множеству щедрот твоих, изгладь беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, возврати мне радость спасения». И Бог, видя сокрушенное сердце Давида, не отвергает его. Он посылает к нему своего пророка Нафана, который пришед к Давиду, принимает от него давно созревшее покаяние. И когда Давид кается, говоря несколько слов «согрешил я пред Богом», то Бог снимает с Давида вину его греха. Дорогой друг, может быть, ты увидел себя в согрешившем Давиде, и этот грех тяготеет над тобою, лишая твою жизнь радости спасения. Бог сегодня через свое слово предлагает тебе вернуться к нему, а для этого

0: с нашим добрым пастырем. В связи с этим хочу привести одну притчу. Речь в этой притче идет об одной строптивой овечке, которой надоело быть в стаде ее пастыря, пастуха. Ей надоело подчиняться ему, идти туда, куда он водит, и она решила сбежать. Однажды, выбрав подходящий момент, она спряталась за кустик и, подождав, когда стадо пройдет мимо, наконец-то осталась одна. Ох, как она радовалась своей свободе! Она прыгала, она скакала от радости. Но вдруг ей захотелось пить. Но где искать воды? Этого она не знала. Затем ей захотелось есть. Но трава, которую она попробовала, была невкусной и даже вредной для него, для нее. И вдруг настала ночь. И жаждущая воды, с болью в животе, овечка ложится под один кустик и вдруг слышит шорохи в ночи. Это были дикие звери, которые в ночь выходили искать себе добычу, и слабая, беззащитная овечка была бы для них легкой добычей. Овечка переживала то, что никогда раньше не переживала. На пажити добрые и к водам тихим ее водил до сих пор ее пастырь, и он же охранял ее от диких зверей. Голодная, жаждущая воды овечка дрожит от страха и теперь понимает, что ей принесла ее свобода. И вдруг она слышит голос ее пастыря, который звал ее по имени. Он знал строптивый характер своей овечки и, не досчитавший ее вечером, пошел ее искать. Она, слыша его голос, вскакивает и бежит на него, и вскоре оказывается на руках своего пастыря, который унес ее обратно в свое стадо, где она будет сыта, где она не будет жаждать воды и где она будет в безопасности. Это притча, да. Но Христос, сам Христос, сказал в одной из своих притч почти то же. Он сказал, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, и, найдя, возьмет ее на плечи свои и с радостью, придя в дом, созовет друзей и соседи, и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Это действие наш добрый пастырь хочет произвести и с тобою. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, и для того, чтобы найти тебя и вернуть к Богу. Для этого он должен был пострадать и пролить свою драгоценную кровь, и для него будет огромной радостью вернуть тебя к себе, вырвать из руки того, кто ведет тебя к погибели. Но за этим надо прийти, в это надо поверить. Для этого надо обратиться к Богу в молитве покаяния, и какая радость будет на небе, если ты сейчас возвратишься к своему пастырю, голос которого зовет тебя и сейчас к себе. Откликнись на этот голос и вернись к Небесному Отцу, вернись к Иисусу Христу. Скажи ему: «Господи, я сознаю свой грех и верю, что ты можешь простить мои грехи. Прости меня, грешника». Если ты помолишься так, то Бог простит тебя и сделается твоим пастырем. Мы будем молиться за тебя, чтобы ты совершил этот шаг сейчас, сегодня. Завтра может быть поздно. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.
1: Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-5005988. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения». Детмалт, Германия.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Она замолчала, задумчиво глядя в ночную темноту.
4: «Продолжай», — попросил Анисим. «Расскажи о разбойниках».
3: «Ах да, твоего отца тянуло к путешествиям. Он постоянно ощущал какое-то беспокойство, неудовлетворенность. Его желанием было увидеть страны за вершинами гор». Продолжала мать, улыбаясь. «Он преподавал в школе в Афинах. Однажды ранним утром он решил посетить школу в Тарсе, чтобы познакомиться с каким-то новым учением. После он часто рассказывал об этом путешествии. Твой отец пристал к каравану, что было более безопасно, чем ехать в одиночку. Они пересекли горы в Тарсе, когда в горах начали таять снега. Он долго пробыл в путешествии, побывал в Сирии и к зиме прибыл в Иерусалим».
4: «А отец много рассказывал об Иерусалиме?»
3: «Ох, да! Долгими зимними вечерами сидел, бывало, у камина и рассказывал об Иерусалиме. Он пришел туда в тревожное время, 26 лет тому назад. Незадолго до того римляне распяли одного человека по имени Иисус, которого ненавидели иудейские начальники и любили простые люди».
4: «А почему иудейские начальники его ненавидели?»
3: «Они боялись его. Он учил какой-то новой религии. Но хотя они распяли его, и Иерусалим в ту зиму был полон его последователями. И рассказывали странные истории, будто бы он воскрес из мертвых. Сотни людей заявляли, что видели его своими глазами. Кроме того, что-то было такое в его последователях, что заставляло других бояться их. Они обладали непонятной силой. Твой отец сам был свидетелем того, как один из них взял за руку хромого нищего и велел ему именем Иисуса встать и ходить. И тот хромой встал и начал прыгать, кричать от радости и побежал в иудейский храм. И отец говорил еще, что последователей Иисуса не любили, преследовали. Но они, казалось, совсем этого не боялись и не избегали гонений».
4: «Но почему их преследовали? Они делали что-то незаконное?»
3: «Ну что ты, нет! Они творили добрые дела. Но их странное учение изменило весь мир. Они проповедовали братство, то есть любовь между иудеями и язычниками, между рабами и свободными. Они не делали различия между рабами и их господами». «Конечно, богачи и иудейские вожди восстали против такого учения».
4: «А отец принял это учение?»
3: «Нет, у него были свои боги и богини, которые жили в Парнасе. Бог грома, бог войны, богиня охоты. Его любимой богиней, мне кажется, была богиня красоты, потому что он часто говорил, что находит ее всюду. В солнечных закатах, в первых весенних цветах, в каждом распускающемся листочке. Всюду. Твой отец оставался в Иерусалиме несколько месяцев, но перед самым отъездом увидел такое, чего не мог забыть до конца жизни. Одного из последователей Иисуса по имени Стефан разъяренная толпа побила камнями, яростно крича и проклиная. Но Стефан, казалось, даже не видел своих убийц. Он смотрел на небо и что-то говорил. Но отец не расслышал. Потом кто-то клялся, будто он произнес слова: «Господи Иисусе, прими дух мой!» А отец услышал, как он воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха!» Значит, он просил своего Бога простить убийц.
4: «Простить своих убийц?» Анисим рассмеялся. «Я не верю!»
3: «Но ведь это правда! Отец слышал и не забыл этих слов!»
4: «Тогда, значит, Стефан был просто глуп! Расскажи мне о разбойниках!»
5: «Твой отец задержался в Иерусалиме и все откладывал возвращение, пока не начались дожди. Он шел не один. В горах Тарса на них напали разбойники. Они забрали все – деньги, одежду, а у отца еще и самое дорогое – книги. А его самого взяли пленником и продали как раба на рынке Фригии».
4: «И там потом он встретил тебя?»
5: – спросил Анисим. «Мой хозяин уплатил за этого раба высокую цену, потому что он был молодой, сильный и красивый. Потом он женился на мне. Я утешала его и родила ему детей. Но жизнь была тяжелой, и первые трое малюток умерли. Твой отец был непокорным рабом. Ничто не могло смирить его пылкий нрав и гордость грека».
4: «А потом родился я?»
5: «Да, но для твоего отца конец наступил довольно скоро. Наш хозяин решил сломить его гордость. Он заставлял его работать много часов подряд в глубокой грязи, и здоровье было подорвано. Однажды хозяин приказал ему бить ребенка-раба, который что-то нечаянно разбил. Твой отец отказался. Хозяин ударил его. Твой отец не сдержался и в ответ ударил хозяина. Его так наказали, что он уже не смог подняться с постели. Каждый день твой отец молился богам, прося дать ему силы отомстить хозяину за побои. Перед смертью он вспоминал о Стефане и спрашивал меня: как мог этот человек умирать без страха и ненависти к своим врагам? Как мог он просить прощения за своих убийц? Много раз он задавал мне такие вопросы, но я не могла ответить. На рассвете он умер».
4: «А потом?»
5: «Ах да, вскоре после этого боги послали отмщение, и наш хозяин упал с лошади во время охоты, и его растерзал дикий кабан. Нас опять продали. Но судьба была милостивой. Нас купили вместе. Сын мой, ты должен славить богов за справедливого хозяина».
4: «Но почему вообще у меня должен быть хозяин?» —
5: настойчиво спросил мальчик. Мать тихонько улыбнулась и погладила его по густым черным волосам. «Ты, как и твой отец, любишь красоту и свободу, сын мой. Признаюсь тебе, каждую монету, какую я могу заработать или украсть, я прячу для тебя, чтобы ты купил свободу. И когда-нибудь ты будешь свободным». Анисим опять нащупал золотую монету в поясе, и его сердце забилась от безумного желания стать свободным. Свободным, чтобы ездить куда захочешь. Свободным, чтобы ненавидеть и отомстить за себя. Свободным, чтобы любить. Он смотрел в ночное небо, на котором зажглись первые звезды над Ладикией. Для Анисима знойные летние дни бежали быстро. Он и другие рабы трудились с рассвета до темноты. Косили пшеницу, молотили зерно. Не успели убрать пшеницу в закрома, как пришло время сбора винограда. Все рабы, не занятые другими работами, долгий день трудились в виноградниках. Одни собирали виноград, другие расстилали его для сушки, третьи носили виноград в корзинах к давильному прессу. Это было веселое время года, и Анисим любил его. Наступило время сбора смоков и гранат. Крыши всех домов выглядели нарядными. Там для сушки были разложены смоквы, гранаты, виноград, которые в сушеном виде называют изюмом. От насыщенного ароматами воздуха кружилась голова. Казалось, мать Сивила щедро изливала дары на своих детей, как последний знак благословения, прежде чем наступят холодные зимние дни. По утрам становилось все прохладнее, и еще не закончился сбор олив, как в воздухе закружились первые снежинки, и горные вершины, долины, сады и ущелья все покрылось чистым белым покрывалом. Подули ветры. На равнинах и в ущельях завывания ветра сливались с воем шакалов и гиен. Богатые дома обогревались большими жаровнями, а рабы теперь были заняты тем, что готовили угли. Но сами рабы в своих жалких хижинах довольно сильно страдали от холода. Главные дороги на восток были занесены снегом. Никто не путешествовал зимой. Нарушалась связь с внешним миром. Работы почти не оставалось. Говорить не о чем, кроме как о жестоких холодах и ревматизме у старых рабов. Но всему приходит конец. И наступил день, когда Анисим, выйдя на рассвете, услышал блеяние первых родившихся ягнят и почувствовал дыхание теплого южного ветра с высоких перевалов. А он знал, что по другую сторону гор начиналось голубое море. Он посмотрел вниз и увидел распускающиеся нарциссы. Весна. Очень скоро придет время пахоты и сева. Из Сирии прилетят аисты. Между тем, все в природе откликнулось на дыхание весны. От южного ветра стали таять снега, и бурные потоки затопили долину. Склоны гор покрывались пестрым ковром из цветов. Дороги опять заполнились веселыми путешественниками, приносившими новости с востока и запада. Госпожа Апия, жена Фильмона, воспользовавшись хорошей погодой, устроила весеннюю уборку в доме. А это была немалая работа. Ее маленькая дочь Паскасия кормила крошечного осиротевшего ягненка и возилась с ним целыми днями.
6: «На следующей неделе мы едем в Ладикию»,
5: как бы, между прочим, сказал Архип, проходя вечером мимо конюшни, где Анисим начищал до блеска сбрую для лошадей своего господина.
6: «По этому случаю отец и я наденем новую одежду, и у меня будут новые сандалии. А старые я отдам тебе, Анисим».
5: Анисим воспринял эту милость без радости и не выразил благодарности, что было большой смелостью с его стороны. За последнее время он не мог понять поведения Архипа. Его отношение к Анисиму было неровным. То он придирался и старался всячески унизить бывшего товарища, то пытался возобновить их прежние отношения и предлагал подарки. Но он мог бы с таким же успехом пытаться подружиться с каменной стеной и не подозревать, что малейшее его обидное или ранящее слово запечатлевалось в памяти юного раба. Для Анисима Архип стал символом рабства. Он ненавидел его всеми силами своего гордого юного сердца. Архип вздохнул. Он жаждал, чтобы преданность и уважение Анисима принадлежали ему. Но когда они бывали вместе, что-то подсказывало ему, что ждать этого бесполезно. Вот и сейчас он чувствовал свое поражение, но медлил уходить.
6: «Мне надо отнести к ювелиру цепочку моей матери», — наконец сказал он. «Будь готов сопровождать меня».
5: Когда они не спеша шли по дороге в город, настроение Анисима несколько улучшилось. Красота ранних весенних дней всегда трогала и смягчала его. Нежное цветение персиковых деревьев на голых ветках, золотистые одуванчики вдоль дороги, чистый свежий воздух — все это как будто уменьшало ненависть к Архипу. Если бы Анисим был один, он бы бегал и прыгал, прославляя богов. А сейчас
3: Он шел, как положено рабу, в 2-3 шагах позади своего господина, упрямо отказавшись от приглашения Архипа забыть разницу в их положении и идти рядом.
6: «Надеюсь, отец возьмет тебя с нами для обслуживания», — великодушно сказал Архип. «На улицах Лаодики есть что посмотреть, не то что в Колоссах. Говорят, господин Полимон живет в мраморном дворце. Госпожа Ирена, конечно, выросла за это время. Я должен взять ей какой-то подарок».
3: Небольшое облачко закрыло солнце. Тень прошла по лицу Анисима. Он шел молча.
6: «Вестник, который пришел, чтобы пригласить нас в Лаодикию, принес кое-какие вести из внешнего мира», — продолжал Архип, коротко засмеявшись. «В Фиатире красильщики жалуются на иудеев. Новый император Нерон утопает в роскоши в Риме. Говорят, никакой император не устраивал таких развлечений, как он. А в Ефесе греческие купцы и местные серебряных дел мастера опять устраивают мятежи на улицах. Ходят слухи о каком-то новом необычном учении, которое везде пускает корни, и жрецы великой богини Артемиды опасаются, что ее величие будет ниспровергнуто. А это учение пошло от одного иудейского обманщика, которого изобличили и распяли в иудейской столице. Удивительно, как легко невежественный народ верит всяким нелепым басням».
3: «Иисус!» — непроизвольно вырвалось у Анисима. «Говорят, он воскрес из мертвых».
6: «Где и от кого ты это слышал?» — спросил Архип, резко обернувшись к рабу.
3: Его всегда раздражало то, что Анисим знал много такого, о чем он, Архип, часто вообще ничего не знал.
6: «Да просто слышал», — ответил Анисим.
3: Он не собирался говорить о своем отце. Воспоминание о нем приносило боль. Но мальчик тщательно скрывал это от Архипа.
6: «Говорят, это учение утвердилось в Иераполисе», — сообщил Архип. «Один житель из нашего города всю зиму трудился с делателями палаток в Ефесе. Так там последователи Иисуса наделали много шума своими делами. Они не боятся демонов, не приносят жертвы богам, а почитают одного, невидимого бога. Иудеи, греки, фригийцы – все вместе, как стадо глупых баранов. Священники и иудейские вожди старались искоренить это движение, но люди переносят гонения с терпением и не проклинают никого. Их главный принцип – любить и прощать своих врагов. Так поступал и тот, распятый вождь».
3: «Ну а я не хочу любить или прощать моих врагов», – твердо заявил Анисим. Оба замолчали и так шли до самого города. Это был небольшой, но процветающий городок. Жители его занимались производством багряницы и торговлей шерстью на базаре. На окраинах города располагались быстро растущие поселения, презираемых всеми иудеев. Мальчики неторопливо проходили по улицам, задерживаясь возле открытых лавок. Из некоторых доносился вкусный запах тушеного мяса. Они прошли мимо храма и школы, которую раньше посещал Архип. Там он учился чтению, письму, арифметике, а также изучал латинский и греческий языки. Для Анисима, который все отдал бы, чтобы научиться читать, было непонятно, почему Архип постарался убедить своего отца забрать его из школы так рано.
6: «Геометрия, астрономия, философия, музыка», — как-то сказал Архип Анисиму. «Какая мне от них польза? Я хочу научиться управлять фермой отца, торговать, иметь деньги и путешествовать».
3: А отцу он еще добавил:
6: «Разве я у тебя не единственный сын?»
3: Этот аргумент окончательно убедил Филимона, и в 13 лет Архип оставил школу, а через 3 года проявил себя способным управителем и помощником отца. Лавка ювелира находилась на боковой улочке. Когда они пришли, он выплавлял золото. Плавил и очищал, полностью увлеченный своим делом.
5: И так 7 раз, пока, наконец, в очищенном золоте он смог увидеть, как в зеркале, свое отражение. Мальчики стояли и ждали, не смея прервать его занятия. Архип не отводил глаз от прекрасной цепочки с подвесками тончайшей работы.
6: «Я бы хотел подвесить ее на шею госпожи Ирены», — произнес он. «А посмотри, Анисим, на браслеты! Какое мастерство! А эти изображения богов!»
5: Он в волнении стал обходить всю лавку. А Анисим тихо стоял, наблюдая за кипящим металлом и ловкими руками мастера, очищающего золото от примесей. Наконец, старый ювелир закончил и посмотрел на мальчиков. Архип показал ему ожерелье. С большим уважением ювелир выслушал Архипа и пообещал выполнить работу к следующему.

0: вздохнуть. Они были уже на дороге, ведущей к их дому.
1: «Тебе надо возвращаться к работе», — ответил Архип. «Ты нужен отцу. Хватит отдыхать. Пойдем».
0: И он пошел вперед, но Анисим позвал его.
2: «Остановись, хозяин, подожди! Кто-то идет за нами и кричит. Это как будто бы старый человек».
1: «Да это же ювелир! Он трясется, как мешок на старом муле, и размахивает кнутом, будто случилось несчастье. Он свалится, если будет так гнать бедное животное», — рассмеялся Анисим.
0: Но, взглянув на Архипа, тотчас перестал смеяться. Архип стоял мрачный, в нерешительности, с побелевшим лицом.
3: «Старый глупец!» — пробормотал он. «Что ему надо? Пойдем, Анисим, не обращай на него внимания».
1: «Но хозяин!» — резонно возразил раб. «Он скоро догонит нас, если прежде, конечно, не сломает себе шею».
0: И действительно, старик уже оставил позади город и преодолевал склон, понуждая кнутом несчастное животное торопиться сверх сил. Головная повязка на старике съехала на бок. Он представлял жалкое зрелище, уцепившись руками за шею осла. Опасаясь, что старик свалится, Анисим побежал ему навстречу и как раз вовремя, потому что тот уже валился в сторону.
1: «Вам помочь, отец?» — спросил Анисим. «Что-то случилось?»
3: «Дай-ка я поговорю с твоим хозяином!» — кричал старик.
0: Он весь дрожал от волнения и казался полубезумным.
3: «А, молодой хозяин, иди сюда! Что это вы, мальчики, сделали? Цепочка пропала. Стыдно вам так шутить над стариком!»
0: Наступило минутное молчание. Казалось, Архип затруднялся что-то ответить. Потом он горячо и возбужденно заговорил.
1: «Мы ничего не знаем о вашей цепочке, господин Плотос. Может, какой-то другой посетитель?»
3: «Никакого другого посетителя не было!» — закричал старик в отчаянии, ломая руки. «Вы думаете, я не знаю свое золото так, как отец знает своих детей? Если пропадет хоть крупинка, я почувствую это душой и телом. О, у вас быстрые ноги, но вам не удастся уйти от меня».
0: Старик весь дрожал, однако продолжал громко кричать.
3: «Если вы не вернете цепочку, я пойду с вами к хозяину Филимону и обыщу вас обоих в его присутствии. Разве вы не боитесь отмщения богов, что позволили себе поступить так с бедным стариком?»
1: «Успокойтесь, господин Плотос», — сказал Архип, несколько успокоившись. «Не стоит вам ехать так далеко. Вы уже и так много проехали. Вы можете нас обыскать прямо здесь. Я обыщу своего раба сейчас при вас, а потом вы сможете обыскать меня».
0: Он довольно грубо схватил Анисима и потянул его на середину дороги. В то же время Архип крикнул.
1: «Посмотрите на своего осла, господин Плотос!»
0: Животное спокойной рысцой направлялось обратно домой. Ювелир, прихрамывая, бросился за ним и через несколько минут вернулся, таща за собой упрямого осла. Старик едва дышал от усилий поймать осла, от волнения, что мальчики могут убежать, и от страха, что животное может неожиданно укусить его. Архип провел руками по одежде Анисима, снял его сандалии, вытряс плащ. Когда он снимал с него пояс, золотая цепочка упала на дорогу и засверкала на солнце для всеобщего обозрения. Минутная, ошеломляющая тишина. Оба мальчика стояли, как бы пригвожденные к месту. С победоносным криком старик бросился к своему золоту, поднял и обласкал его, воркуя над ним, как любящая мать над своим ребенком. Потом поднял к небу костлявые руки и начал призывать на вора проклятие богов.
1: «Хватит, мастер Плотос!» — произнес Архип.
0: Он старался говорить властно, но его голос слегка дрожал.
1: Вы получили свою безделушку, а я возьму своего раба домой и присмотрю.

0: чтобы совершилась справедливость. Уверяю вас, он получит сполна все, что заслужил».
1: «Клеймить его!» —
0: закричал старик, грозя Анисиму кулаком.
1: «Я требую клеймить его! Я лично приду, и пусть это сделают при мне. Я не доверяю мальчишкам. Я сам поговорю с его хозяином. Ни с чем другим я не соглашусь, только чтобы его заклеймили».
0: «Мастер Плотос, отправляйтесь домой», — попросил Архип, подведя к нему осла и стараясь убедить старика сесть на осла.
1: «Я скажу отцу, что вы хотите, чтобы раба клеймили, а он уж сам решит, уверяю вас. Отец не из таковых, чтобы отпустить вора без наказания. Он получит по справедливости. Идем, раб!»
0: Нетвердой рукой он толкнул Анисима вперед и начал подниматься по склону. Но старик не собирался оставлять дело мщения в руках Архипа. Злость придала ему силы. Он с неимоверными усилиями взобрался на осла и последовал за мальчиками, ругаясь и дрожа от напряжения и возбуждения.
1: «Клеймить! Клеймить!» —
0: повторял он снова и снова. В те времена укравшего раба клеймили, то есть каленым железом выжигали клеймо, знак на лбу. Это позорное клеймо он должен был носить до самой смерти. Никакой человек с таким знаком не мог освободиться от рабства. А Анисиму исполнилось только 15 лет. Дикая мысль бежать пришла ему в голову, и он в отчаянии огляделся. Но бежать было некуда. Верхняя равнина тянулась вдали на мили. Если он укроется в ущельях, его поймают там, как дикого зверя. Только смерть может избавить его. С какой радостью он воспринял бы смерть? Но где ее найти? Полноводная река была далеко, а с собой никакого оружия не было.
1: «О, боги! Боги! Боги! Если есть боги!» —
0: вскричал Анисим из глубины сердца.
1: «О, отец богов и наша матерь Артемида! Не допустите, чтобы меня клеймили! Только не это!»
0: Бледный, дрожащий, подталкиваемый Архипом, Анисим доплелся до дома Филимона. Архип дал краткое распоряжение старшему рабу надеть цепи на молодого раба и, не сказав ни слова Анисиму и даже не взглянув в его сторону, пошел искать отца. Старый ювелир затруднялся сойти с осла и с трудом удерживал его от упрямого желания двинуться вслед за Архипом во внутренние покои Филимона. Все стояли в ожидании. Было очень тихо. Только ворковали голуби в гнездах. Маленькая рабыня прошла с каким-то поручением и бросила на Анисима сочувствующий взгляд. Слезы заполнили глаза Анисима. Но он не должен плакать перед Архипом. Это было самое важное сейчас. С трудом Анисим поднял закованные в цепи руки и вытер слезы. Из двери внешнего двора вышел раб и пригласил всех войти. Видя, что осел тоже присоединился к процессии, раб подошел и помог обессиленному старику слезть с осла и почти на руках внес его внутрь. Филимон сидел возле открытой двери, которая вела в атриум. Там в тени расположилась за рукодельем его жена Апфия. Вышивки золотом фригийских женщин славились во всем тогдашнем мире. Ее 5-летняя дочь Паскасия играла у ног матери. Архип, наполовину спрятавшись за колонной, стоял возле отца. Анисим видел все это, как во сне. Даже сбивчивый рассказ старика казался далеким и нереальным. Он едва слышал, что тот говорил, и не замечал, что все взгляды были обращены на него, молодого и жалкого, в цепях. Его сердце продолжало взывать.
1: «Только не клеймо! Только не клеймо!»
0: Но к кому он взывал и слышал ли кто, мальчик не знал.
1: «И вот ты видишь, благородный господин!»
0: Закончил старик, неожиданно упав на лицо возле ног Филимона, то ли из почтения, то ли от упадка сил, неизвестно.
1: Его надо заклеймить. Повели накалить клеймо, чтобы я видел наказание и уехал в мой скромный дом. Я бедный человек, господин. И если бы ты оказал мне свое расположение, наградив меня.
0: Филимон взглянул на распростертого ювелира с величайшим отвращением. Потом задумчиво перевел взгляд на бледного мальчика в оковах. Анисим вырос вместе с его собственным сыном и в детстве ходил вокруг его подставки для ног. Он не хотел подвергать наказанию этого раба, но порядок есть порядок. Выжигание клейма было обычным наказанием для воров.
1: «Хорошо», — наконец произнес устало хозяин. «Он будет клеймен. Янус, иди наколи клеймо и возьми мальчика подальше, чтобы моя жена не слышала его воплей».
0: Все глаза опять устремились на Анисима. Внезапно он как бы проснулся и посмотрел прямо в лицо своему хозяину.
1: «Ну, господин!»
0: — в отчаянии закричал он. «Я ничего не брал!»
1: «Глупости!» — закричал ювелир, изогнувшись, подобно гусенице, и приподняв голову в его сторону. «Глупости! Лжешь!»
0: Филимон не обратил на него внимания и изучающе посмотрел на мальчика.
1: «Тогда как же золото попало к тебе?» — спросил он с грустью.
0: «Да, как цепочка попала к нему?» Анисим, находясь в шоке и страхе, не задавал себе такого вопроса до сего времени. Он ни о чем другом не думал, кроме клейма. Но как же ответить на этот вопрос? Открыв рот, он смотрел на Филимона и внезапно повернулся и уставился на Архипа. Их глаза встретились только на мгновение. Лицо молодого хозяина залилось краской, и он отвернулся. Последовала долгая тишина. Филимон переводил взгляд сына на раба и обратно. У Анисима в голове кровь стучала с такой силой, что ему казалось, она вот-вот разорвется.
1: «Золото не может исчезнуть без участия рук», — наконец произнес Филимон. «И ты знал, что последует за этим. Возьми его, Янус, и заканчивай с этим быстрее».
0: Вдруг Архип сделал шаг вперед. Он не смотрел на Анисима, но стоял перед отцом, сжав руки и умоляющим голосом просил.
1: «Отец, отец, только не клеймо. Он совсем молодой. Отец, прости его. Пусть его накажут розгами, только не клейми его».
0: Отец пребывал в нерешительности. Архип, оттолкнув ногой лежащего старика-ювелира, упал на колени перед отцом.
1: «О, отец, сжалься над ним!»
0: Нежный голос рядом заставил Филимона обернуться. Его прекрасная жена Апфия, дотронувшись рукой до руки мужа, заговорила мягко и кротко, потому что женщина не имела права вмешиваться в мужские дела вынесения приговора. «Мой дорогой муж, он твой раб, и он прислуживает твоим гостям. Разве ты хочешь, чтобы он стал обезображен?» «Правильно говорит твой сын. Раб еще очень молод. Пусть его накажут розгами. Если это повторится, тогда ты заклеймишь его». Филимон улыбнулся ей. Он никогда не отказывал ей ни в чем, и ее желания, высказанные в столь мягкой форме, были законом в доме. Обернувшись к Анисиму, он строго произнес.
1: «Тебе посчастливилось. Вознеси благодарность богам за милостивую госпожу и будь осторожнее в будущем. А теперь иди с Янусом и получи урок розгой. Довольно, мастер Плотос, замолчите и уходите. Я возмещу вам за то беспокойство, которое мой раб причинил вам».
0: 20 минут спустя Анисим, слабый и больной, едва дотащился до своей хижины. Мать ни о чем не расспрашивала, потому что всю жизнь была рабой и знала, какова арабская доля. Но она придвинула его матрас поближе к двери, потому что внутри было жарко и мало воздуха. Мама знала, что ночью у сына будет жар. Потом вымыла, смазала маслом раны и принесла из колодца свежей холодной воды. Он лежал тихо, положив голову на руку. Все тело болело и как бы одеревенело. Мальчик не мог пошевелиться, но мозг его усиленно работал. Да, как золото попало к нему? Он складывал вместе все обстоятельства и понял, да, Анисим знал теперь точно. О, когда же он будет свободным, чтобы отомстить? Сила его ненависти и бессилие этой ненависти сводили его с ума. Он жалкий раб, и он ничего не мог сделать, кроме как бессильно лежать и ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Позвал Анисим, с трудом повернув голову.
2: «Сколько денег в горшке, спрятанном под камнями жаровни?»
3: «Только твой золотой и несколько медных монет», — тихо ответила мать. «Но деньги придут. Имей терпение, сынок. Не будь похож на своего отца, который раньше времени окончил жизнь, бунтуя и жалуясь на свою судьбу. Боги знают лучше».
0: На глинистой тропинке послышались чьи-то осторожные шаги, и из-за угла хижины вышел Архип с чашей в руке. В чаше была смесь из вина, миры и масла. Когда он заговорил, его голос звучал неуверенно, как бы извиняясь.
2: «Я принес состав для твоих ран», — сказал он. «И я рад, что тебя не заклеймили».
0: Анисим взял чашу и изо всей силы бросил ее на пол и плюнул. Архип моментально исчез. И Анисим как будто почувствовал облегчение. Дать выход своей ненависти оказалось более действенным средством, чем любой состав. Завтра Архип поедет в Ладикию, и он не будет его видеть весь день. А потом... Нет, лучше жить одним сегодняшним днем. Он был рад, что его состояние не позволит ему сопровождать хозяина в Ладикию. Он не хотел, чтобы Ирена видела его в положении раба, исполняющего приказания Архипа. Пусть у нее в памяти останется тот день, когда они оба были свободны, радовались и смеялись, болтая ногами над зеленым озером в ущелье. Воспоминания об Ирене как-то уменьшили его страдания. Он уснул неспокойным сном и видел во сне, что они опять вместе в ущелье. Но девочка сильными, неутомимыми ногами бежит вперед и зовет его за собой. Водопад сильно шумел, но трава на скалах была мягкая, и там, где ступали их ноги, распускались весенние цветы. Он знал, что она идет все выше и выше, к далеким озерам, к снежным вершинам, туда, где свобода, красота и жизнь. А он свободно может следовать за ней. Он проснулся, вернувшись от прекрасного сна к печальной действительности. Его окружала темнота. Тело болело. Поднялся жар. Анисим позвал мать. На следующий день мальчик с трудом поднялся и чуть ли не ползком добрался до склона горы. Там он отдыхал, пока солнце поднялось выше и немного отогрело его закоченевшее тело. Он видел, как из ворот выехал хозяин и сопровождающие его, как они проехали через верхнюю равнину и скрылись за спуском в долину. Архип и Филимон, одетые в новые цветные одежды, сидели на красивых лошадях. За ними следовала небольшая свита из рабов верхом на скромных животных. Анисим мысленно совершал путь вместе с ними. Вот они спустились в нижнюю долину, которая в это время была покрыта роскошной зеленью. Потом поднимутся по каменистой тропе между виноградниками и серебряными оливковыми рощами и выедут на широкий восточный тракт. Восточный тракт!
3: Эти слова привели его в трепет, потому что четыре больших пути сходились в Ладикии. Там путник мог повернуть, куда хотел. Мир лежал перед ним. Часто в своем воображении Анисим проходил по этим дорогам. На северо-запад – Филадельфию и Сардис, богатый роскошный город с золотоносной рекой, протекающий прямо через городской базар. На северо-восток – на Фригийские равнины, в Тарусские горы и через Сицилийские ворота в страну ароматных пряностей и слоновой кости. На юг – в Пергию, где горы спускались к самому морскому побережью, и на запад – к морскому порту Ефес, к голубым водам Эгейского моря, к островам на родину его отца, к высоким горам, на которых обитают боги. Так Анисим лежал до полудня, бездумно предавшись мечтам. Солнечные лучи согревали и исцеляли его. Внезапно счастливые мечты нарушили какой-то посторонний шум. Он взглянул и увидел человека, взбиравшегося по холму, на котором стоял дом хозяина. Человек был не стар, но, наверное, от усталости шел с трудом, опираясь на посох. Нельзя сказать, чтобы он был красив, но что-то в нем было такое, что привлекло внимание Анисима. Может, спокойное выражение лица или какая-то особая ясность и сила в глазах странника? Одежда на нем была самая простая, а когда он подошел, то заговорил с Анисимом на местном фригийском наречии. «Благодать и мир да будут с тобою, сын мой», — сказал человек.
4: «Это дом Филимона? И дома ли он?»
1: «Да, это его дом, но хозяина нет. Он уехал по делу в Ладикию и едва ли вернется до захода солнца.
4: Передай ему, что к нему заходил его старый друг Епафраз», — сказал человек. «Он вспомнит, потому что мы вместе росли, когда были мальчиками. Передай ему, что я живу в моем старом доме, и еще зайду когда-нибудь».
1: «Да, господин», —
3: коротко ответил Анисим. Наступило молчание. Человек не уходил. Он стоял, глядя на волнистую долину, покрытую весенней зеленью. Путник обозревал весь ландшафт: извилистую реку в долине, скалистую крепость Иераполис и еще дальше, гордо возвышающуюся гору, на которой стояла Ладикия.
4: «Красивая страна!»
3: — неожиданно произнес он.
4: «Я, наверное, присяду и отдохну, потому что мне пришлось идти с восхода солнца. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты принес мне чашу холодной воды».
3: Анисим с трудом поднялся и поковылял к своей хижине. Его мать находилась в доме хозяина, помогая госпоже Апфии. Мальчик принес свежей воды, взял оливы, финики и сухие смоквы, разложил все это красиво на блюде и с некоторым страхом понес незнакомцу. Разве не наградили боги тех, кто оказал им гостеприимство? Это случалось, и никогда не знаешь, что может случиться еще. Лицо того человека будто светилось. Он совсем не походил на других.
4: «Ты болеешь?»
3: Участливо заметил человек, когда Анисим возвратился и почтительно встал в отдалении.
4: «Садись и расскажи мне, что с тобой случилось?»
3: Анисим сел рядом и пожаловался.
1: «Я раб, господин, и вчера меня побили розгой за преступление, которого я не совершал».
4: «О, это трудно перенести», — согласился Епафраз. «Но такое бывало и раньше. Это произошло с Иисусом Христом. Его распяли за преступления, которых он никогда не совершал. Но он молился, чтобы Бог простил злодеям».
3: Анисим непроизвольно вздрогнул. «Опять Иисус Христос! Неужели это имя всегда будет преследовать его? Распятый, побежденный, слабый человек». Но мальчик справился со своим раздражением и вежливо ответил.
1: «Но, господин, если его распяли, что хорошего для него?
2: Было бы лучше, если бы он сопротивлялся. Правда же? Ведь его победили.
3: А теперь он превознесенный сидит по правую руку Бога и побеждает тысячи своей любовью. Любовь сильнее смерти и сильнее ненависти. Она побеждает все и всех в конце концов. Любовь победила и меня.
2: «Но я не хочу быть побежденным!» — настаивал мальчик. «Всю свою жизнь я провел в рабстве, но когда-нибудь я куплю себе свободу. Хочу быть свободным, чтобы идти, куда захочу, и делать, что захочу, и мстить за несправедливость. Я ненавижу рабство, ненавижу тех, кто ложно обвинил меня и наказал без причины.
3: Но Иисус Христос может освободить тебя сегодня же», — ответил человек, и в его голосе послышался триумф. «Он может освободить тебя от твоего недовольства и ненависти. Скажи мне, делает ли твоя ненависть тебя счастливым?»
4: Мальчик собирался ответить, но неожиданно вспомнил, как по ночам он выплакивал свою ненависть в подушку и проклинал темноту, и ему казалось, что рассвет никогда не придет. Он вспомнил также спокойствие и терпение в глазах матери, когда она вставала ночью, чтобы смазать его раны или дать ему попить, или успокоить его, когда он плакал. Анисим задумчиво смотрел в пространство. Потом остановил свой взгляд на гордо возвышавшемся городе по другую сторону долины. И вновь ему на память пришел тот полдень, когда маленькая беглянка из Лаодикии захватила в плен его сердце. Он стал едва-едва понимать в первый раз в жизни, что кроме ненависти и вражды есть другие пути побеждать. И Анисим ничего не ответил.
0: Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых».

Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри, гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

0: Проза. Надежда Золотко. Я люблю тебя, сынок. С самого раннего утра у Александра Григорьевича было предчувствие какого-то надвигающегося события, очень для него значимого. Оно сладостно и немного тревожно сжимало сердце, наполняло смутным, неясным ожиданием светлой радости. Александр Григорьевич сам себе удивлялся. День как день, один из многих в его жизни. Так же, как всегда, совершенно обезумевшие от счастья стрижи накручивали круги над маленьким парком. Кружевные тени от каштанов и лип танцевали на залитых солнцем аллейках. Детвора, как те самые стрижи, появляясь то здесь, то там, оглашала пространство звонкими криками. Александр Григорьевич был частым гостем в этом маленьком уютном парке. Неспешной походкой он направился к уединенной аллейке. Присел на лавочку, не переставая удивляться, как от года к году тело становится все более непослушным своему хозяину. Он открыл Библию и углубился в чтение. Двухдневная конференция для братьев, посвященная отцовству, была уже на носу, а он никак не мог завершить свою проповедь. Все что-то исправлял в своей тетради и вычеркивал, и все равно оставался недоволен. По его мнению, не хватало в ней чего-то очень важного, изюминки какой-то. Долго он так сидел, только изредка отрывая утомленные глаза от исписанных страниц. Солнце давно перевалило за полдень и лениво покатилось к западу. А Александр Григорьевич медлил уходить, как будто все еще чего-то ждал. Даже улыбнулся и головой покачал. Вот уж смеха да и только. Ведь не молод уже, далеко за 60, а он, как мальчишка, ожидает чуда. И вдруг пригрезилось ему, что вот прямо сейчас появится отец, еще совсем молодой, и подхватит его маленького на руки, одарит гостинцами, привезенными с ярмарки. И, о чудо, книга большая, с яркими картинками, в его дрожащих от радости руках. У Александра Григорьевича было 6 детей, и он давно уже был дедушкой и даже прадедушкой, но по-прежнему с любовью, нежностью и благодарностью вспоминал своего отца. Да и разве можно было забыть ту трудную, но счастливую жизнь, полную испытаний и скорби, когда они были еще вместе? Его отец, Григорий Алексеевич, вернулся с войны инвалидом в 1945 году. А лет-то ему было всего 35. Без одной ноги, на деревянном протезе, он заново начал строить свою жизнь. Но не так-то легко было строить эту самую новую жизнь человеку с запятнанной репутацией. Сыну репрессированных родителей трудно было устроиться в советском обществе строителей коммунизма. И даже награды за отвагу не отменяли клейма, поставленного сталинской властью «Сын врагов народа». Но как бы там ни было, Григорий все же поселился в тесной шумной коммуналке и вскоре женился на прелестной молодой девушке. Их счастью не было предела. Когда в 1946-м родился первенец Сашенька. Но то ли любовь была не так крепка, то ли жажда романтической жизни столь велика, но уж так случилось, что молодая жена, оставив Григорию 2-летнего сына, уехала с молодым офицером строить свою интересную и счастливую жизнь. И в этой новой жизни не было места для Григория и Сашеньки. В кармане зазвонил мобильный телефон. Александр Григорьевич спохватился. Дело к вечеру, а он все сидит, перелистывая Библию. И хоть бы толк какой был. Так вот досада. Сегодня мысли, как юркие мальки, разбегаются в разные стороны. Успокоив жену, он направился к выходу из парка. От небольшого озера тянуло влажной прохладой. Утки и лебеди проворно выхватывали из воды бросаемый детворой хлеб, вспенивали зеленоватую воду, пронизанную солнечными вечерними лучами. Александр Григорьевич засмотрелся на веселую птичью возню и вдруг услышал музыку. Скрипка изливала душу. Она то плакала и жаловалась на нелегкую судьбу, то робко, как бы смущаясь, рассказывала чудесную историю чьей-то любви, то, сбросив все оковы, пускалась в зажигательный венгерский чардаш. Даже неискушенному в музыке было ясно — играет виртуоз. Александр Григорьевич, охваченный неясным волнением, пошел на звуки скрипки. У выхода из парка стоял бомжеватого вида старик. Седой, как лунь, в неряшливой одежде, с испитым лицом, он бережно, как малое дитя, держал трясущимися руками скрипку, извлекая из нее чудесные звуки. Суетливый, затравленный взгляд то и дело падал на видавшую виды кепку, в которой лежали скудные гроши. Вся фигурка старика, его глаза и поза выражали такую безысходность, что у Александра Григорьевича болезненно сжалось сердце. И еще почудилось ему что-то знакомое во всем его облике. Где-то на задворках памяти мелькнуло задорное мальчишеское лицо. Вслушиваясь в мелодию, он ближе подошел к старику. И вдруг сердце его совершило немыслимый кульбит, зависло в невесомости, а потом забилось, как пойманная в силки птица. Да этого просто не может быть! В старческом лице скрипача он узнал задорного мальчишку, лучшего друга своего детства. С невероятным волнением он подошел поближе и взглянул в выцветшие глаза музыканта. «Витька! Неужто ты?» Осторожно, как бы ступая на тонкий лед, спросил Александр Григорьевич. Скрипач настороженно вглядывался в незнакомца. И вдруг лицо его дрогнуло. Изумление, сомнение и радость отразились в старческих чертах. Смычок выскользнул из неверной руки. «Сашка!» Только и смог он сказать сдавленным от потрясения голосом. И вот они, обнявшись, уже похлопывали друг друга по спине, не скрывая слез. Прохожие с интересом поглядывали на двух таких разных стариков. Импозантного мужчину в светлой одежде со спокойным уверенным лицом и бомжеватого вида уличного скрипача. С этого самого дня они стали встречаться чуть ли не каждый день. Вновь, спустя столько лет, обретя друг друга, не могли наговориться. Виктор ждал своего друга с нетерпением. Запущенная квартира преобразилась, засияла чистыми окнами и занавесками, заблестела натертой мебелью, заулыбалась помытой посудой, водочные бутылки покинули жилище. Да и сам Виктор понемногу преображался, как будто в него капля за каплей стала возвращаться жизнь. И все бы хорошо. Да вот только, как ни старался Александр Григорьевич, друг его детства наотрез отказывался обратиться к Богу. Была у него очень большая обида на судьбу и много вопросов к Создателю. Один из них он постоянно задавал своему другу. «Ну как же так случилось, Сашка? Твой отец, неудачник и горький пьяница, смог воспитать тебя приличным человеком. Вот стал ты известным хирургом и верующим, да и семья у тебя большая, благополучная. А вот у меня все под откос». Он тоскливым взглядом окидывал свое убогое жилище, в котором витал неистребимый дух безысходности и одинокой старости. Несколько дней этот вопрос не давал Александру Григорьевичу покоя. Действительно, как же так случилось, что Виктор, подающий большие надежды в музыке, благополучный и обласканный судьбой, стал уличным музыкантом, собирающим жалкие гроши на ежедневную выпивку? Воспоминания, как яркие кусочки пазла, собирались в живые картинки. Никогда не забудет он тот мартовский холодный день 1953 года, когда объявили, что Сталин умер. Отец сидел хмурый у стола и чистил картошку. Притихший Санька только бросал короткие взгляды в его сторону, не смея спросить, когда же они пойдут в цирк. Резко распахнулась дверь, и в комнату без стука вбежала соседка. Начинающая актриса, всегда изысканно одетая, с красивой прической, она сегодня очень удивила Сашку. Заплаканные глаза, распухшее от слез лицо, растрепанные волосы. «Гриша! Гриша, как же мы жить-то теперь будем?» Как-то совсем по-бабье запричитала она. Отец хмуро взглянул на нее. «Надеюсь, лучше», — сказал он спокойно и покосился на сына.
1: «Да вы просто чудовище, Гриша!» — прошептала соседка, глядя на Григория расширившимися от ужаса глазами, и стремглав выбежала вон.
0: «Вот такие дела, сынок. Цирк отменяется», — ответил он на немой вопрос сына. «Но ничего, ты не печалься. Сейчас что-нибудь придумаем». Спустя час они стояли в большом роскошном магазине. Санька в таком сроду не бывал. Отец купил конфеты, самые настоящие, шоколадные, в золотистых фантиках. А еще мятные пряники, душистые в розовой сахарной глазури. Все, что знал Сашка, так это слипшиеся подушечки с повидлом, которые иногда приносил отец. Санька честно делил их на две равные части, высыпал в две чашки и ставил в буфет. Но вот что удивительно, конфеты в его чашке долго не заканчивались, а у отца они быстро таяли. Неприветливая продавщица, взвешивая все это богатство, осуждающе поглядывала на них. А потом они сидели с лучшим другом Витькой в теплой комнате и пили вкусный чай с конфетами и пряниками. А отец читал им очень занимательную книгу «Приключения Гулливера». Но вот он, семилетний Сашка, гордо вышагивает рядом с улыбающимся отцом в первый класс. На спине у него самый настоящий ранец. Целых два дня отец шил его собственными руками из старого кожаного пальто. Зажав во рту сигарету, он ловко орудовал ножницами и приговаривал: «Ничего, сынок, мы еще им всем покажем, ведь мы с тобой настоящие мужчины». А глаза у него были почему-то как у побитой собаки. Санькино детское сердце безошибочно угадывало эту безбрежную тоску в глазах отца, как бы тот ни старался скрыть ее под нарочитой веселостью. Поэтому он был готов на все, чтобы хоть чем-нибудь его обрадовать. Однажды, переполошив всю коммуналку и радостно ворвавшись в комнату, Сашка вынул из ранца сверток и бухнул прямо на гвозди, лежавшие на столе. Отец на дому шил и чинил обувь. На вопросительный взгляд отца он, нетерпеливо пританцовывая, стал разворачивать сверток. Там оказался огромный кусок яблочно-сливового пирога. Румяный, с блестящей корочкой, он источал изумительно душистый аромат. «Вот!» — восторженно выдохнул Сашка. «Это Витька принес! Его мама передала. Знаешь, какой вкусный! Но я его еще не пробовал». Однако вместо того, чтобы обрадоваться, отец вдруг притянул его к себе, сжал в объятиях, уткнувшись лицом в его шею, и кожа почему-то стала горячо и влажно. В следующее воскресенье Санька нашел отца на коммунальной кухне. Поскрипывая протезом, сияя глазами, он радостно встретил сына. «Ну что, проснулся, сынок? Доставай-ка чашки, сейчас завтракать будем». И он, как фокусник, ловко вынул из духовки большущий пирог. Потом они, смеясь, пили горячий чай с пирогами со сливами и яблоками, как у Витькиной мамы.
1: И хоть пирог с одной стороны слегка недопекся, а с другой чуть-чуть пригорел, все же Санька в своей жизни не ел ничего вкуснее, чем тот отцовский пирог. Отец в тот день был необычно весел, смеялся и все потрясал кулаками куда-то вверх. «Ничего, Сашок, мы еще им всем покажем!» Саньку захлестывала эйфория. Не часто увидишь отца таким счастливым. Он не понимал, что отец просто находился под шофе и еще не знал, что это начало беды. Александр Григорьевич вспоминал и те смутные дни, когда он, приходя домой из школы, заставал отца пьяным и выслушивал бесконечные жалобы на проклятую жизнь. Странные чувства переполняли Саньку. Он стыдился отца, злился, а порой даже ненавидел, а потом вдруг жалел, был готов жизнь отдать за него. И внезапно любовь, безмерная и живая, переполняла истрадавшееся сердце новой надеждой. Но, несмотря на весь ужас падения, отец заботился о сыне. Тот был одет и сыт. И неизменно каждый вечер отец присаживался на край Санькиной постели и, виновато пряча глаза, говорил: «Я люблю тебя, сынок». А иногда добавлял: «Помни это всегда». И из этих «я люблю тебя», как из маленьких теплых кирпичиков, выстраивалась Сашкина жизнь. И он верил в эту любовь. Шли годы, и все оставалось неизменным. Повзрослевший Саша, студент медицинского института, понимал, что из этой пропасти его отца вытащить нереально. Совсем испитый, страдающий циррозом печени, отец продолжал пить. Друг Виктор, с которым Саша делил все радости и горести, переехал с родителями на новую квартиру в престижный район. Отчаяние навалилось на Сашу вдвойне. Одиночество плескалось в нем, как соляная кислота, разъедая душу. Но вот произошло нечто необычное. В их коммуналке поселился новый сосед. Много чего говорили за его спиной, что он только на вид такой порядочный, а сам и в тюрьме уже побывал, и жена его в сумасшедшем доме сгинула. На религии она вроде как помешалась. Но, как ни странно, отец очень сблизился с новым соседом Василием. Частенько Саша засыпал под негромкие разговоры при тусклом свете ночника. Сквозь сон в его сознании путались какие-то новые понятия и слова. Бывало, отец во время этих бесед еще больше напивался, яростно не соглашаясь с Василием, но тот не отвращался и навещал их с удивительным терпением. Теплым весенним днем, накануне Пасхи, отец не поднялся с постели. Он долго лежал неподвижно, глядя в потолок, шевеля воспаленными губами, а потом слабым голосом попросил позвать Василия. Чтобы не мешать их разговору, Саша устроился на кухне. Не чувствуя вкуса, пил чай, зло вытирая слезы отчаяния и безнадежности. Заходившие на кухню соседи поглядывали на него, кто сострадательно, кто безразлично. У каждого своя жизнь. Да и праздник такой великий, что все поспеть нужно, не до чужих проблем. Вернувшись в комнату, Саша был потрясен переменой, произошедшей с отцом. Лицо разгладилось, посветлело и как бы осветилось изнутри каким-то особым светом. Но больше всего поразили Сашу глаза. Это были глаза счастливого человека, наполненные умиротворением, покоем и еще смирением, светлым, как струи родниковой воды, как солнечный луч ясным летним днем. Но отец удивил его еще больше, когда, усадив подле себя, сказал: «Сынок, обещай мне, что станешь на путь, который укажет тебе Василий. В этом все мое желание». Я был плохим отцом. И хочу, чтобы у тебя появился настоящий отец. Об одном жалею, что не уверовал раньше. Лишил себя такого счастья. Не сомневайся, я люблю тебя и хочу тебе самого лучшего, что существует в этом мире и будущем. Я люблю тебя, сынок. Помни это всегда. После Пасхи отца не стало. Как просто иногда приходит прозрение. Без торжественных фанфар и праздничных труб оно является за чашкой чая на маленькой кухоньке твоего друга и обезоруживает своей правдивостью и простотой. Теперь Александр Григорьевич ясно увидел, чего не хватало его проповеди. Он расскажет братьям о своем отце и о Василии, о любви и вере. В этот вечер он смог ответить на так долго мучивший Виктора вопрос. «Все очень просто, Витя. Несмотря ни на что, я беспредельно верил своему отцу, потому что всегда видел его любовь и никогда в ней не сомневался. Многие считали его неудачником и пьяницей. Наверное, это странно прозвучит для тебя. Но именно он, этот неудачник и пьяница, научил меня любить, хоть сам об этом так никогда и не узнал. Я до сих пор благодарен своему отцу за то, что тогда ступил на путь жизни, исполнив его желание. И поверь, ни разу об этом не пожалел, несмотря на то, что много притеснений и скорби испытывал из-за своей веры. Только поэтому именно так, а не иначе, сложилась вся моя жизнь». Виктор разочарованно поднял седые брови, отодвинул чашку и с сомнением сказал: «Ну, в общем-то, и я тоже доверял своему отцу. Ну, чтобы так? У меня возникло бы очень много вопросов, прежде чем я решился бы на такой отчаянный шаг. Ты ведь сам знаешь, он был генералом и был для меня незыблемым авторитетом». В его голосе зазвучали горделивые нотки. «Однако для того и поговорка существует: доверяй, но проверяй». Александр Григорьевич подошел к окну. Предвечернее солнце румянило небосвод, золотило похожие на взбитые сливки облака. Чему-то улыбаясь, он посмотрел на Виктора. И тому показалось, что небо и облака отразились в глазах его друга. «Между верой и доверием существует разница». Устало присел на табурет Александр Григорьевич. «Вера никогда не задает вопросов. Я понял это совсем недавно, когда искал ответ на твой вопрос. И поэтому я не спрашиваю тебя, когда ты придешь к Богу. Я просто верю, что это непременно произойдет».

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 12 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете. Они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Галя тоже подошла к нему, преклонила колени и поцеловала руку. «Позаботьтесь обо мне заради Павла!» — сказала она. «Отец точно убьет меня! Ах, я боюсь Ахрима и Панаса! Спрячьте меня ради Павла!» Валериан пообещал приехать к ней ночью и забрать ее в Ковыльск, где ее могут укрыть штундисты до выздоровления Павла. По селу уже пронеслась весть, что Ульяна мертва. В ту ночь в сердцах многих жителей Книшей проснулись стыд и горе. Не было никого, кто не ощутил на себе ее доброту. Бездомные семьи знали, что она стала бы их главной благодетельницей, и они глубоко скорбели о ее смерти. Даже батюшка с матушкой погрузились в печаль. «Пока не стала еретичкой», — сказал отец Василий. «Она была лучшей христианкой в моем приходе».

Минуло почти 3 года. В чужих краях уже встречали Новый год радостными поздравлениями и веселыми колокольцами. Но здесь печальный старый год все еще мучился на своем смертном одре. Было 20 декабря. Самодержавец всея Руси одним лишь росчерком пера мог бы сравнять своих подданных в этом смысле. Впрочем, и во многих более важных с другими цивилизованными нациями. Стоял суровый сибирский декабрь. Сильный северо-восточный ветер несся с бескрайних сибирских просторов, поднимая непроглядную снежную пыль, которая поднималась на ветру в виде облаков или столпов, засыпала сугробами низкорослые леса, наполняла долины, слепила глаза людям и животным. Нет преград свободным проявлением природы. Не встречая ничего на своем пути, могучий вихрь летит дальше, словно птица, по несколько дней, не видя ни города, ни какого другого людского поселения, кроме жилища дикого кочевника. Отсюда, очень далеко до Украины, небо серое, природа небогата, жалок и беспомощен человек. Холодное солнце перевалило за полдень, но его не видать в сером небе, слегка затянутом лентой облаков. Скучной и унылой кажется равнина в этом мрачном, удручающем свете. Тут и там верхушки низкорослых сосенок торчат из снежных заносов. Но это единственный пейзаж на широких просторах, покрытых снежными волнами. Тяжело ступая в снегу своими широкими плоскими сапогами, движется долгая череда узников. Они измучились и замерзли. Грубая тюремная роба и короткие истрепанные тулупы плохо защищали от пронизывающего ветра. Их цепи, хотя и ловко закрепленные, облипали снегом при каждом шаге, сдерживая движение и обжигая кожу холодом. В конце этой медленно идущей колонны шли несколько заключенных без кандалов, хотя и были, по всей видимости, весьма опасны, ибо их конвой был самым многочисленным. Это были политические, высланные без суда по административному приказу. В итоге они не теряли все свои привилегии. Их было всего 5. Молодая девушка, высланная за распространение прокламаций, и 4 мужчин, один из которых всего лишь подросток 15 лет, с голубыми глазами и круглым детским лицом, не совсем русского типа. Звали его Ваня, и как еврея по рождению, его отправили в самые дальние поселения в районе Якутска, за Полярным кругом. У него нашли газеты революционного содержания. Остальные были среднего возраста. Один из них был виновен в том, что предоставил убежище собственным детям, чья судьба была куда более суровой. Их приговорили к пожизненной каторге. 4-й мужчина из этой небольшой группы, выбранный то ли старостой, то ли бригадиром, задумчиво шел впереди своих товарищей и вскоре догнал колонну обычных преступников, медленно и под звон цепей, пересекавших снежную равнину. Это был Валериан. Он был измучен и истощен. Но все мужчины и женщины в этой колонии выглядели так же. И если бы не человеческая скорбь на лицах, это могло быть процессия духов, шествующих с запавшими глазами и стянутыми лицами в тусклом зимнем свете. Его ссылка стала вполне естественным итогом событий, описанных в предыдущей главе. Он не мог заглушить совесть и потребовал судебного расследования по убийству Ульяны и истязаниям Павла.
Паисий оказался изворотливым и опасным противником. Видя, что Валериан хочет довести дознание до конца, он решил прибегнуть к простому и испытанному способу – избавиться от него. Он тайно донес властям в Санкт-Петербурге, что Валериан распространяет революционную пропаганду. У него не было доказательств этому, но властям хватило одного лишь подозрения. В дом генералу нагрянули с внезапным обыском, и в комнатах Валериана нашли пачку запрещенных книг, многие из которых были переводами известных английских публицистов. Он получил их недавно из Санкт-Петербурга. Судьба Валериана была решена. Его отвезли в Петербург и заточили в крепость, где продержали в одиночном заключении 2 года. Но потом, благодаря связям отца, ему изменили наказание и сослали в Сибирь. Они прошли уже большую часть долгого пути и подходили к Иркутску, где останется большинство заключенных. Некоторые в тюрьме, другие на свободном поселении. Валериан перенес дорогу вполне нормально, однако следы чрезвычайного измождения были видны на лицах его товарищей и большинства ссыльных, составлявших вместе весьма значительную группу. Дрожа в потертых овчинах, они обреченно двигались вперед, рыхля глубокий снег множеством ног. Колонна все больше растягивалась. Поручик Миронов, начальник конвоя, терял терпение. «Шевелитесь, живо!» – закричал он, встав сбоку колонны, чтобы все могли его видеть. Это был человек лет 40, седой, с красным лицом, с которого кожа лущилась от мороза. Он быстро продвигался по службе. Во время Болгарской войны он был под командованием генерала Нестерова, отца Валериана. Генерал способствовал его служебному росту. «Сомкнули ряды, скоты!» – ревел он. Браниться он умел, да и любил временами блеснуть своим талантом. Однако присутствие сегодня политических его сдерживало. Это были образованные люди, и он держал себя в руках, чтобы они не узнали в нем грубого крестьянина. Он знал, что Валериан – человек благородных кровей, сын его старого генерала. Подстегиваемые криками своего старого начальника, узники ускорили шаг, только чтобы изобразить покорность. Они почти бежали, минуя Миронова, но потом шли еще медленнее, чем раньше. Перед взором Миронова шла долгая череда одетых в серое фигур, покрытых белой изморосью. Молодые и старые, мужчины, женщины и дети. Они все умолкли. Звон цепей больше не сопровождался гулом голосов. За ними тащилась повозка с багажом и еще несколько грубых повозок без рессор, в которых лежали слишком больные и немощные, чтобы идти самостоятельно. Небольшая группа ссыльных, несколько обособленная от других, ускорила шаг, но не изобразила бег, как остальные. Это разозлило Миронова. «И я вам покажу, как топтаться на месте!» – закричал он, поднимая руку, чтобы ударить светловолосого молодого мужчину лет 30 с красивым задумчивым лицом. Но в этот момент он перехватил взгляд Валериана, и рука его опустилась. Он просто подтолкнул ближайшего к нему ссыльного, осыпав его отборной бранью. Но брань не достигла цели. Ни светловолосый человек, ни его товарищ по цвету волос и типу лица, явно выходец с юга, ничего не ответили на оскорбление начальника. Молодой мужчина нес в руках ворох одежды, в который было завернуто крошечное существо. За ним медленно шла молодая женщина, по всей видимости, его жена. «Что за баба? Ребенка нести не может!» – воскликнул с усмешкой Миронов.
Женщина вздрогнула и ближе прижалась к мужу, будто старалась спрятаться за него. Хорошенькое юное создание, хоть и одето в лохмотья, а лицо исхудавшее и печальное. Но Миронов сам оставил ее в покое. Он шел сбоку колонны, постепенно замедляя шаг, пока с ним не поравнялся Валериан. Валериан шагал дальше, не обращая внимания на начальника, шедшего рядом. Миронов кашлянул. Валериан сделал вид, что не слышит. «Эти простолюдины!» – начал Миронов извиняющимся тоном. «С ними никак не сладишь, без брани и тумаков!» Валериан улыбнулся и обратил к нему свое красивое бледное лицо. «А вы пытались?» – спросил он. «Бестолку!» – было ему ответом. «Это скоты, не люди!» «О вас речи нету!» – быстро добавил он. «Вы-то образованные!» «А те, кого вы только что хотели побить, они, по-вашему, тоже скоты?» – спросил Валериан, указывая на небольшую группу ссыльных, идущих за телегой со скарбом. «Штундисты? Нет! Не могу понять, за что их вообще сослали? Мирный народ! Но они промешкали за остальными, сажени чуть не 100 позади!» «Они без умысла», — сказал Валериан. «Смотрите, женщина так устала, что упадет в любую минуту. Вместо того, чтобы оскорблять ее, посадили бы ее в повозку». «Что? Я должен всех подвозить?» – воскликнул поручик. «Повозки для 400 ссыльных! Вы слишком много требуете, Валериан Петрович!» Тремя узниками, следовавшими за телегой, были Павел, Демьян и Степан. Степана приговорили к каторге, Павла и Демьяна – к ссылке. После смерти матери Павел больше не смог жить в хате, оскверненный ее убийством. Он продал все свое имущество и переехал жить в Ковыльск, где женился на Гале. Почти 2 года он разъезжал по разбросанным церквям штундистов, поддерживая их среди яростных гонений. Но его деятельность быстро пресекли, приговорив к ссылке в Сибирь. Галя решила сопровождать его, и ей разрешили взять с собой ребенка, на тот момент 3 месяцев от роду. Жена Демьяна решила остаться с детьми, которых у нее было уже 3, и он отправился в ссылку 1. Но вскоре малышек отняли от безутешной матери, чтобы воспитать их в православной вере. Демьян редко говорил или поднимал взгляд. Он прошел этот долгий путь, опустив голову и глядя под ноги. Его ум, казалось, находился в смятении. Но одна мысль была для него ясна – мысль о Боге. Время от времени он страстно произносил его имя, отчего у Павла на глазах наворачивались слезы. Если бы Демьяна спросили, о ком он думает, он бы неизменно отвечал –

0: Ты, видать, устала. Не хочешь ли в повозку?
1: Павел и Галя смотрели на него в изумлении, думая, издевается ли он над ними или говорит серьезно. Раздраженный поручик взвился.
0: «Ах ты, дура!» – гремел он. «Хочешь сдохнуть по дороге, чтобы меня потом по начальству затаскали? А ну давай в повозку! Эй, ты, болван! Стой!» – закричал он кучеру. «Ты что, не слышишь, когда зовут?»
1: Удобно уместившись на скарбе в повозке, слегка усыпленная ее мерным покачиванием, Галя чувствовала себя будто в раю. Павел передал ей ребенка, и, похоже, тот был тоже весьма доволен. Сын мирно лежал на коленях матери, сладко подтягиваясь и готовясь уснуть. Галя заглянула под шаль, закрывавшую его лицо. Крохотное личико немного поморщилось, будто в неуверенности, надо ли заплакать или нет. Но движения повозки были такими плавными, что плакать явно не хотелось. На нежных губках заиграла улыбка, и дитя весело засучило ручонками. Лицо Гали озарилось светом. Склонившись над ребенком, она поцеловала нежное личико и розовые ручонки, прижимая к сердцу это беспомощное создание, источник такого счастья и, увы, таких страданий. Если бы только Бог уберег дитя до конца их пути. Скоро уже конец. Завтра они будут в Иркутске. Тем временем колонна растягивалась все больше и больше. Терпение Миронова иссякало. Он уже подгонял узников ударами и, конечно же, бранью. Наконец, они увидели на краю невысокого холма деревянное строение, черное, на фоне серого горизонта. Нельзя было поверить, что оно сможет уместить все это скопление людей. Узники, почти позабыв об усталости, прибавили шагу. Оставалось пройти еще минут 20, и их ждали отдых, тепло и еда. Ветер утих, небо потемнело. Лошади фыркали и становились на дыбы, будто с перепугу. На горизонте возникло белое облако, немного к северу от этапа. Поручик и старые опытные ссыльные, которых было немало, бросали на облако взгляды и с каждым разом шли быстрее. Облако росло и надвигалось, но почти что незаметно. Становилось тяжелее дышать. В нескольких местах над равниной поднимались и исчезали гигантские белые горы. Из туманного пространства долетали внезапные порывы ветра. «Буран! Буран!» Истошно закричали несколько голосов, и вся людская масса устремилась туда, где несколько минут назад они видели темное здание. В один момент возникла безумная толчея. Их окружила непроглядная мгла. Снег повалил хлопьями, который вихрь поднимал все выше и выше, туманя и слепя глаза. Павел поспешил к повозке, чтобы быть рядом с женой и дитятей. Но его сбили с ног бегущие узники. И когда он хотел подняться, то не видел уже ничего, кроме нескольких исчезающих во тьме людских фигур. «Галя! Галя!» – закричал он. «Лишь вой ветра!» – ответил ему. Галя не слышала его. Она лежала на дне повозки, своим телом прикрывая ребенка от пронзительной стужи.
0: «Галя! Галя!» –
1: кричал Павел. Вдруг, будто из-под земли, появилась цепочка людей, взявшихся за руки. Это были политические, во главе с Валерианом. Он услышал, как кто-то кричит «Галя!»
0: «Ты куда? Назад! Заплутаешь!» кричал он. «Давай с нами! В цепочке не так легко потеряться! Быстрее, парни! Ваня, будь мужчиной! И ты, Вера, тоже на время возмужай!»

0: Ай, держитесь! Мы почти пришли! Валериан ухватил Павла рукой и крепко удерживал его. Через несколько минут они, пригнувшись от бури, натолкнулись о частокол.
1: «Ворота слева!»
0: – закричал Валериан, чей проницательный взгляд пробился сквозь густой снег.
1: «Держитесь ближе к частоколу!»
0: Его едва было слышно из-за рева ветра и беспорядочных криков внутри тюремного двора. Когда они вошли туда, там уже собралась толпа людей, и каждое мгновение прибывали все новые, радуясь прибежищу. Солдаты, возницы, узники – все смешались в ликующем столпотворении, счастливые тем, что избежали смертельной опасности. В такой неразберихе и беснованиеи ветров перекличка была немыслима. Миронов приказал распахнуть двери тюрьмы. Он выкрикивал только имена политических заключенных, державшихся особняком. «Во второй раз жизнь мне спасли», — сказал Павел с глубоким чувством, когда их разделяли. «Она того стоит», — ответил Валериан просто. Миронов приказал оставить огонь над тюремным входом, а часовые должны были периодически громко кричать на случай, если кто-то из узников потерялся во время бурана и ищет теперь дорогу.
1: «Отбой!»
0: – закричал он. Вслед за этим все смешалось. Узники боролись, толкались, дрались друг с другом, чтобы первыми попасть в камеру, где было 50 мест, при том, что людей было втрое больше. Семейная камера, в которую пробивали женщины, дети и мужья, были длинным и узким помещением с нарами или же спальными полками по обеим сторонам и проходом между ними. Нары были в 4 пядях от пола, шириной в 6, из голых досок, без подушек и матрасов, на которых можно было бы найти отдых для усталых тел после утомительного дневного перехода. Но как бы ни были они жесткие и неудобны, к ним все старались пробиться, ибо иначе больше негде было лечь, кроме как на грязном полу. Павел и Галя счастливые тем, что нашли друг друга, и ребенок их был в безопасности, зашли в камеру, но она была уже переполнена. Во время нескольких месяцев этапирования штундисты завоевали симпатии многих своих собратьев-заключенных. Они приносили всяческую пользу в те дни отдыха, когда все оставались на 36 часов в одной пересылочной тюрьме. Уголовники, по примеру политических, выбирали себе старосту, которого все должны были слушаться, и Степан всегда помогал ему. Именно староста собирал подаяния, когда они проходили через редкие деревни. Он же назначал попрошаек, которые должны были выманивать милостыню у сердобольных зевак. Павел и Галя с ребенком получали больше всех подаяний и были в большом фаворе у старосты.
1: «Галя! Галя!» –
0: закричал пронзительный голос, когда они встали в дверях переполненной камеры. Их звала Келина, ширококостная мужеподобная баба, приговоренная к 15 годам каторги за двойное убийство. Она стояла возле нар, размахивая руками и крича, что было сил.
1: «Я держу место тебе и постреленку!»
0: – кричала она. Павел пробился к ней и помог Гале взобраться на нары, поцеловав ребенка в лобик, пока держал его в руках. Потом он стал оглядываться в поисках места, куда преклонить свои уставшие члены. Пол был уже занят людьми в промокшей одежде, которая начала оттаивать от снега, как только они вошли в натопленную камеру. Мало кто ел, хоть и были они голодны, ибо во время дневного привала погода была столь ненастна, что едва ли какая из местных крестьянок вышла бы на дорогу торговать провизией, а узники зависели от этого ненадежного и редкого источника пропитания. Однако же водки было выпито изрядно. Ее покупали у буфетчика, которому удавалось путем подкупа конвоиров тайком обеспечивать некоторые запретные удовольствия. Их заперли на ночь. Не было ни вентиляции, ни санитарных условий, ни туалета, ни уборной. Здесь были неминуемые и откровенные непристойности дикого жилища. Сразу под масляной лампой, к счастью, бросавшей лишь смутный свет на ужасное зрелище, сидела группа мужчин вокруг перевернутого ведра. Они играли в карты, передавая фляжку водки из рук в руки, изо рта в рот. Староста, увидев, что Павел ищет место для ночлега, позвал его.
1: «Ты мой лучший нищий!» – сказал он. «А водку не пьешь! Так что я приберег тебе местечко на нарах!»
0: Довольная улыбка заиграла на лице Павла. Он радовался таким проявлениям доброй воли и сердечно поблагодарил старосту. Но взгляд его упал на седую голову старого узника, лежавшего почти в самом центре растаявшей жижи у его ног. И без единого слова он поднял его и помог забраться на приготовленное ему место. Староста покачал головой и выругался, но передал Павлу стакан чая для Гали. Трое штундистов тихо собрались возле нар, где спала Галя. С самой первой ночи своего дальнего перехода они взяли себе это за правило. Они вместе пропели гимн и потом, склонив головы и закрыв лица, молились каждый в своем сердце. Поначалу их злобно прерывали, но теперь ближайшие к ним люди замолкали на те несколько минут, пока длилась их молитва. Сегодня была последняя ночь их длинного и скорбного пути. Завтра они дойдут до Иркутска. Для своего последнего песнопения они выбрали известный теперь в западных церквях гимн «О, странников, счастливая череда!». Голоса со всех концов камеры присоединились к песнопению. Необычным словом, звучащим в этом средоточии человеческого горя, вырождения и злодейства. Потом Павел оперся о деревянный столб, поддерживающий крышу. Демьян тихо опустился на пол. Степан нашел место под нарами. Ночь и сон с его ужасными кошмарами воцарились над узниками. Галя растянулась на твердых, голых досках. Она немного подкрепилась чаем и скудной едой, которую сумел достать для нее Павел. Мужчины не съели ни крошки. Галя все хлопотала над ребенком, но не было возможности омыть его уставшие ручки и ножки.
2: «Мне кажется, Лукьянушка выглядит как-то не так», сказала она Павлу. «Весь день он чувствовал себя чудненько, любо-дорого смотреть. А сейчас мой маленький снова сник.
0: Ах, это все свежий воздух», — ответил Павел, вздохнув. «А тут такая духота! Но это последняя ночь, милая моя!» Дитя дышало с трудом в переполненном помещении. Младенец был недоволен и обижен столь резкой переменой к худшему и чувствовал за собой полное право протестовать против этого громким плачем. Однако ему хотелось спать, и он не мог отказать себе в удовольствии заснуть на руках у матери. Он ограничился сердитым бормотанием, которое вскоре перешло в мирное посапывание.
3: «Видишь, что я тебе говорил?» – сказал Павел.
0: Галя приободрилась и легла сама, осторожно, чтобы не потревожить дитя. Но сон к ней не шел. Мальчик ворочался у нее на руках, судорожно всплескивая ручонками и начиная плакать. Ей бы встать и походить с ним, укачивая его. Но пол был устлан спящими людьми. Она присела и начала его убаюкивать, петь ему украинские песни.
3: Дитя, похоже, успокоилось и затихло.
2: «Он любит слушать песни», — подумала Галя с любовью. «Вырастет добрым певцом, как его отец».
3: Она сама была измучена усталостью и нуждалась в сне. Как только дитя притихло, она опустила голову на дорожный мешок, служивший ей подушкой, и моментально погрузилась в тяжелый сон обессилевшего человека. Сколько она проспала, она не могла сказать. Мысли об их скорбном положении ни на миг не покидали ее. Кошмарные видения наполнили ее душу ужасом. Ее разлучили с Павлом и отправили на серебряные рудники. На ней была тюремная одежда, а в руках лопата. И это она, свободная женщина, последовавшая за своим мужем по собственной воле. Рядом с ней стояла повозка, и там лежало ее дитя. Плотная тьма, исполненная шума и брани, окружала их. К ней приближалась чья-то фигура. Она скорее чувствовала это, нежели видела. Это был Миронов. Но никогда еще она не встречала человеческое лицо, охваченное такой злобой.
1: «Парни, покажите этой женщине, как надо копать!» – кричал он.
3: Ее окружала толпа мужчин, которые хохотали и улюлюкали. Они столкнули ее в яму, которую она только что вырыла.
1: «И щенка ее туда же!»
3: – приказал Миронов. И она почувствовала, как вслед за ней бросили ее дитя. Потом под всеобщий рев вниз полетели большие куски земли. Они хоронили живьем ее и сына. Тяжелые комья давили на грудь и на горло. Она задыхалась.
2: «Господи, прими мою душу!»
3: – вскричала она и проснулась. Но она полностью не пришла в чувство. Мрачный свет лампы смущал ее ум. Странные, жалкие фигуры. Растущая духота. Камера казалась кромешным адом. Один из каторжников играл нечестно, и его отчаянно лупили сотоварищи. Буфетчик пытался разнять их, раздавая направо и налево увесистые оплеухи.
1: «Тихо вы, черти! Хватит!» – гремел он. «Вы его сейчас убьете!» «Вот уже поручик придет! Из-за вас и другим достанется!»
3: Он вырвал Шулера из рук товарищей и пинком отправил за стойку буфета. Картежники сели и начали новую игру. Галя пыталась собрать воедино свои разбросанные мысли. Рядом с ней стонало и ворочалось дитя. Она никак не могла его успокоить. Все его тельце горело. Она повернула его личико к лампе и похолодела. Крошечное лицо посинело. Глаза выпучились, и маленький ротик ловил воздух, как рыба, выброшенная на берег.
2: «Павел! Павел, помоги!»
3: – закричала Галя. Павел тут же был у ее ног.
2: «Смотри, он умирает!»
3: сказала Галя, ужаснувшись собственным словам. «Что ты такое говоришь?» произнес Павел утешающим тоном.
2: «Да смотри же!»
3: закричала она. Она качала дитя на руках, поднимала над головой, всячески стараясь рассмешить его. Но ничего не получалось. Дитя тихо плакало, широко открывая рот, чтобы глотнуть воздуха, от которого задыхалась. Галя была уже на грани безумия. Но тут ей на ум пришла удачная мысль.
2: «Валерьян может его спасти!»
3: – воскликнула она. В следующее мгновение она устремилась к двери, натыкаясь на тела узников, лежавших на полу, как снопы на таку. Она начала стучаться и кричать изо всех сил. Картежники всполошились и убрали карты. Потом осыпали ее бранью и угрозами. К ней шел староста с поднятым кулаком.
1: «Стой, баба!» – заревел он. «Офицеров разбудишь! Назад, на нары!»
3: Павел встал между ними, чтобы принять на себя удар, предназначавшийся Гале. Но в этот момент тяжелый наружный засов двери отодвинули, и на пороге возник Миронов.
1: «Что за шум? Кто зачинщик?»
3: – спросил он, входя в камеру. Но зловоние было так сильно, что он быстро отступил, оставив руку на двери, чтобы запереть ее как можно скорее. Галя вышла в проход.
2: «Мое дитя умирает, ваше благородие!» – воскликнула она.
1: «Мне что с того?» – спросил он. «Я тут ничего не поделаю!»
2: «Пожалуйста, пусть Валериан Петрович осмотрит его!» – взмолилась она. «Это мое единственное дитя! Маленький мальчик! Мой первенец! Пожалуйста, пусть Валериан осмотрит! Он может его спасти!»
3: Все это короткое время дверь была открыта, и свежий воздух устремился в этот каземат. Тошнотворный запах улетучивался. Но узники больше боялись холода, нежели спертого воздуха, поскольку их единственной защитой были промокшие лохмотья.
1: «Закрой дверь! Хочешь нас заморозить насмерть?» – раздался охрипший голос. «Закрой дверь! И хватит заигрывать с благородным господином!» – добавил кто-то с иронией.
3: Галя тут же вышла и закрыла за собой дверь. Она завернула дитя в шаль, чтобы уберечь от жуткого холода, но о себе не подумала.
2: «О, разрешите мне увидеть доктора! Благодетель вы наш!» – стала она умолять. «Это сын нашего барина, генерала Нестерова! Он нас всех знает и всегда был милосерден к больным и сирым!»
1: «Это не по закону!» – ответил Миронов. «Ссыльный не может практиковать врачевание».
2: «А есть закон, чтобы мать видела, как у нее на руках умирает дитя, и нет никакой помощи?»
3: – спросила Галя. Он пожалел эту женщину. К тому же он желал угодить Валериану, который всегда был готов прийти на помощь землякам. Послали за Валерианом.
1: «Почему не идешь назад в камеру?» – спросил поручик. «Тебе не следует стоять здесь босиком!»
2: «Ничего страшного!» – ответила она. «Тут ребенку немного лучше!»
3: Когда минут через 15 пришел Валериан, он нашел крошечное создание вполне ожившим. «Он вполне здоров!» – сказал он, осмотрев ребенка. «Вероятно, он выглядел так плохо из-за духоты».
2: «А вы не можете дать ему лекарства?» – спросила она,
3: как всякая крестьянка, полагая, что есть средства для каждого недуга.
2: «Как я переживу с ним ночь?»
3: «Ему ничего не нужно», – ответил Валериан. Отведя Миронова в сторону, он принялся что-то горячо ему шептать.
1: «Тысячу раз нет!» –
3: громко запротестовал Миронов.
1: «Вы подведете меня под монастырь своими просьбами! Я уже нарушил правила! То, что вы просите, это попустительство! Она сопровождает мужа, обыкновенного преступника, и должна находиться в одной камере с ним! Менять камеры строго запрещено! Ступай назад, молодица!» – добавил он, обращаясь к Гале. «Ты видела доктора. Больше ничем помочь не могу».
3: Он отворил дверь. Но теперь, после свежего воздуха, зловоние было таким ужасным, что ей показалось, ее отправляют в выгребную яму.
2: «Не могу!»
3: – воскликнула она.
2: «Дайте мне остаться здесь на всю ночь!»
1: «Вздор! Замерзнешь насмерть! Заходи!» – сказал Миронов,
3: толкнув ее вперед и быстро заперев дверь на засов. Встревоженные Павел и Степан приблизились к ней, но в первую минуту она не могла дышать и чуть не лишилась чувств. Потом, вспомнив о ребенке, взяла себя в руки. и стала пробираться к месту на нарах, которое держала для нее Келина. Павел, успокоенный тем, что сказал Валериан, снова уснул. Ребенок тоже мирно отошел ко сну. Галя сидела на нарах, поглощенная единственной мыслью: как пережить эту страшную ночь и выйти из этой зловонной ямы? У нее закружилась голова. Бессвязные обрывки мыслей и воспоминаний кружились в мозгу. Она чувствовала, что теряет сознание. Келина зевнула и прикрыла сонные веки.
4: «Чего не спишь, милочка?» – спросила она добродушно. «Переживаешь за дитя? Тяжело идти по этапу с детьми. Сколько их умирает, то одному Богу ведомо. Ты не первая и не последняя».
2: «Жестоко так говорить»,
3: — ответила Галя, всхлипывая.
4: «Я ж по-доброму», — сказала Келина. «Я ж ему зла не желаю. Просто вижу, что помирает он».
3: Лампа вспыхнула на мгновение и выхватила из темноты тяжелое облако пара. Ребенок снова начал задыхаться. Он открывал и закрывал глаза, тяжело дыша натруженными легкими. Галя следила за его движениями с болью на сердце.
2: «Утро! О, Господи! Скорее бы утро!» – молилась она.
3: Но утро было еще не скоро, и солнце не спешило подниматься, чтобы прийти ей на помощь. Окно с толстой решеткой было похоже на черную бездну. Небольшая масляная лампа, казалось, раздавленная спертым воздухом, в одиночку боролась с темнотой. Она отбрасывала красноватый мерцающий свет на грязные стены и закопченный потолок, с которого время от времени срывались капли скопившейся влаги и падали на слизкий пол, на котором в повалку лежали люди, спящие мертвецким сном. Павел был рядом с ней. Он оперся спиной о деревянный столб. Голова упала на грудь. Она видела изображение распятого Христа, где голова в терновом венце была в таком же положении. В ее смятенном мозгу возник вопрос: а не распяли ли они Павла? Два картежника продолжали игру. Один из них, чьего лица она не видела, потерял все свои деньги, паек на следующий день, тюремную робу, за что по прибытии в Иркутск его жестоко высекут. Но он хотел продолжить игру.
4: «Хватит!» – сказал его напарник, отшвырнув карты, откинувшись назад и громко зевнув.
3: Это был муж Келины, невысокий рыжий мужик, видимо, мастеровой.
4: «Еще один кон! Бес ты этакий!» – вскричал проигравший. «Сколько мы уже последних конов сыграли?» – спросил второй игрок. «Спать пора». «А, проклятый мошенник! Обыграл? А теперь спать?»
3: Лицо рыжего мужика исказилось от ярости. Не говоря ни слова, он вынул из голенища сапога длинный сверкающий нож, который сумел, несмотря на все обыски, сохранить при себе. Галя прижала ребенка к груди, чтобы спасти случай потасовки. И в то же время она хотела, чтобы началась драка, и тогда офицер будет вынужден открыть дверь. И тогда в камеру снова ворвется свежий воздух. Буфетчик, однако, схватил мужа Келины за шиворот и с такой силой тряхнул его, что нож выпал у него из руки.
4: «Только попробуй!» – воскликнул он. «Отпусти, свинячье ухо!» – отвечал ему рыжий игрок, убирая нож назад в голенище и ограничиваясь тихими угрозами и проклятиями.
3: Вскоре после этого наступила тишина, если это можно было назвать тишиной, ибо камера была наполнена человеческим горем. стоном и кашлем маленьких детей, рыданиями женщин, которые они издавали в тревожном сне, тяжкими стенаниями мужчин, которым снилась их утраченная свобода. Снаружи продолжала завывать и реветь вьюга. Щели между бревнами стен и крыши забились снегом, и они стали вовсе непроницаемыми для свежего воздуха или оттока зловоний. Лампа еле мерцала. Галя отсчитывала каждую минуту и не отводила взгляд от задыхавшегося ребенка у нее на коленях. Вдруг мальчик проснулся с жалким криком. Келина приподняла голову и посмотрела на него.
4: «Умирает, бедняжка!» — сказала она ровным голосом.
2: «Неправда! Бог не даст ему умереть!» — ответила Галя.
3: Ребенок содрогнулся, вытянулся и затих без движений.
2: «Ну вот, нам опять лучше, миленький ты мой!»
3: — сказала Галя, нежно прижимая к груди неподвижное тельце. Лампа сверкнула еще раз и погасла, наполнив воздух жутким смрадом. Глубокая тьма опустилась на камеру. Мертвое дитя тихо лежало на руках матери.
5: Вы прослушали 12-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
5: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в нашей передаче сегодня и в нескольких последующих я буду рассказывать вам о чудесах Иисуса Христа. Но прежде чем я начну мой рассказ сегодня, мы с вами послушаем песню.

Дорогие мои, есть ли у вас близкий друг или подруга? Что вам нравится в них больше всего? Иметь настоящего хорошего друга или подружку – это очень здорово. В Библии сказано, что Иисус может стать вашим самым лучшим другом. Библия – это Божье Слово, и вы можете верить всему, что говорится в Библии, потому что это правда. Иисус очень любил жителей Галилеи. Он рассказывал им о Боге, показывал им, что Он Бог, Сын, исцеляя больных людей. В Библии сказано, что Бог любит вас и меня. Бог любит вас и заботится о вас. Он знает о вас все, какого цвета у вас волосы, что вы больше всего любите, от чего вы радуетесь или грустите. Бог хочет, чтобы вы тоже знали Его, и это возможно. И вот однажды Иисус находился в доме, в котором собралось очень много людей. Все они пришли, чтобы послушать Его учение о Боге. А вы уже бывали в таких многолюдных местах, что негде было повернуться? Например, в автобусе. Однажды, когда я была маленькой девочкой, мы ехали с мамой в автобусе. И нас со всех сторон теснили люди, что мы даже не могли повернуться. Я крепко держала ее за руку, чтобы люди нас не рассоединили в такой толпе. Быть может, и вы бывали в такой подобной ситуации. Так вот, людей было так много, что в дом невозможно было войти. Те, кому не удалось протиснуться внутрь, наверное, заглядывали в окна, пытаясь хоть что-нибудь увидеть и услышать. Почему так много людей хотело увидеть Иисуса? До них дошел слух, что Иисус исцеляет больных, и они хотели увидеть Его собственными глазами и услышать собственными ушами, что Он говорит. Их разбирало любопытство, какой Он, этот Иисус, что еще необычного Он сделает. Никто из пришедших в тот дом не верил в Иисуса, но все хотели посмотреть, что Он будет делать. Сегодня мы можем узнать об Иисусе, слушая правдивые истории из Библии. Мы можем узнать, как нам подружиться с Иисусом. Четырем друзьям действительно нужно было увидеть Иисуса в этот день. Их товарищ был тяжело болен. Он не мог ходить. Целые дни он лежал на своей постели. Только представьте себе, как ему было грустно, ведь он не мог ни бегать, ни прыгать. И четверо его друзей решили принести его к Иисусу. Они очень бережно и осторожно несли парализованного человека. Парализованный означает, что он не мог ходить. Друзья подошли к дому, в котором, как они знали, находился Иисус, но не тут-то было. К этому времени дом уже был забит людьми до отказа, даже к дверям было не протиснуться. Однако друзья не отчаивались. Они верили, что Иисус может поставить их друга на ноги. Но что же все-таки делать? Как им добраться до Иисуса, который стоял посреди дома и был окружен, тесно окружен людьми? Снаружи дома была лестница, ведущая на плоскую крышу. Они поднялись по ней сами и подняли своего товарища, а затем проделали в крыше отверстие. Вы знаете, в то время, когда жил Иисус, крыши были заложены пальмовыми ветвями. Намазаны глиной, потом ложились пальмовые ветви, потом опять немножко глины. Так что такую крышу можно было быстро разобрать. Проделав достаточно большое отверстие в крыше, друзья спустили больного вместе с постелью вниз, прямо к ногам Иисуса. Иисус не рассердился на то, что они разобрали крышу и прервали его, когда он говорил. Иисуса заботил человек, который не мог ходить. Он обратился к больному и сказал: «Сын, прощаются тебе грехи твои». То, что этот человек не мог ходить, не было самой серьезной проблемой в его жизни. Его самой большой проблемой был грех. Грех мешает нам дружить с Богом. Каждый человек появляется на свет с этой проблемой. Мы грешим,
когда нарушаем Божий закон. Говорить неправду – это грех. Не слушаться родителей – это тоже грех. Драться с другими детьми – это тоже грех. Эта проблема есть у каждого, но Иисус может ее решить. Среди присутствующих в доме находилось и несколько очень важных людей, которые тоже пришли послушать Иисуса. Они не поверили, что Иисус может прощать грехи, потому что думали, что Иисус был самым обычным человеком. Но Иисус знал, о чем они даже думают, и спросил их: «Как вы думаете, что легче? Сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»?» Затем он обратился к парализованному и произнес: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Как вы думаете, что произошло? А произошло следующее. Парализованный человек встал на ноги. Он был такой счастливый. Он взял матрас, на котором лежал, и прошел сквозь толпу на глазах всех людей. Вот это да! Как же Иисусу удалось сделать это? Иисус – Бог Сын. Он может вернуть человеку способность ходить, и Он может прощать грехи. Все были в недоумении, что Иисус не только имел власть прощать грехи, но также смог поставить парализованного, очень больного человека на ноги. И этим Он показал всем присутствующим в доме, что Он действительно Сын, посланный Богом. Все, видевшие то, что произошло, были поражены. В изумлении они расступились перед парализованным, который теперь шел своими ногами. Они прославили Бога за чудо, свидетелями которого стали. Этим чудом Иисус показал, что Он настоящий Сын Бога Живого, что Он не только может человека исцелить, но также простить ему его грехи. Парализованный человек был очень рад, что он мог стоять, что он мог даже ходить, но он был еще больше рад, что ему были прощены грехи. А ваши грехи, ребята, уже прощены? Вы поблагодарили Бога за то, что Иисус прощает грехи? Когда мы получаем прощение грехов, мы становимся сыновьями и дочерями Иисуса, а также и Его друзьями, о которых Он заботится, о которых Он думает, которых Он охраняет и помогает в жизни.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся.

Рассказ «Тяжелые ножницы». Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть». «Ой, мамочка, какие красивые ножнички! Подари мне их, пожалуйста!» С восторгом воскликнула первоклассница Таня, заметив среди выложенных на столе маминых покупок упакованные в прозрачный пакетик маленькие изящные ножницы для ногтей. «Нет, дочка, я купила их для себя», — возразила Ирина Ивановна. «А тебе они пока не нужны». «Мамуля, очень тебя прошу», — взмолилась Таня. «Ну что тебе стоит?» «Доченька, не уговаривай меня», — твердо возразила мама. «Эти ножнички очень острые, и ты можешь ими порезаться». «Обещаю тебе быть очень осторожной», — горячо воскликнула Таня. «И просто носить их в сумочке». «Доченька, своего решения я не поменяю», — подытожила разговор Ирина Ивановна. «А сейчас иди на кухню, будем обедать». Таня обиженно поджала губки и, прежде чем выйти из комнаты, еще раз с сожалением взглянула на чудесные ножнички. Сейчас, под освещающим их солнечным лучом, они весело блестели и были еще красивее. Печально опустив голову, девочка неохотно пошла на кухню. В этом году Таня начала учиться сразу в двух школах – в общеобразовательной и в церковной, воскресной. Родители у нее были верующие, поэтому она с детства посещала христианские собрания, где у нее было уже много друзей. Занятия в воскресной школе проводила 17-летняя Лидия. Наша Лидуся, как нежно называли ее между собой ученики. Дети ценили мягкий нрав Лидии, всегда приветливую улыбку и способность понятно объяснять трудные места из Библии. На последнем воскресном занятии наша Лидуся рассказывала о восхищении церкви. Она сказала, что очень скоро Иисус Христос придет опять, чтобы поднять всех готовых ко встрече с Ним в свое небесное царство. Это будет самый большой и нескончаемый праздник для тех, кто его любит и ждет. Таня очень любила праздники и поэтому быстро спросила: «А что это значит быть готовым? Ведь я тоже хочу в небо. Те, кто примирились с Богом, должны стараться больше не грешить», — охотно объяснила учительница. «Ведь Иисус может прийти в любой момент, и тех, кто не захотели расстаться со злом, Он не возьмет». «Значит, я готова», — воскликнула Таня и облегченно подумала. «Недавно я попросила у Бога прощения за свои грехи и до сих пор не сделала ничего плохого. Даже маме по дому помогаю. Значит, и я попаду на этот большой праздник восхищения церкви». Она вернулась домой в прекрасном настроении, собираясь рассказать маме о своей радости. Но, войдя в комнату и увидев, что Ирина Ивановна держит в руках те самые блестящие ножнички, замерла на пороге. «Доченька, почему ты не проходишь?» — спросила мама. «Расскажи, что у вас было на занятии?» Но Таня как будто язык проглотила. Все ее внимание было сосредоточено на красивых ножничках. Что-то невнятно пробормотав в ответ, она присела в кресло, открыв лежащую на столике книгу. Ирина Ивановна не обратила внимания на ее странное поведение, потому что была очень занята подготовкой к участию в вечернем собрании. Как только мама вышла из комнаты, Таня быстро подошла к тумбочке, на которой лежали ножнички, нетерпеливо схватила их и, завернув в носовой платок, спрятала в карман. «Все, теперь они мои», — радостно подумала она. Но сердце тревожно забилось, и вместо его обычного «тик-так, тик-так» Тане послышалось: «Верни, верни». «Ну уж нетушки», — сердито ответила она своему сердцу. «С этими ножничками я уже не расстанусь». И действительно, она весь день носила их с собой, а ночью положила драгоценный сверток под подушку. На следующий день, когда Таня вернулась со школы домой,
Мама встретила ее вопросом. «Доченька, ты случайно нигде не видела мои ножницы для ногтей? Они куда-то пропали?» «Нет», — торопливо ответила Таня, покраснев как помидор, а сердце ее встревоженно застучало. И опять вместо «тик-так» теперь оно говорило. «Вранье, вранье!» Ирина Ивановна внимательно посмотрела на дочку и сказала. «Как жаль! Они мне сейчас так нужны! Возможно, я случайно положила их в другое место и теперь просто не могу вспомнить». Тане стало очень стыдно, но признаться в проступке не было сил. Вечером перед сном она достала ножнички, но теперь они уже не радовали ее. Таня начала мучительно придумывать, как бы все исправить. «Может быть, просто положить их на место?» — беспокойно размышляла она, уже лежа в постели. «Но тогда мама обо всем догадается, ведь она уже не раз искала их там. Или скажу, что нашла ножнички в другом месте, например, под диваном. Ой, нет, и это плохо. Во-первых, непонятно, как они могли туда попасть. А во-вторых, тогда мне опять придется обманывать. А может быть, просто выкинуть их?» От безысходности положения Таня даже начала тихонько плакать. И тут вспомнила. Наша Лидуся объясняла ученикам о том, как опасно непослушание Богу. Один грех тянет за собой другой. Они липнут друг к другу, подобно большому

выходит из молитвенного дома после воскресного занятия. Рядом мама, папа, наша Лидуся, другие дети и взрослые. Вдруг раздался громкий звук трубы. Все небо просияло неземным светом, и прямо на Таниных глазах ее родители и друзья стали подниматься вверх. «О, начался праздник восхищения церкви!» — с восторгом поняла Таня и с нетерпением стала ожидать своей очереди. Но потом увидела, что все ее знакомые уже в небе, да так далеко, что их уже трудно было разглядеть, а она сама все еще стоит на земле. «Иисус, неужели ты забыл обо мне?» — в слезах вскричала Таня. Она подняла руки вверх и даже изо всех сил приподнялась, встав на цыпочки, чтобы поскорее войти в это влекущее, сияющее голубизной и золотом небо. Но вдруг почувствовала огромную тяжесть, придавливающую ее к земле. Опустив руку в карман, Таня с трудом достала сверток, который почему-то стал очень большим, и, размотав платок, увидела огромные ножницы. Теперь она поняла, что именно этот груз помешал ей подняться в небо. Таня попыталась выбросить тяжелые ножницы, но они как будто прилипли к ее рукам. Взглянув вверх, она увидела, что фигурки ее друзей уже скрылись в большом белоснежном облаке. «Иисус, прости меня!» — в отчаянии закричала она. «Я тоже хочу в небо!» «Доченька, милая, что случилось?» Вдруг услышала Таня родной мамин голос. «Почему ты так кричишь?» Таня открыла глаза и, увидев склоненные над ней лица родителей, поняла, что это был лишь сон. Мама положила ладонь на ее лобик, проверяя, не повысилась ли температура, а отец успокаивающе взял дочку за руку. «Мамочка, папочка, как хорошо, что вы здесь!» — радостно воскликнула Таня. «Значит, праздник восхищения церкви еще не начался?» «Думаю, что нет», — улыбаясь, ответил отец. «Ты, наверное, видела какой-нибудь сон?» «Да, и я хочу побыстрее рассказать вам что-то очень важное», — сказала Таня, быстро поднимаясь из постели. Родители переглянулись, а она, ничегошеньки не скрывая, рассказала о том, как украла понравившиеся ей ножнички, завернув их в платок, и как потом обманула маму, заявив о том, что не видела их, как собиралась скрывать свой поступок и дальше. «Но сегодня мне приснилось, что начался праздник восхищения церкви», — взволнованно продолжала Таня. «А я не могу вместе с вами подняться в небо. Ножницы вдруг стали очень большими и тяжелыми. Они прилипли ко мне, и я не могла их выбросить. Я стала просить прощения у Иисуса, но потом проснулась, а теперь прошу и вас простить меня». «Да, конечно, доченька, мы прощаем и рады, что ты все поняла», — ответила мама. «Грех иногда кажется легким и незначительным, но если от него не избавишься, то можешь не попасть в небо», — объяснил отец. «А от тяжести вины избавляет только Иисус. Поэтому теперь я всегда хочу быть послушна ему и вам», — сказала Таня и положила маленькие ножнички на положенное им место. «Не прячь свой грех, проступок не скрывай. Когда тревожно совесть обвиняет, скажи все честно, время не теряй. Ведь Иисус и так о нас все знает. Не бойся перед Ним вину признать. Тебя Спаситель очень-очень любит. Ты можешь обо всем Ему сказать. Господь всегда поймет и не осудит. Подняться в небо сможет только тот, кто Богу и родителям послушен, кто сердце наполняет чистотой и со грехом уже совсем не дружит».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к последней, третьей главе послания апостола Павла к Титу. Сегодня мы завершим изучение этого небольшого произведения, которое является последним из серии пасторских посланий апостола Павла. В этом послании Павел рисует нам достаточно полную картину того, что Бог хочет для своей церкви. В первой главе послания мы увидели, что Бог желает, чтобы его церковь была упорядоченной организацией. В следующей главе речь шла о том, что Божья церковь должна характеризоваться здравым учением. Что же касается этой последней главы, из нее мы с вами узнаем, что для того, чтобы в полной мере стать такой церковью, какой ее хочет увидеть Бог, верующие в церкви должны производить добрые дела. Иными словами, апостол говорит здесь, что добрые дела являются самым первым и очевидным свидетельством спасения человека. Прочтем первый стих. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Самое первое, что упоминает здесь апостол, это наставление о том, что члены церкви должны быть законопослушными людьми. Верующий человек должен повиноваться законам той страны, в которой он живет. За исключением, конечно же, тех случаев, когда эти законы вступают в противоречие с его обязанностями перед Богом или мешают его взаимоотношениям с Богом. Долгое время я проводил в своей церкви вечерние занятия по Библии. На них регулярно собиралось достаточно много христиан, которые приезжали на своих машинах из разных частей нашего города. И мне всегда было стыдно, когда во время этих занятий мне приходилось делать объявление о том, что кто-то из пришедших оставил свою машину в запрещенной для парковки зоне или перегородил своим автомобилем путь для другого транспорта. Дело в том, что подобные действия нарушают правила дорожного движения. И мне всегда было печально сознавать, что у меня на занятиях присутствуют люди, которые не придают значения тому факту, что христиане обязаны подчиняться властям и начальствам. И эта иллюстрация сразу же подводит нас к вопросу о том, что надлежит делать верующему в случаях, когда закон страны, в которой он живет, вступает в конфликт с его обязанностями перед Богом или его взаимоотношениями с Небесным Отцом. Например, должен ли молодой человек, призванный на военную службу, отправляться на войну, если его глубокие христианские убеждения говорят ему обратное? В нашем свободном обществе молодой человек, который придерживается определенных убеждений в отношении военной профессии, может отказаться от участия в военных действиях, руководствуясь подобными соображениями. И по закону, такой молодой человек не обязан проходить службу в вооруженных силах или брать в руки оружие. Однако он обязан провести то же самое количество времени, которое все остальные люди его возраста проводят в армии, исполняя иные гражданские обязанности. Я думаю, что любой молодой человек, решающийся на подобную альтернативную службу, должен заслуживать за это наше всяческое уважение. Мне кажется, что молодому человеку требуется немалая смелость и убежденность, чтобы в этих обстоятельствах открыто и смело заявить, что он готов исполнить долг, которого требует от него его государство, однако он не может взять в руки оружие. Я думаю, что такая позиция заслуживает нашего понимания и сочувствия. С другой стороны, есть немало молодых людей, которые пускаются на обман и противозаконные действия ради того, чтобы избежать исполнения своего воинского долга. Они скрываются от службы в армии вовсе не из-за своих религиозных убеждений. И я не могу дать никакого иного объяснения этому поведению, кроме того, что они не верны своей стране.
Хотя эти молодые люди не против получать все благословения и привилегии, которые дает им их государство. Они не желают задумываться о своей ответственности и о своих обязанностях. Причем тем самым они нарушают закон и должны нести за это заслуженное наказание. Мы должны подчиняться властям и начальствам, которые стоят над нами. Церковь обязана учить этому своих прихожан. Неотъемлемой частью учения, которому надлежит возвещаться людям в церкви, должны быть слова о том, что христиане обязаны подчиняться властям. Причем, проявляя подчинение представителям власти, вы подчиняетесь не самому человеку, облеченному властью, но должности, которую он представляет. Может быть, вам претит манера, в которой дорожный инспектор сделал вам замечание и выписал штраф за нарушение правил движения. Однако вы обязаны уважать форму, которую носит этот человек. Он является представителем государственной организации, которая защищает наши жизни и наше имущество. И без таких людей мы бы чувствовали себя сегодня очень неуютно. Именно поэтому мы должны повиноваться и покоряться начальствам и властям. Этот стих также заставляет нас задуматься о том, вправе ли христианин заниматься политикой. Я верю, что отдельный христианин свободен в своем выборе, он вполне может заниматься политической деятельностью. Однако я не считаю, что сама церковь вправе вовлекаться в политические дела. Я уверен, что если бы сегодня мы имели реальное движение Божьего Духа, многие люди в наших церквях решили бы баллотироваться на различные правительственные должности. Замечательной иллюстрацией моих слов является духовное пробуждение в Англии, начатое Джоном Уэсли. Джон Уэсли никогда не пытался изменить политический строй своей страны, свергнуть короля или реформировать англиканскую церковь. Он просто начал проповедовать Слово Божие. И многие стали обращаться к Богу. Причем среди них оказались люди, подобные Уильяму Уилберфорсу, знаменитому филантропу и борцу за права человека. Это были люди, которые в свое время являлись прожигателями жизни, игроками и пьяницами, совершенно не заботившимися о нуждах обездоленных. Но это было до того, как они пришли к знанию Иисуса Христа. Эти люди положили начало серьезному движению по защите прав трудящихся, которое принято связывать с духовным пробуждением в Великобритании, начатым Джоном Уэсли. И именно это положило начало движению против использования детского труда и в защиту прав трудящихся. Мы нуждаемся в людях, которые войдут в правительственные сферы и предпримут необходимые социальные шаги. Однако церковь, как организация, не призвана участвовать в сфере политики. Для церкви и ее членов главное в том, чтобы они были готовыми на всякое доброе дело. Церковь должна призывать своих людей прикладывать усилия и учиться совершать добрые дела. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. А здесь мы приступаем к целому ряду увещеваний, призывающих нас избегать чего-то. Прочтем второй стих, где Павел пишет: «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Наставление «не злословить никого» означает, что мы не должны говорить злые или обидные вещи о ком-либо или же повторять чьи-то сплетни. Кто-то однажды заметил, что человек может не верить всему тому, что он слышит от других, однако это не мешает ему повторять все это. Именно об этом идет речь здесь. Мы не должны повторять все то, что нам иногда доводится слышать.
Многие злоязычные измышления передаются из уст в уста, хотя не существует даже элементарных подтверждений того, что данные слова соответствуют действительности. Есть еще одна старая поговорка, которая гласит, что люди готовы верить любой неправде, если эта неправда будет шепотом сказана им на ухо. Однако, если у общины есть достоверные свидетельства того, что какой-то член церкви делает что-то недостойное, такой человек должен быть открыто назван и призван к ответу. Вы можете вспомнить, как сам Павел называл имена людей, которые были в чем-то виновны перед ним, как, например, Фигел и Эрмоген, Именей и Филит, Александр Медник или Димас. Прочтем далее третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Этот стих дает нам прекрасное изображение неспасенных людей в наши дни, а также описывает жизнь всех нас до того, как мы узнали Христа. Мы были несмысленны, непокорны, пребывали в заблуждении, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, а также ненавидели друг друга. Такова картина погибшего мира, друзья мои. Вы можете зайти в дом неверующих и увидеть там все это. Или же взгляните на сферу бизнеса. Любой офис, любую фабрику, и вы убедитесь, что все это присутствует там. К сожалению, некоторые подобные черты мы можем встретить и в наших церквях. Иногда в церкви создается видимость любви, однако за ней скрывается зависть, ненависть и сплетни. Вы можете встретить церкви, которые разделены на враждующие лагеря, и при этом представители противоборствующих группировок хором хвалятся и гордятся тем, какой правильной веры они все придерживаются. Это позор для дела Христа, друзья мои, и здесь нам дается картина, описывающая неспасенных людей этого мира. Все это ни при каких обстоятельствах не должно относиться к нам с вами, как к верующим в Иисуса. Прочтем 4 и 5 стихи. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». В свое время Господь спас нас, но отнюдь не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Предыдущий стих дал нам картину того, какими мы были до нашего прихода ко Христу. Очень важно понять, что приход ко Христу вовсе не означает, что вы просто открыли новую страницу своей жизни. Дело в том, что вы без труда сможете убедиться, что на новых страницах вы будете писать все то же самое, что и прежде. Когда перед началом Нового года вы принимаете для себя какие-то решения и обещаете себе стать лучше, это вовсе не делает вас христианином. Точно так же вы не спасаетесь на основании праведных или добрых дел, которые совершаете, потому что Он спас нас по Своей милости. Благодаря тому, что Христос умер за нас и заплатил положенную цену за наши грехи, Бог готов протянуть к нам Свою милость. Именно по Своей милости Он спасает нас. Причем Он богат милостью, что означает, что Он щедро дает ее всем. Кем бы вы ни являлись, Он может спасти вас сегодня, потому что Христос умер за вас. Он заплатил цену наказания и передает нам свою собственную праведность, банию возрождения и обновления Святым Духом. Бог возрождает нас посредством этой бани возрождения, что буквально переводится как «умывальник» или «омовение возрождения».
В ветхозаветные времена во дворе скинии, а позднее в храме, располагался специальный умывальник, который являлся символом этого духовного возрождения. Именно об этом омовении возрождения говорил сам Господь Иисус, как мы читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна. В пятом стихе нам приводятся его слова. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода олицетворяет собой Слово Бога. Библия как бы омывает нас, она обладает освящающей силой, и мы очищаемся Словом Бога. Святой Дух использует Слово Бога, то есть рождает нас от воды и духа. Именно таким образом мы обретаем рождение свыше. Далее прочтем 6 и 7 стихи. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вы никогда не обращали внимания на то, что во всем, что делает наш Бог, есть избыток и изобилие. Он силен сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, как пишет Павел в 20 стихе 3 главы послания к Ефесянам. Теперь давайте прочтем 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Тот факт, что верующий спасается благодатью Бога, не избавляет его от необходимости совершения добрых дел. Суть в том, что человек должен быть прилежным к добрым делам. И Павел говорит, что Тит должен непрестанно учить этому. Друзья мои, только после того, как вы обрели спасение, Бог начнет говорить с вами о добрых делах, но до этого времени Бог даже не интересуется вашими добрыми делами, потому что все то, что мы с вами называем добрыми делами, Бог называет запачканной одеждой. Вся праведность человека подобна запачканной одежде в его глазах, как пишет пророк Исаия в 6 стихе 64 главы своей книги. И Он не просит у нас ничего подобного. Он хочет лишь спасти нас. Если вы придете к Нему таким, какой вы есть на самом деле, Он спасет вас, потому что Он сам сделал для вас что-то. Небесный Отец вовсе не просит вас сделать что-то для Него. Ибо что мы с вами можем сделать для Бога? Однако после того, как вы уже спасены, после того, как вы стали Божьим чадом, Он уже начинает говорить с вами о совершении добрых дел. А также Он хочет, чтобы вы участвовали в донесении Его слова до других людей. Это и значит быть прилежным к добрым делам. Это все, о чем мы должны думать и рассуждать. Далее прочтем 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». «Мы должны отстаивать свою веру», — говорит Павел. «Однако нам не следует делать это посредством споров или дебатов. Это не приносит никакой пользы, ибо подобные споры еще никого не привели к Господу». Своими интеллектуальными доводами вы можете полностью обезоружить человека, но это не затронет его сердце и не завоюет его для Христа. Поэтому удаляйтесь от глупых вопросов и споров. Именно по этой причине я стараюсь не затрагивать в своих лекциях некоторые темы, которые имеют явно сенсационный характер. Например, в настоящее время создается впечатление, что очень популярной темой в церковных кругах стало бесовство. Ко мне приходит немало писем с просьбами дать несколько лекций по вопросу бесовства и одержимости. Меня даже убеждают написать книгу на эту тему.
Но я призываю вас не слишком увлекаться всем этим. Лично я с гораздо большим удовольствием рассказал бы вам о Святом Духе, который может обитать в вас. Если Он пребывает в вас, никакие бесы не могут овладеть вами. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», — пишет апостол Иоанн в 4 стихе 4 главы своего первого послания. Именно это мы должны знать, потому что нам всем так легко удалиться в сторону. Далее прочтем 10 и 11 стихи. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Меня не раз приглашали выступить на каких-то мероприятиях, в которых также участвовали люди, не принимающие Слова Божьего, то есть еретики. Еретик — это тот, кто отвернулся от истины. Но я никогда не испытывал интереса к сотрудничеству с теми, чьи взгляды находятся в откровенном противоречии со Словом Бога. Бог велит нам удаляться от таких людей. Просто отойдите от них и не сообщайтесь с ними. Далее прочтем стихи с 12 по 14. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Павел дает свои последние увещевания о добрых делах. Мы должны учиться преуспевать в добрых делах, и порой это требует приложения определенных усилий. Очень многие люди думают, что это легко, но они заблуждаются. Наша задача — понять, что Бог считает добрыми делами, а также научиться тому, как следует их совершать. Завершает Павел это практическое послание к Титу словами благословения. «Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь». Итак, друзья мои, именно этими словами я хочу закончить изучение данного послания. Пусть благодать пребудет и со всеми вами. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Когда делают дети ошибки, грустно в них
1: В Германии 17 часов.
2: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
3: Наше интервью. Служение освобождения. Одержимость. Демоническая обремененность, служение освобождения. По этим вопросам у искренних верующих могут быть очень разные мнения, отличный от других опыт, даже разная богословская позиция. Мы задали некоторые вопросы из этой области братьям, имеющим опыт как в богословии, так и в душепопечительской практике. Предлагаем вашему вниманию их ответы. Александр Тарасенко. Уважаемый Александр, вы знаток религиозной жизни Палестины времен Второго храма. Исследованием жизни и учения фарисеев, апостола Иоанна, исторического контекста служения Иисуса Христа вы посвятили много лет, защитили докторскую диссертацию. На эту тему вы написали уже не одну книгу. Не могли бы вы ответить на вопрос, почему во времена Иисуса Христа так много иудеев, как об этом ясно свидетельствует Евангелие, были одержимы бесами? Для ответа на поставленный вопрос обрисуем общий историко-культурный фон в еврейском мире. Судя по тому, что синоптики уделяют исцелению бесноватых особое внимание, экзорцизм был одним из важных служений Иисуса Христа, а значит, проблема действительно существовала. Следовательно, вопрос в том, как в избранном народе или народе царей и священников, то есть среди людей, рожденных от верующих родителей, могло наблюдаться такое явление. На мой взгляд, ответ заключается в фактическом неверии многих евреев. В библейские времена оно иногда выражалось в тайном отрицании существования Бога. Псалмы 13:1, 52:2. Заметим, что Библия без всякой политкорректности называет атеиста безумцем. Но выражать свой атеизм в открытой форме было весьма опасно, ибо все тогдашние общества были весьма религиозны. Поэтому тот, кто отвергал Бога, имя которому Господь, тетраграмматон, для собственной безопасности вынужден был примкнуть к поклонникам иных божеств. Среди евреев неверие в истинного Бога выражалось в служении идолам, что впервые проявилось в народе еще во время Исхода. Далее оно упоминается неоднократно как в исторических, так и в пророческих книгах. Даже одаренный Богом царь Соломон, деливший свое свободное время между библиотекой и гаремом, в конце жизни разделил свое сердце между истинным Богом и иными богами. Третье царство, 11:4-8. Итак, у нас налицо два печальных явления – неверие истинному Богу и служение божествам других народов. С первым все понятно. Атеист сам обрекает себя на безумство, так как теряет покой Божьего шалома или душевную гармонию. Скажем так, Бог не охраняет, а значит, не сохраняет и его душу. На второе же явление обратим более пристальное внимание. Наши источники показывают печальную картину поклонения идолам. Неистующие, похожие на безумных, жрецы и жрицы, как в Третьей Царств 18:26-28, пьянство, особенно в культе Диониса, сексуальный разврат в восточных культах, касавшийся, как пишет Геродот, даже замужних женщин, которые раз в году на территории языческого храма должны были за деньги отдаться любому чужестранцу. Естественно, что красавицы возвращали долг родине быстрее прочих. В силу разных причин некоторые евреи, в том числе и на территории Израиля, были втянуты в жизнь язычников. Именно поэтому в Новом Завете и в раввинистической литературе звучат неоднократные призывы отделиться от беззаконников, детей тьмы. Осознанно или неосознанно, вольно или невольно, они служили чужим богам. А значит, если воспользоваться определением апостола Павла, были сопричастниками чаши и трапезы бесовской и всей своей жизнью раздражали Господа. 1 Коринфянам 10, 21-22. А вот теперь сами ответьте, легко ли им было сохранить свои души от вселения в них буйной толпы, имя которой — Легион? Михаил Чернявский. Уважаемый Михаил, вы посвятили несколько лет изучению практики экзорцизма в Первой Церкви, начиная от апостолов и заканчивая ранним Средневековьем. Вы написали замечательную книгу на эту тему. К каким общим выводам вы пришли? Почему вопрос освобождения от демонической зависимости оставался и остается таким злободневным? Целью моего исследования было выяснить, в чем состояли учение и практика ранней церкви о демонической обремененности и освобождении от нее. Кроме того, этот вопрос я рассматривал в динамике, то есть в хронологических рамках трех первых веков истории христианства. Чрезвычайно важно понять, что остается неизменным, а что меняется в этом отношении, начиная от Иисуса Христа, продолжая апостолами, затем их учениками и последующими поколениями христиан вплоть до эпохи Константина Великого. Книга называется «Экзорцизм в ранней церкви до Никейского периода». Издание СПБ «Мирт», 2016 год. Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. К третьей степени относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6:4, 11:14. Кроме того, в своем исследовании я рассматривал причины демонической обремененности, главной из которых, как в первом веке, так и в 21 веке, остаются оккультные практики. Служением освобождения в ранней церкви занимались многие, но не каждый. Одним из важнейших духовных дарований для этого считался дар развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви различали бесноватость и психоневрологические заболевания. Это хорошо видно из Нового Завета и другой раннехристианской литературы. В случаях одержимости с апостольских времен известно четыре основных средства – повеление или изгнание именем Иисуса, молитва, пост и чтение особых текстов, чаще всего евангельских, апеллирующих к Голгофской победе Христа. Очевидно, актуальная тема духовной брани останется до второго пришествия нашего Господа. Сатана пока не связан, а по-прежнему ходит, как рыкающий лев. Он, как отец лжи, напустил много тумана и посеял массу заблуждений и перекосов в этой сфере. Иоанн Златоуст говорил: «Не столько заботится сатана о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками. Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и навредить ему каким-то образом» 1 Петра 5:8. Но дети Божьи знают, что в этом противостоянии важно уметь и защищаться, и атаковать. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Твердое и внятное библейское учение о человеке и духовном мире, богатый опыт церкви, а главное – сила Святого Духа. Иван Вылков. Уважаемый Иван, служение освобождения для вас не только предмет исследования, но и практики на протяжении многих лет. Вы – пастор, епископ церкви, автор многих книг, часть из которых посвящена теме освобождения людей от порабощения демонами. Не могли бы вы сказать, каковы основные причины такого порабощения? Как люди, рожденные со свободной волей, становятся зависимыми от злых духов в своих решениях, действиях и даже помышлениях? Оккультно обремененными люди становятся не только по собственной инициативе, но в силу различных обстоятельств, от них независящих. Многие оказались в рабстве демонического насилия независимо от своей воли. В основном это люди, не имеющие защиты, через полученное благословение от родителей и служителей церкви еще с рождения. То есть, слова апостола Иоанна «мир лежит во зле» актуальны и сегодня. Причины, как правило, просты – зависть, алчность, жажда контроля над судьбами других. Все это толкает людей к применению инструментов оккультизма. В дело идут порча, сглазы, чародейство, магия и другое. Инструментов таких очень много, всех не перечесть. Но основа одна – демоническое воздействие на людей. И применяют такие практики люди независимо от возраста, социального и национального происхождения, общественного статуса и интеллектуального уровня. Точно так и попадание под такое влияние не зависит от этих факторов. Проблема в том, что если такие незащищенные люди попадают в поле зрения или интересов вышеназванных людей, которые поставили себе цель навредить, то, к сожалению, эта цель ими достигается. Если не сработало с первого раза, или оккультист оказался не того уровня, люди будут искать другого, даже за большие деньги. Это наша действительность. В наш технологический просвещенный век – дремучее средневековье. Есть и другая, притом немалая группа людей, которые проявляют любопытство, желая узнать свое будущее, свою судьбу. Начиная с этого, казалось бы, невинного любопытства, они попадают в ловушку дьявола через гороскопы, предсказания астрологов, ясновидцев и прочих. Следующая группа – это ищущие выздоровление любой ценой. Они обращаются к экстрасенсам, колдунам и разного рода целителям. Есть и таковые, кто решил усовершенствоваться и обратился за помощью к учениям и учителям, обучающим приобретению сверхъестественных способностей. Нельзя не упомянуть и религиозный оккультизм. Некоторые религии основаны на оккультизме, другие, в частности, христианские деноминации и конфессии, дали место оккультной практике через сверхъестественное проявление духов обольщения, имитирующих действия Святого Духа. Так мы переходим от невинных жертв, попавших в оккультную зависимость, к тем, кто добровольно подчинил свою волю духам-обольстителям. К великому сожалению, туда попадают чаще всего искренние и ищущие духовности, но не утвержденные в вере христиане. Не способные, как говорит апостол Павел, отличить правую руку от левой, не наученные развивать в себе дар распознавания духов. В своей детской духовной наивности они принимают все, не исполняя повеления апостола Иоанна «испытывайте духов». Доверяются авторитетам-шарлатанам, лжеучителям, имеющим корыстные цели. К сожалению, исполняется и этот признак последнего времени, о чем предупреждал Христос, а именно, что появятся лжехристы и лжепророки, и что многие последуют за ними. Апостол Павел тоже предупреждает, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». 1 Тимофею 4:1. Михаил Черенков. Уважаемый Михаил, вы доктор философских наук, занимаетесь исследованиями в области религии, социальной психологии, истории протестантизма не только прошлого, но и настоящего. Вы написали 4 монографии на эти темы, много книг с интригующими названиями. В общем, вы признанный знаток современного религиозного евангельского христианства в Восточной Европе. Как видится вам роль служения освобождения в современном евангельском христианстве? Востребовано ли оно и почему? Если мы сравним сегодняшних христиан с учениками Иисуса и первоапостольской церковью, то увидим, что многие важные элементы служения в процессе истории были утеряны или отвергнуты. И это вряд ли можно объяснить теорией прекращения или замещения, будто чудеса были нужны только в начале церковной истории, а потом на смену им пришло учение на основе библейского канона и церковной традиции. Мы знаем, что учение было всегда главным, но оно подкреплялось чудесами и знамениями. Я недавно перечитывал историю из книги «Деяния апостолов» 13:6-12 и обратил внимание, что проконсул уверовал лишь после того, как Павел освободил его от козней волхва Елимы. Иными словами, даже самые разумные люди не в состоянии внимать здравому учению, пока остаются под влиянием темных сил. И это означает, что можно проповедовать до бесконечности – можно находить новые и новые аргументы, можно потерять голос, но без духовного освобождения разум останется закрытым и плененным. Это вроде бы очевидные истины. Мы понимаем, что служение освобождения необходимо для современной церкви и ее миссии, так же, как это было в дни апостольских деяний. Но, увы, у нас этого нет. И проблема не в том, что этого нет. Проблема в том, что мы находим этому оправдание и успокаиваем себя, говоря «этого нет, но нам это и не надо». Хотя в глубине души все знают, что надо, но этой темы избегают. Почему? Я упомяну лишь одну причину. Страх столкнуться с реальностью зла. Чувствуя слабость веры, мы предпочитаем держаться подальше от тех мест, людей, событий, вещей, в которых зло показывает свою силу и тем самым бросает вызов нашему христианству. Современное христианство стало частью обычной цивилизации, в которой правят разум, наука и технологии. Но это на первый взгляд. А если присмотреться, мы увидим, что темные силы встроены в порядок цивилизации, что древнее зло вполне совместимо с достижениями современности. И если задуматься и снять розовые очки, то мы поймем, что многие современные игрушки и устройства вовсе не безобидны, что информационное влияние неотделимо от духовного, что многие влиятельные люди в деловых костюмах поклоняются дьяволу, что идолы никуда не исчезли, лишь поменяли имена и формы. Когда мы закрываем глаза или надеваем розовые очки, зло не исчезает. Оно смеется над нами, над нашим страхом и маловерием. Я не думаю, что нам нужно намеренно искать встречи со злом. Я также не думаю, что каждый христианин должен иметь опыт в служении освобождения. Но при этом я уверен, что если зло бросает вызов нашей вере, мы не можем отвернуться или бежать. Мы должны противостать ему во имя Иисуса. А также мы должны знать, благословлять и всячески поддерживать тех, кто имеет особый дар от Бога в этом служении, разоблачать темное влияние и освобождать людей от духовной зависимости.
1: Василий Давидюк. Уважаемый Василий, вы несете служение епископа в церквах евангельских христиан, однако к вам обращаются верующие люди разных деноминаций и даже конфессий, если у них или их родных в жизни происходят непонятные, странные или даже страшные вещи. Вы не только в теории, но и на практике знаете, что и верующие люди иногда попадают под обольщение и обман дьявола и становятся зависимыми от его демонов. Как это может быть, что верующий, которому Бог через жертву Христа простил все грехи, все еще имеет проблемы в этой области и нуждается в освобождении? Не могли бы вы привести 1-2 примера в качестве иллюстрации? Все человеческие существа созданы по образу и подобию Божьему. Созданы удивительным образом, потому что созданы для реальных взаимоотношений с Богом, которые Он видит только как взаимоотношения любви. Это значит, что Он не подавляет, не ломает, не заставляет человека подчиниться его воле. Он предлагает все доброе в отношениях с ним, а человек или принимает предложение любви, или отвергает. Бог не принуждает никого, а дьяволу, у которого одна цель,
3: украсть, убить и погубить, он не разрешает мучить свое подобие. Тогда сатана, как и в Эдемском саду, делает привлекательное предложение. Например, узнать свое будущее, стать богатым, иметь власть, выздороветь, получить хорошего парня в мужья и так далее, чтобы человек воспользовался его услугами, позволив ему что-то сделать в его жизни. Когда человек воспользовался такими предложениями, он фактически открыл себя для врага, и тот начинает разрушать все области, как духовной, так и физической жизни человека. И если сознательно, через покаяние и отречение от его услуг, не лишить врага права вторгаться в нашу жизнь, то поражения будут во всех областях – конфликты в отношениях, духовное увядание, угасание молитвенной жизни, потеря радости в Боге, проблемы в отношениях с детьми Божьими, семейные разлады, претензии ко всем. Может ли разрушаться жизнь возрожденных людей, если у них в прошлом была оккультная практика? Да. В спасении истинных детей Божьих никто не сомневается, так как они поверили в искупление через жертву Христа, обратились к Богу и верою получили прощение грехов и дар вечной жизни. Но если человек через какой-то ритуал, осознанно или неосознанно, открыл себя для вторжения пришедшего «украсть, убить и погубить», то он, сам того не понимая, вступил в сделку с дьяволом. И если человек с помощью служителя эту сделку не разорвет на основании жертвы Иисуса Христа, отрекаясь от всех дел сатаны, называя поименно все, что открыло его для врага, то он будет жить жизнью поражения. Не нужно думать, что он не прощен, что он не христианин, что Господь не заберет его в свое время, как свое дитя. Спасение каждого зиждется только на принятии верою, совершенного на Голгофе. Но наша свобода и победоносная жизнь зависит от многого, записанного в Писании, в том числе и от отвержения дел тьмы. Я очень близко был знаком с одним ревностным христианином, хорошим проповедником, занимавшим определенный пост в церкви. У него были проблемы в семье. Ужасные отношения с детьми и время от времени просто жуткие скандалы с женой. При всем страстном старании вести правильную жизнь, он был не в силах противостоять мерзким грехам. И вот, оставленный женой и детьми, абсолютно раздавленный после очередного скандала, он согласился во имя Иисуса Христа отречься от оккультных практик, продолжавших оказывать свое пагубное воздействие на него. Мне было известно, что при рождении над ним было совершено оккультное действие, чтобы он остался жить, так как пятеро его братьев, родившихся до него, умерли в возрасте от 1 до 5 лет. После этого обряда он остался жить. Однако последствия были не только в его жизни, но и в жизни его детей и внуков. Спустя время после отречения его жена сказала: «Если бы мы в молодости так хорошо жили, как сейчас, я бы, не вставая с колен, непрестанно благодарила за это Бога». Другой христианин, студент вуза, 4 курса на отлично сдававший все экзамены, вдруг заметил в себе умственные отклонения. Он не мог дальше сдавать ни зачеты, ни экзамены. В разговоре со мной он признался, что, возможно, у него шизофрения, так как некоторым из его родственников уже ставили такой диагноз. Как оказалось, он до уверования был вовлечен в серьезные оккультные практики. Когда он отрекся от этого, то смог сдать все экзамены на отлично, а от умственного расстройства не осталось и следа. Когда сатана предлагает свои услуги через практику оккультизма, он имеет одну цель – получить право разрушать в открытой для него жизни все. Чтобы жизнь каждого

Валерий Антонюк. Уважаемый Валерий, вы руководитель самого большого союза ЕХБ в Европе. Это огромная ответственность и великий труд. Вы часто бываете на конференциях служителей церквей, посещаете духовные учебные заведения вашего братства и, как пастор по местной церкви, имеете опыт работы с людьми. Мой вопрос. Почему в церквах этому вопросу, отвержению всего оккультного, освобождению от оккультной зависимости и так далее, уделяется так мало внимания? Вопросы, связанные с проблемами оккультизма и, как следствие, практики освобождения от демонической зависимости, в нашей христианской среде включают достаточно широкий спектр убеждений. Соответственно, мы имеем разное понимание их практического применения. Среди служителей церквей нет единой позиции в этом вопросе. Хотел бы определить несколько основных причин такого положения дел. Первое. Прежде всего, тема оккультизма достаточно сложная и непонятная в современном обществе. Отношение ко всему, что связано с бесовским миром, у людей настороженное и подозрительное. И неудивительно, потому что на самом деле дьявол делает все возможное, чтобы люди оставались в страхе и трепетали перед нечистой силой. Поэтому, приходя в церковь, люди предпочитают не будоражить эту тему без лишней надобности. Если и нужно об этом говорить, делают это в исключительных случаях. Второе. Среди служителей нет единого мнения по этому вопросу. Отсюда и отсутствие понятной библейской практики. Не вдаваясь в богословские размышления, отмечу, что этот вопрос остается открытым и дискуссионным, но я должен признать, что в поместных церквах встречаются случаи оккультной зависимости. Третье. На протяжении последних 30 лет богословская подготовка новых служителей в основном происходит в семинариях, которые также имеют разное понимание этого вопроса. Обучение во многом формирует и определяет мировоззрение студента, определяет его будущую практику служения. Четвертое. Вопрос оккультной зависимости требует более глубокого исследования в современных условиях служения церкви. Здесь существует опасность уклониться в крайности. С одной стороны, занять позицию отрицания всего демонического в жизни христианина, с другой – прибегать к неправильным методам решения вопросов демонической зависимости. Отмечу, что на разных семинарах и конференциях время от времени вопрос оккультной зависимости поднимается. Пасторы церквей, где возникают подобные проблемы, нуждаются в помощи и советах. Из своего опыта служения скажу, что, еще будучи молодым служителем, я столкнулся с одержимыми людьми. Они не были христианами, но регулярно посещали церковь. Необходимо было решать вопрос. Тогда я впервые увидел необходимость самому правильно понимать и на должном уровне учить церковь, как воспринимать подобное и разрешать проблемы. Аналогичные случаи имеют место в служении многих пасторов. Пятое. Служение освобождения, как мы говорим, достаточно скомпрометировано тем, как оно проводится в отдельных деноминациях. Иногда это очевидная спекуляция, манипуляции, небиблейская практика. Такие практики становятся весомыми причинами избегания разговоров на эту тему. Безусловно, извращенное учение или практика других не должны приводить к игнорированию с нашей стороны. Но факт остается фактом. Многие люди духовно искалечены, получив подобное освобождение. Вместо исцеления они часто переживают большие духовные проблемы и нуждаются в продолжительной духовной реабилитации. Шестое. По моему убеждению, служение духовно зависимым людям – это служение не всех в теле Христовом. Мы должны исходить из принципа, что дары различны, и служения различны, и действия различны. 1 Коринфянам 12:4-6. Поэтому Дух Святой суверенно определяет, кто будет служить в этом направлении другим. Отмечу, что эти дары ничем не лучше и не выше других духовных даров, по-гречески харизм, которые проявляются в Церкви Христовой. Но там, где есть такая необходимость, Господь облачает силой, мудростью и использует своих людей.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Нее радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притча, 20 глава, 11 стих. Купцу нужен был мальчик для мелочной лавки. Он напечатал объявление, и на другой день к нему пришли несколько подростков. Купец, не задумываясь, сразу выбрал одного мальчика. Знакомые спросили купца, почему он так скоро выбрал именно этого мальчика. Купец ответил, входя в помещение, мальчик этот вытер ноги и закрыл тихо за собою дверь, что показывает его любовь к порядку. Он встал со стула при входе хромого и предложил ему сесть на свое место. Это означает его доброту и учтивость. На мои вопросы он отвечал скоро и почтительно. Здесь видна его рассудительность. Я уронил книгу на пол. Он тотчас поднял ее и положил на стол. Он не толкался, не пролезал вперед, но спокойно ожидал своей очереди. Одежда его была чистой, волосы причесаны, руки и лицо были чистыми. Вот поэтому-то я и выбрал этого мальчика из всех, сказал купец. Каждого человека можно узнать по его труду, поведению и словам. Жизнь есть труд, труд есть жизнь. Чем больше любви к работе, тем быстрее мы находим ее. Трудолюбие – это склонность человека постоянно делать что-либо полезное. Каждую работу следует с охотой начинать, с усердием продолжать и с благодарением оканчивать. Поведение – это зеркало, в котором каждое существо показывает себя. О дереве можно судить только по его плодам, а о человеке – его поведению. Голос поведения громче голоса слов. Слова учат, поведение убеждает. Слово есть образ мысли и выражение наших чувств. Следовательно, из слов легко может познаваться внутреннее душевное состояние говорящего человека. По звону слышно, каков колокол, а по речи можно узнать, каков человек. Если хотите узнать, каков человек в сердце своем, вникните в его слова, ибо от избытка сердца говорят уста.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Опыт Ревеки. И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдам твоим начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Книга Бытие, 24 глава, с 42 по 44 стихи. Как вы думаете, дорогие девочки, будущие невесты, почему слуга Авраама поставил перед Богом такое условие, чтобы не ошибиться в выборе жены для Исаака? Почему девушка должна была прежде напоить водой Елиезера и его верблюдов и лишь потом стать невестой для сына его господина? Знаете ли вы, сколько пьет верблюд? Не меньше 10 ведер воды, а верблюдов было 10. Вот сколько воды нужно было Ревейке принести в кувшине на своем плече. Не каждый из нас согласился бы на такую работу. Но слуга Авраама искал для сына своего господина девушку, которая была бы вежливой, услужливой, бескорыстной, трудолюбивой. И Бог позаботился о будущем Ревеке. Он послал ей богобоязненного, хорошо воспитанного, любящего мужа, а также дал особое преимущество войти в родословную Иисуса Христа. Один молодой человек ехал в переполненном троллейбусе и обратил внимание на то, как стоящая впереди девушка бережно сняла со своего плеча жучка и на пальце поднесла его к открытому окну. «Очевидно, эта девушка имеет доброе сострадательное сердце, если она заботится о букашке», — подумал парень и вышел на той же остановке, на которой вышла девушка. Оказалось, что она шла в церковь на богослужение. С тех пор он не пропускал ни одного богослужения и вскоре стал членом церкви. В церкви он поближе познакомился с этой девушкой. Со временем он убедился, что тогда в троллейбусе он не ошибся. Она действительно обладала прекрасным характером. И как в добрых поучительных сказках, эта история тоже закончилась счастливо. Молодые люди полюбили друг друга и с благословением Божьим создали семейный союз. Дорогие девочки, ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

песнь мира. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». Книга Псалтирь, 127-й псалм, 3-й стих. Как дом становится счастливым? Что делает дом счастливым? В каждом счастливом мирном доме можно найти радостную жену, в изобилии приносящую плоды любви, радости, тепла и жизни. Вот перед нами еще одна библейская песнь, которую пели паломники, поднимаясь на святую гору в Иерусалиме для поклонения. В ней прославляются тихие благословения порядка и мира в доме. Этот гимн начинается со слова «блажен». В конечном счете блажен тот дом, в котором жена подобна плодовитой лозе. И счастлива та семья, которая процветает под присмотром жены и матери, дающей, как плодовитая лоза, тень и убежище в самом сердце своего дома. Что же Бог сообщает нам, женщинам, любящим Его, благодаря этому замечательному образу плода и лозы? Вы – сердце своего дома. Во времена псалмопевца дом на Востоке строили так, что в центре находилось открытое пространство. Там разбивали прекрасные сады, засаженные фруктовыми деревьями, виноградными лозами и так далее. Каждое окно выходило в этот внутренний дворик, чтобы жители дома наслаждались этой красотой, спокойствием, цветами и прохладой. Замужем вы или нет, вы – сердце своего дома. Ваше предназначение, как и предназначение такого дворика – дарить мир и спокойствие всем, кто живет в доме. Вы – утешение для своего дома. В жарких солнечных библейских странах виноградные лозы давали утешение, отдых, защиту своей приятной тенью. Ваше служение подобно этому. Вы – убежище и утешение для своих любимых, близких людей. Вы – украшение своего дома. Палестинские дома украшали, пуская виноградные лозы по стенам или специальным решеткам так, что получался своеобразный узор – орнамент. Виноградные лозы выращивали посреди внутренних двориков, чтобы они давали тень. Бог уподобляет ваше значение для семьи виноградным лозам. Вы, счастливая женщина, любящая Бога, благословляете тех, кого любите, и украшаете дом своей заботой и добротой. Какое блаженство понимать значение прекрасного образа Божьего в псалме, принимать его прекрасный замысел о вашей жизни и возносить прекрасную песнь мира для тех, кто живет в одном доме с вами.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Все, что происходит вокруг нас, через то, что происходит, ну, как бы снаружи в нашей жизни, оно может выявить, что происходит у нас внутри. А вот то, что происходит у нас внутри, что есть в нашем сердце, ну, как ни прячь, рано или поздно это также станет видно снаружи. Ну, по крайней мере, Бог это точно видит. Вопрос времени в людях. Проповедь свою я назвал «Как лучше узнать человека в унынии?» Или «Как помочь человеку?» Ну, может, это элементы будут помощи, но больше, наверное, «Как узнать?» Мы будем читать с вами 41-й псалом. Но перед тем, как прочитать этот 41-й псалом, давайте несколько слов скажу о авторстве. Ну, когда вы открываете 41-й псалом, то первый стих, который здесь у нас в нашей Синодальной Библии, начальнику хора «Учение сынов Кореевых». Но мы понимаем, что это вставка, то есть это не, по сути, текст Богодухновенного Писания начинается со второго стиха. То есть это вставочка, которая говорит о авторстве. Ну и, кстати, если мы читаем о авторстве, здесь написано, что это учение сынов Кореевых. Ну, когда вы почитаете разных толкователей, которые говорят об этом псалме, то есть достаточное количество толкователей, которые считают, что автором этого псалма был Давид. Вот. И так как сыны Кореева, они служили в храме, и они были теми, которые совершали служение, то Давид мог дать псалом для исполнения, который они, в принципе, исполняли в храме. Ну и по-разному люди как бы говорят об этом, но вот мне понравилась фраза Рона Харриса, который говорит, что этот псалом имеет запах сына Иисеева. То есть мы читаем о Давиде, о том, что он переживал в своей жизни, и в принципе как бы, ну, можем думать о сынах Кореевых, но опять же это вставка, да, то есть, но есть, может быть, легче думать об этом псалме, когда ты думаешь о многих псалмах, которые написал Давид. И, кстати, 41 и 42 псалом, они в какой-то момент, может, даже были одним псалмом, но потом их тоже разделили, но мысль продолжается и в 42 псалме. Читаем со второго стиха. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. На самом деле, ну, депрессия или сильное уныние – это очень серьезная проблема. И на эту проблему по-разному люди реагируют. Вплоть от отрицания до какой-то демонизации. Ну, этого вопроса, когда люди слышат. И это же происходит в церквях. И иногда... Ну, мы, служители, может быть, не можем даже в какой-то ситуации адекватно помочь тому или иному человеку, потому что, по сути, человек, который находится в депрессии или в сильном унынии, ну, он как бы заражает своим унынием, заражает своей депрессией. И даже если кто-то хочет такому человеку помочь, ему тоже непросто с таким человеком общаться. Потому что нужно войти как бы в эту комнату этого человека, и сама атмосфера этого человека может тоже вводить в уныние. Несколько цифр. Проблема депрессии или уныния, она занимает первое место в мире
по количеству людей, которые не пришли на работу. То есть, ну, как бы, как, не знаю, как это точно анализировали, но вот неявка на работу, первая причина – это депрессия. Если вы зайдете просто в интернет и наберете слово «депрессия», то то, что вам выдаст интернет, на данный момент есть такая цифра – это 300, более 300 миллионов людей страдает депрессией, и депрессия – это как эпидемия. То есть, в принципе, они не говорят так, как о коронавирусе, но, по сути, это как эпидемия, то есть она глобальная, и она повсюду. И она касается не только каких-то особенных стран, где-то больше, где-то меньше, но это как бы, ну, такая глобальная проблема. От 45 до 60% суицидов произошло именно в состоянии депрессии, в состоянии уныния. Когда вы читаете и думаете о различных людях, которые имели веру, о их вере говорили, они своей верой заражали других людей, вот одним из таких людей был Авраам Линкольн. Хотя в начале 16-й президент Соединенных Штатов, он был таким религиозным скептиком, даже деистом, где говорил, что Бог все сотворил, он не принимает никакого участия в жизни своего творения. Но потом через разные обстоятельства в жизни он уверовал. И в его записях это находили, те люди, которые его окружали, в церковь, в которую он ходил, свидетельствовали о его вере и те записи, которые видели. Но он тоже переживал в своей жизни депрессию, хотя он занимал такое положение, когда он, можно сказать, служил всему народу. И в то время, когда он потерял 12-летнего своего сына, и у него уже было состояние такое депрессивное, это его еще больше вело в состояние такого глубокого уныния. И вот что он писал. Он писал такие слова: «Я стал самым несчастным человеком из всех живущих. Если бы мои переживания можно было бы поделить поровну между всеми членами семьи на земле не осталось ни одного радостного лица. Мне не нужно знать, станет ли мне когда-нибудь легче, лучше, но все во мне с ужасом предвещает обратное. Остаться в этом состоянии для меня больше нет никакой возможности. Кажется, либо сию же минуту я должен умереть, либо должен почувствовать облегчение». Вот человек, который уверовал, который занимал высокое положение, о вере которого свидетельствуют и который как бы являлся примером для других, он испытывал состояние глубокой депрессии. Я сегодня попросил специально спеть полностью Псалом 425, можно его высветить и просто вот как бы полистать куплет за куплетом. Это то, что мы сегодня пели, но просто вы можете смотреть на слова этого псалма. Псалом этот написал Уильям Купер, 18 век, Англия, многие псалмы он написал, и, скорее всего, не один этот псалом есть в сборнике песен Возрождения. Это христианский, ну, автор, но он в своей жизни также переживал такую глубокую депрессию, и эти слова мы поем, но, может быть, мы иногда, когда кто-то находится в состоянии какого-то такого уныния, иногда складывается впечатление, что я вообще один, что никто ничего подобного не переживает, что я вот один или дома, или в каких-то своих переживаниях, и в церкви всех радостные лица, и я единственный, который что-то переживаю. Скажу тебе, что этот человек, который написал этот псалом, который мы поем, который помогает нам перейти на Голгофу, он переживал глубокую депрессию в своей жизни. И он писал такие слова: «Нет в Писании ободрения столь всеобъемлющего, которое объяло бы и поглотило бы мои страдания. Нет утешения столь действенного, чтобы достичь его». То есть даже слово, которое он читал, о котором он писал, он не мог найти утешения в этих словах, и он переживал этот момент своей жизни, но он проходил эти этапы своей жизни. Как и любой из нас, если попадает в какое-то состояние, мы можем с Господом это пройти. Но это как бы больше в ту сторону, что есть те, которые, может быть, думают, что, ну, не может быть такого слова или такого состояния. Даже тот человек, которого назвали королем проповедников, Спержен, тоже переживал в своей жизни, всю свою жизнь глубокую депрессию. И об этом свидетельствует, когда однажды на одном из служений многотысячных он проповедовал, начался пожар, и люди просто начали толпой из зала как бы выбегать, и несколько человек из-за этого погибли, то есть они были затоптаны. И всю свою жизнь воспоминание того, что произошло в том служении, когда он проповедовал слово, хотя, казалось бы,
должна быть Божья защита, Божье благословение, и это было, но Бог допустил это испытание, и он переживал глубокую депрессию в своей жизни. Поэтому это может быть частью нашей жизни, но вопрос в том, что мы с этим делаем. Какое, как бы, ваше отношение к слову депрессия или к слову уныние? Есть отрицательное отношение или неправильное? То есть отрицательное отношение – это когда человек категорически говорит, что верующий в депрессии быть не может. Ну, как бы категорично. Нет, и все. А есть другие, например, есть такие церкви, которые изгоняют духа меланхолии. Это тоже крайность. То есть есть те, которые пытаются вот это вот духа уныния изгнать из человека, там, из церкви или еще откуда-то. Но а если мы признаем этот факт и попробуем подумать, а как мы можем помочь, что мы можем сделать? Я сейчас прочитаю вам некоторые симптомы. То есть, ну, может быть, они субъективные. Это как бы больше мое наблюдение, это 5 разных людей. Возможно, кого-то из них, кто-то из вас может и знать. Кого-то из них вы точно не знаете. Но я даже как бы перемешаю эти симптомы. Но я сидел и думал об этих 5 людях, о том, что они переживают, о чем они говорят. И вот что я записал. Слезы, жалобы, пассивность, безысходность, частое пребывание в своей комнате, уход от ответственностей, неудовлетворенное желание, одиночество, переключение на служение вне дома, неверие в реальность, которая есть, жалость к себе, повторяющиеся обиды, ультиматумы другим, головные боли, усталость, сон, увлечение сладким, разговоры о психбольнице, нет проактивности в поиске работы, сконцентрироваться на себе, страх о мнении людей, самобичевание. Я даже не все прочитал, ну, я не знаю, увидел ли кто-то что-то в себе, но я размышлял об этих людях, в каком они находятся состоянии, и что они, в принципе, как бы даже, может быть, и озвучивают о том, что есть что-то, что на них давит, чем они не удовлетворены, и что они находятся в состоянии такого, как бы, уныния. Когда мы прочитали этот псалом, и вообще мы говорим о слове депрессия, по сути, вообще это не библейское слово. И можно сказать, что где-то это может быть даже как ярлык, который иногда, ну, в том понимании, в котором преподносят это, например, ну, психологи или психотерапевты, говорят только о одной стороне проблемы и решая этот вопрос, например, лекарственными средствами. Очень огромное количество людей, я не подбирал специально, ну, как бы этой цифры, которые, сколько денег тратится на различные средства медикаментозные, чтобы людям помочь депрессии. Но, по сути, люди решают эту проблему везде, но люди, которые страдают состоянием уныния, это верующие и неверующие. Но когда ты попадаешь, например, в больницу, мой дядя когда-то лежал в психбольнице, и я видел, у меня как бы сложилось такое даже негативное отношение, как бы я не хочу ничего сказать против врачей, которые лечат, этому есть место, я думаю, есть крайние ситуации, в которых есть это место, но хотелось бы говорить о том, что первично. И вот когда мы прочитали Псалом 41, и мы, верующие, впадаем в депрессию или уныние, или если бы, например, там есть такой список симптомов, которые вы прочитаете, это тоже легко найти в интернете, по этим симптомам врачи ставят диагноз. Так вот, если бы, например, Иову ставили диагноз, ну, наши врачи, они бы ему сколько лекарств ему прописали, что Иов бы удивился о том, какое количество всего, что они знают о нем, хотя на самом деле они-то ничего не знали. Что это Бог допустил, что Бог его вел, что Бог его любит, что Бог провел его через эти испытания. Он проходил через это, и он переживал, ну, глубокую депрессию в своей жизни. Давайте мы, как бы, таким библейским языком переозвучим это слово. Вот если мы говорим слово «депрессия», то библейским языком есть другие слова. Одно из слов мы сегодня уже услышали – это слово «уныние». Уныние Давида, уныние Иова, даже уныние Иисуса. Оно не было греховным, это была борьба, это было томление, это было предательство вокруг. Он был одиноким. Уныние.
уныние, которое переживаем многие из нас, но кто-то не может выбраться из этого уныния. Второе слово – это слово «поникший». Иова, 22 глава, 29 стих. «Когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом». Слово «поникший» – это библейская аналогия слова «депрессия», когда человек поникший, с опущенной головой, ему не хочет, ну как бы нет надежды смотреть вперед, ожидать от кого-то помощи, просто поникшее лицо. Или Евангелие от Луки, 24 глава, 17 стих, слово «печальный», наверное, чаще нам встречающееся слово «печальный». Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Вот слово «печаль». Просто, опять же, кто-то в этой печали находится постоянно, а кто-то печалится по какому-то поводу и уходит как бы из этого состояния. Есть одно еще слово, которое описывает это состояние. Исаия 50 глава, 10 стих. «Хождение во мраке. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Вот «хождение во мраке». И кажется, у тебя есть Библия в руках, ты идешь в церковь, тебя любят, тебя ждут, но есть состояние как бы тучи, которая над тобой нависла, когда ты ничего не видишь вокруг, и она на тебя давит все ниже, и ты как бы ходишь во мраке, и Исаия говорит, вот кто ходит во мраке, да уповает на Бога. То есть он не говорит о том, что во мраке Бог тебя оставил. Бог проводит тебя через это для того, чтобы ты на Него уповал. Если вы почитаете книги, допустим, пуританские некоторые, то там они тоже интересные сравнения проводят, как, например, зима души или темная ночь души. Вот когда мы смотрим на деревья, мы понимаем, что зимой деревья, они не умерли. И хотя, если бы мы их как бы вот отчеловечили, да, то человек тоже как бы может в своей жизни не постоянно приносить плоды, не постоянно цветы на нем. А может быть состояние зимы, когда ну, все вокруг плохо, когда все серо, когда листья не растут, когда ну, как бы все плохо. И вот такое состояние они сравнивали это с зимой, что человек может проходить через такую зиму. И в разном возрасте это может происходить. И это может происходить как с маленькими детьми, так и с людьми пожилыми, так те, которые вчера уверовали, как те, которые уже давно в Него верят. Давид в 41-м псалме, он еще два слова использует. Он использует слово «забытость» и слово «ночь». «Ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага?» Вот это осознание как бы забытости, что как будто бы Бог забыл, хотя Он не забыл. Его присутствие есть, и за тучами есть солнце, просто мы его не видим. Состояние забытости или той ночи, я сегодня читал некоторые цитаты о ночи, в которой был Иисус. В ту ночь, когда Он совершал вечерю, в ту ночь, когда Он страдал, в ту ночь, когда Его предавали. Он проходил через эту ночь, и это же проходили другие библейские герои, и они в этой ночи принимали какое-то решение. Давид, например, принимал решение Бога прославлять. Что мы можем сказать человеку, который страдает депрессией? Я не буду говорить о том, что ну, я не врач, и наверняка в этом зале есть люди, которые ну, врачи. Думаю, что если человек переживает состояние уныния или депрессии, если вы как доктор ему поставили этот диагноз, не остановитесь на этом. И пусть это лекарство не станет единственным, что нужно человеку получить, потому что то, что мы почитали в 41-м псалме, первое, первостепенное, что может помочь человеку, это сам Бог. И мы читаем о том, что он говорит: «Приду к Богу крепкому и живому». То есть Бог живой. Бог живой, независимо от того, что ты переживаешь, и Он живой, чтобы тебе помочь. И вот эти слова, которые мы читаем в 41-м псалме, «жаждет душа моя к Богу крепкому, живому», это то, что мы не должны забывать или останавливаться в этом, когда что-либо переживаем, что бы это ни было. Мы потеряли кого-то, мы переживаем что-то, нас предали, мы не одни.
И когда мы находимся, мы что-то делаем, иногда мы так привыкаем, что кажется, что ты вот на сцене, хористы поют, проповедник проповедует, и мы можем сконцентрироваться на том, какая реакция, что подумают, как я выгляжу, как свет падает, как идет запись. И мы можем забыть в этот момент, что есть живой Бог, перед которым ты это делаешь. И вот к этому Богу живому мы приходим, поэтому самое первое, что может помочь человеку страдающему, это живой Бог, Он суверенный, который что-то может допустить, тучу как бы эту в твоей жизни дать, и она может стоять над тобой столько, сколько он считает нужным, как было в жизни Иова. Попробуй дать лекарство Иову. Были те, которые пытались ему помочь, но они не попали в цель. Они вначале попали в цель, они посидели рядышком возле него, но Иов уповал на Бога, хотя и жена его призывала к обратному, и друзья были горе-утешителями. Бог живой, он суверенный, он допустил это испытание в его жизни, от него это было, и было конец этому испытанию, и Бог это контролировал. И что бы человек ни прошел, даже если человек не увидел просвета, веря в Бога живого, мы верим в Его обетование. Поэтому первое – это Бог. Человек, который переживает страдания и депрессию, самый первый, кто может человеку помочь, это Бог, которого человек должен ожидать, терпеливо ожидать. Второе, оно как-то переплетено с первым – это поиск того, кто может утешить, понять, помочь. Поиск того, кто может утешить, понять, помочь. Вот когда я перечисляю эти вещи, утешить, понять, помочь, иногда некоторые люди, которые переживают состояние уныния, они говорят такие слова: нету никого, кто в похожей ситуации. Нету человека, который меня может понять. Нет человека, который меня может услышать. Меня не слышат. Но на самом деле есть тот, который может понять. И первое же – это Бог. Да? Бог что-то допускает, но мы должны в состоянии уныния прежде всего искать того, который такой по своей природе, по своему характеру, тот, который хочет помочь, тот, который хочет понять, услышать человека. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Желание. В состоянии уныния человек может принимать определенные решения. Ему плохо, он начинает есть сладкое. Ему плохо, он начинает спать. Ему плохо, он плачет. Но то, что пишет автор этого псалма, желает к потокам. То есть не просто заменить желание другим, а иметь желание к Богу, который, от которого придет помощь. Жаждет душа моя. То есть это состояние такой жажды, приходя к тому, который на самом деле может меня понять, услышать. Он уже услышал. Я изливаю перед ним свои молитвы, как и в этом же псалме написано, вот в ночи он изливает свои молитвы. Ночью песня у меня, молитва к Богу жизни моей. Вот в этой ночи души или в ночи буквальной этот человек молится Богу и ожидает от него помощи. Третье. Это научиться говорить со своей душой. Ну, может быть, в зале больше тех людей, у которых это лучше получается. У меня на самом деле труднее. Может быть, потом поделитесь со мной, вдруг я еще где-то буду на эту тему проповедовать. Вот. Но на самом деле это хорошее упражнение с собой беседовать. И у некоторых в этом очень хорошо получается. Может быть, особенно, если вы имеете какой-то дневник. И вы просто свои мысли можете запечатлить на бумаге. И не только в молитве Богу, а просто вот говоря что-то себе. И я бы сказал, что когда мы учимся говорить с собой, нужно не просто заниматься как бы таким самовнушением. Знаете, когда дети играют в компьютерные игры, они могут самовнушением заниматься и говорить себе такие слова. Ты можешь, да, ты можешь. Ну, в состоянии депрессии ты не просто должен себе что-то внушить, ты должен правду из Писания говорить своей душе, чтобы слово звучало.

ну, этого псалма, который мы читали с вами. «Днем явит Господь милость, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей». Бог музыку сотворил, и под Его музыку творилась земля. Читаем книги Иова, и это прекрасно. Но музыка может быть как частью нашей жизни прославления Бога, но также Бог ее дал для утешения. Помните, даже когда злой дух находил на Саула, Давид пел, там исполнял мелодии определенные, да, вот, и успокаивался Саул. Мелодия, она творит как бы чудеса, но опять же, мы не должны отрицать реальность, которая вокруг нас, но когда мы принимаем решение Бога прославлять, даже по вере, когда, может быть, я совершенно в другом состоянии, просто не делать замену. Если у тебя есть выбор включить какой-то сериал, посмотреть что-то, просто переключиться в какую-то другую, ты как бы, ну, не решаешь вопрос. Ты можешь себя еще больше загнать, потому что то, что ты там смотришь, ты можешь найти людей, которые могут тебя еще в большую депрессию ввести. А ты делаешь выбор прославлять Бога. И последнее – это о нас, людях. Если вы знаете какого-то человека, который испытывает состояние депрессии или уныния, или вы такой человек, который находится в таком состоянии, ну, я назвал, что Бог, Он первопричина, что к Нему нужно приходить, что самим нужно предпринимать усилия для того, чтобы искать Его, молиться Ему, прославлять Его. Я назвал, что нужно беседовать с собой, говорить себе правду, в каком ты состоянии находишься, и не заменять это неправдой, говоря из Писания. Но также очень важны люди. Все-таки мы, ну как бы Бог сделал церковь, создал церковь, и друг для друга мы очень важны. Ну, очень важно, конечно, когда ты находишься в состоянии уныния, найти внимательное ухо, найти как бы такое сострадательное сердце. Потому что в последнее время мы живем в такое время, когда мы очень сильно все заняты. Мы постоянно куда-то бежим. Я не знаю, обращали ли вы это внимание. Я обращал внимание, как иногда мы приветствуемся. Вот стоит группа людей, кто-то приветствуется, и некоторые вот так вот приветствуются. То есть даже мы не смотрим в глаза. Может, опять же, это привычка у людей некоторых, но некоторые даже, приветствуясь другим, они не посмотрят в глаза. Ну, как бы, ну, нужно же, да, руку вручить. Вот. И это как бы подсказка, может быть, для нас, ну, с кем стоит поговорить. Поговорить стоит с внимательным ухом и сострадательным сердцем, которое готов зайти в твою комнату того ада, который ты переживаешь, в который ты проходишь, который тебя просто послушает. Поэтому, а если мы уже хотим помочь человеку, который находится в унынии, сначала нужно первое – это послушать, что человек переживает, какой его опыт, что он, по сути, происходит в его жизни. И если мы не начнем сразу же давать правильные лекарства, раздавать, мы можем этому человеку помочь, потому что мы, по самом деле, будем заинтересованы в том, чтобы его выслушать прежде всего, послушать, может, что-то записать. Во-вторых, очень важно разграничить проблему. Это проблема греха или это проблема какого-то такого ситуационного зла, которое переживает человек? Потому что если проблема моральная, и это проблема грех, тогда это одна реакция. Но если, ну, проблема на самом деле что-то, что Бог допустил, это может быть болезнь, это опять же, как у Авраама Линкольна, смерть сына, это как у человека еще что-то происходит, и у Иова он вообще там все потерял, и детей, и имущество, и он остался с болезнью, но все вокруг плохо. И те, которые пришли к нему, первое время они просто молчали и сидели рядом, а потом они перепутали местами моральное и ситуационное зло. Они начали ему показывать на грех, которого у него не было. И, по сути, иногда на этом может остановиться наша помощь другому человеку, когда мы человеку говорим, у тебя грех, а у человека греха нет, а у него действительно какая-то проблема, про которую мы даже и не узнали, потому что были заняты собой или просто увлеклись чем-то другим. Ну а третье, если действительно это проблема греха, или даже если человек переживает в своей жизни какие-то испытания, идти глубже к сердцу, потому что у каждого из нас есть сердце, оно кому-то чему-то поклоняется. У него есть желание. Каждый из нас свои желания чему-то или кому-то подчиняет. Поэтому, проходя через трудные ситуации жизни,

Давайте делать вместе с автором Псалма 41-го, Давид это или кто-то другой, делать выбор, принимать все как от Бога, искать Бога, говорить с собой, прославлять Бога и находить внимательное ухо и сострадательное сердце человека, с которым ты можешь поговорить, помолиться и вместе принести свою нужду к Богу. Будем молиться. Аминь.

Милость сердце в пустоте, ища ответа. Ты звал, и я пришел к тебе, другого нету. Но если снова в суете ослеп невольно, тебя дай видеть на кресте, где взгляду больно. Прости меня, опять прости, виновен снова, но все равно, кому идти, ведь нет такого.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Книга притчи Соломона, 18 глава. Прочтем один текст, 10 текст 18 главы книги притчи. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Братья и сестры, что такое безопасность? Я хочу сегодня говорить о том, что является истинной безопасностью и что является ложной безопасностью. Безопасность – это не отсутствие опасности, заметьте, но это положение или состояние, в котором ты можешь сокрыться от опасности, которая тебя окружает. Я думаю, мысль понятная. Безопасность – это не отсутствие опасности. Это положение моего сердца, которое чувствует себя безопасным. И хотел бы сегодня несколько мыслей сказать. У человека это естественно, чувствовать себя всегда безопасно, когда ему ничто не угрожает, ни внутри, ни извне. И это очень естественно для природы человеческой. И вот люди для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они сегодня пытаются оградить себя. Они пытаются защитить себя. Ну, например, есть такое понятие «энергетическая безопасность». То есть, когда что-нибудь случается, где-то какой-то сбой, например, в подаче нефти, или в каких-то разногласиях с какими-то странами, экспортерами черного золота, сегодня страны пытаются обезопасить себя путем накопления энергоресурсов, чтобы если что-то произойдет, у них на длительный период времени они спокойны. Почему? Они обезопасили себя. У них есть запасы. И это они называют энергетической безопасностью. Есть такое понятие, как продовольственная безопасность. Для многих верующих, может, тоже это знакомо, да, для многих славян. Как-то вроде американцы не так не живут. А вот люди вот с Европы, им это ближе понятно. Вот если взять муки, то взять несколько мешков. Ну так, ну чтоб было, ну чтоб хватило, если вдруг что-нибудь, чтоб, ну, протянуть какое-то время. И люди обезопасивают себя тем, что открываешь холодильник или клозет, или все что угодно, все, полно битком. Хватает, есть, Господи, протянем первые десяток километров. Это понятие, как продовольственная безопасность, люди, очень знакомо для нас. Часто бывает, что кто-то может быть и участвует в предприятиях, которые делают всевозможные пайки и отправляют их в всевозможные склады, и их там тысячи-тысячи тонн складывается этой пищи. Для чего? Для того, чтобы, если придет время особого кризиса, у страны было чем, возможно, пропитать свой народ. Так думал человек, у которого родил богатый урожай. И он думал, что то, что он имеет, он сказал душе своей, покойся, ешь, пей и веселись. Почему? Потому что я обезопасил себя на многие годы вперед. Этот человек думал, что он находится в безопасности. Но Бог явился ему и сказал, в эту ночь безумный. То, на что ты надеялся, я лишу тебя опоры, и под тобой не станет того, на что ты надеешься. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Есть, братья и сестры, понятие жилищной безопасности. И ради этого люди, они ставят в своих домах замки. А к этим домам люди подключают сигнализации. У этих домов, возможно, может кто-то видел, стоит охрана, автоматчики. Почему? Потому что они нечто охраняют. Жилищная безопасность. Есть, друзья, физическая безопасность. И чем выше человек в положении в этом обществе, тем это сильнее выражается. Тем больше у него телохранителей. Особенно вы могли это замечать, когда кто-то был свидетелем, может быть, или может быть смотрел. И видел, как происходила инаугурация президента, как на всех крышах сидели снайперы, все сотрудники FBI и всевозможных фирм, которые способствуют безопасности этого человека. Как много было потрачено средств и задействовано людей для того, чтобы обезопасить безопасность одного человека. Братья и сестры, есть денежная безопасность. И многие люди хранят в своих домах сейфы, в которых они складывают свои сбережения.
которых код знает только они. Многие люди сегодня держат свои сбережения в банках, швейцарских или там еще каких-то, там, куда, казалось бы, ни один вор не может подкопаться. Но, друзья, и так бывает, что взламывают коды, расшифровывают эти сейфы и похищают оттуда то, на что люди надеялись, что никогда оно оттуда не исчезнет. Денежная безопасность. Как многие люди сегодня ошиблись в этом, потому что опорой своей жизни сделали финансы, деньги, имущество, вещи. Все это очень напрасно. Все это напрасно, друзья мои, если настоящей безопасностью моей жизни не является Иисус Христос. Меня не спасут ни запасы продовольствия, ни накопление бензина на моем бэкьярде. Меня не спасет ни ремень безопасности, который я пристегиваюсь в автомобиле. Ничего не спасет меня в этой жизни, если настоящей моей безопасностью не является имя моего Господа, Иисуса Христа, в котором я должен быть сокрыт, в котором я должен находиться. Потому настоящей истинной безопасностью является положение моего сердца. Где оно сегодня находится? Мое сердце в ком или в чем? Если во Христе, я нахожусь в полной безопасности. Если во Христе я нахожусь. Имя Господа – крепкая башня. И потому Давид понимал это положение. Он говорил, что только в Боге успокаивается моя душа. Он находил правильный ответ для себя. Он искал, возможно, всевозможные пути успокоения души своей, чтобы успокоило его душу в этом мире. И он нашел единственное. Единственный правильный выход только в Господе. И он делает это заключение в одном из псалмов, и он говорит, только в Боге успокаивается моя душа. Вот это истинная безопасность. Братья и сестры, когда мы читаем 126-й псалом, мы находим в первом тексте такие слова. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Мы можем закрыть свой дом на защелку, на цепочку, на еще 10 замков. Мы можем поставить по всем этажам решетки. Мы можем оградить себя, казалось бы, от всевозможных воров, от нашего имущества и так далее. Но если Господь не охранит, напрасно бодрствует страж. Если мы решетки, замки, сейфы, счета, все возможно, сделали в жизни своей опорой и на это возлагаем нашу надежду. Если 911 или еще что-нибудь в жизни, это мое спасение, братья и сестры, это ложная безопасность, это ложное упование. Если упование моей жизни не является Христос. Вы вспоминаете, когда темной ночью в домах Египта было сосредоточено большое скопление людей. И на улицах было очень тихо, потому что в стране Гесем не было ни одного человека, который бы в это время находился на улице. В то же самое время в Египте, во всем Египте происходило как бы то же самое. Люди тихо спали. И в это время шел ангел, ангел-губитель. И евреи спали в домах, и египтяне спали в домах. Но нечто было разное в том, что видел ангел на этих домах. Ангел на одних домах видел кровь на косяках. И кровь являлась безопасностью тех людей, которые жили в этом доме. Почему? Потому что положение их сердца находилось в Боге. Потому что, друзья, их послушание их Богу сделало возможным то, что ангел прошел мимо этого дома. Это была истинная безопасность. Они своим упованием сделали Господа, который сказал им, чтобы не закололи агнца, и кровью этого агнца помазали косяки и перекладины дверей своих. И вот послушание этому Богу сокрыло их от губительного меча. Они в этот момент находились в безопасности лишь только потому, что они заняли правильное положение перед Богом. Они не уповали ни на силы свои, ни на знания, ни на многочисленность тысяч народа своего, нет. Они своим упованием сделали Господа. И ангел видел кровь. И он понимал,
что в этом доме люди, которые упованием своим сделали Бога в своей жизни, на которого они надеялись, и который защитил их от истребления. Братья и сестры, когда вошел Ной в ковчег и закрыл Бог двери за Ноем, этот ковчег стал объектом безопасности его семьи. Но это был как инструмент. Это было просто место. Из этого дерева, с которого он построил этот корабль небольшой. Друзья, но ковчег ли спас Ноя? Нет. Бог, на которого он уповал, которому он служил, которому доверял свою жизнь, он был его спасением. И Бог использовал этот ковчег как инструмент, чтобы семья этого человека непорочного была спасена и в безопасности. Но истинной безопасностью этого человека был Бог, в послушании которому он ходил всю свою жизнь. И как следствие Бог вступился за него, когда пришел потоп на землю. Вы вспоминаете, когда Иов сидел отверженный друзьями своими? Когда отказались от него родные, близкие, жена отвернулась от него. И он не мог сказать, что его безопасностью было то богатство, которым он обладал на Востоке. Или та непорочность даже, с которой он ходил перед Богом. Он не мог сделать ее своей безопасностью. Но однажды мы читаем о том, что говорит Иов. На небесах заступник мой. Вот, друзья, где была сокрыта истинная безопасность Иова. Он не надеялся ни на скот, ни на богатство, ни на рабов, ни на то, чем он обладал в своей жизни. Он своим заступником сделал Господа. Вот почему он не похулил его. Вот почему он ничего неразумного не сказал о Боге. Потому что он был его упованием. Он был его тем, который является свидетель, который является заступник, которому он сказал, что это искупитель мой. И я знаю, он жив. Истинной безопасностью этого человека было положение его сердца в Боге. Желание этого сердца в послушании этому Богу ходить. Братья и сестры, придет день, когда однажды Бог начнет совершать суды свои над землей. И будут крики стоять по всей земле. Крики в следующих словах будут выражаться. Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Друзья мои, что будет тот день являться истинной безопасностью моей или вашей? Что будет являться безопасностью тех людей, которые будут слышать эти грозные слова от Господа? Что? Какие холмы или какие горы? Что может сокрыть человека от гнева Божия? Есть одно безопасное место. Это имя Господа Иисуса Христа. Вот туда человек должен быть сокрыт. Он должен быть помещен в сердце Господа. И тогда только в этом сердце он может ощутить себя в полной безопасности. Это состояние, положение моего сердца в моем послушании Богу. Тогда не сможет никто не понадеяться ни на что. Если он в это время не был сокрыт во Христе, гнев Божий придет, суд Божий изольется. Если сердце этого человека не находилось во Христе, где сегодня мое сердце и с кем? На что уповает душа моя сегодня? Что сделал я в своей жизни, своей опорой? Посмотрите, братья и сестры, что говорит Давид. Давайте мы прочтем 4-й псалом. Прочтем 9-й текст. Посмотрите, что говорит этот человек в 4-м псалме, 9-м текстом. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Друзья мои, сегодня это с нами происходит или нет? Или мы, может, просыпаемся сегодня от любого мельчайшего шороха? Где-то стукнуло, где-то грюкнуло, где-то что-то же шелестело, где-то все, я не сплю, я бодрствую. Почему? Потому что я боюсь. Чего я боюсь? Мое сердце наполнено страхом. За что? Наполнено страхом за мою жизнь. Друзья мои, Давид говорит, а когда я ложусь, то я не сплю, а просто сплю. Многие люди жалуются на бессонницу. Я не знаю причин этих бессонниц, братья и сестры. Может быть болезнь, может быть еще что-нибудь. Но если это внутренняя духовная причина, это проблема. Давид говорит, я спокойно ложусь и сплю. Почему? Потому что Ты, един Господи, даешь мне жить
В безопасности тогда, когда со всех сторон окружают люди, которые враги мне, которые желают мне зла. Господи, я спокойно сплю. Почему? Ты, только ты моя охрана. Ты защита моя. Ты единый даешь мне жить в безопасности. О, если бы мы это понимали сегодня, что только Бог является истинной нашей безопасностью. И если мы сокрыты во Христе, моя жизнь, мое будущее, моя вечность, она со Христом, если я во Христе. Книга пророка Осии, 13 глава, 9 текстом. Вторая половина этого текста говорит так. «Ибо только во мне, говорит Господь, опора твоя». Как часто в жизни народа израильского были поражения лишь только по одной причине, что они обращали глаза свои, может быть, в Египет, потому что войско царя фараона могло помочь египтянам против другого врага. И Бог говорит: «Израиль, ты забыл! Ты забыл, сколько чудес я явил в твоей жизни, сколько я показал славы своей среди тебя, сколько раз ты, надеявшись на меня, получал спасение. Что сегодня? Что сегодня в твоей жизни?» И Бог напоминает им еще раз. Он говорит: «Израиль, сын мой, Иаков, только во мне опора твоя». Друзья, что значит опора? То, на чем ты можешь спокойно стоять. Опора – это не болото, в которое человек погружается, когда ему не на что опереться и встать. Опора – это твердое основание. Почему мне нравится это выражение? Что если у меня колени дрожат, то основание, на котором стоят мои ноги, оно не дрожит, оно не колеблется, потому что это основание – Господь в моей жизни. Когда нет опоры, не на чем стоять, очень страшно. Когда свистят пули и снаряды рвутся, это знает старшее поколение, кто пережил это. И когда некуда укрыться, когда вокруг сплошной ад и смерть, это страшно. И человек находит маленькую, возможно, ямочку или окоп, чтобы на мгновение или на несколько минут скрыться от этого ада и почувствовать себя в маленькой комнатушке безопасности. Это желание любого человека, который прошел этим путем. Если человеку некуда укрыться, некуда убежать, это состояние полного отчаяния. На что надеяться тогда? Друзья мои, кто или что является сегодня моей безопасностью? Возможно, кто-то думал, что приехав в эту страну, он почувствовал себя в полной безопасности. Он почувствовал себя вне всяких проблем. Друзья наши, Бог еще раз нам показывает, всем, без исключения, что нет на земле этой ни одного укромного местечка, где человек мог бы почувствовать себя в полной безопасности, только если это Господь, это то место. И если ты во Христе, то Христос обещает тебе это. Если нет, на земле нет ни одного места, ни Америки, ни Канады, ни Швейцарии, ни любой другой страны. Нет укромного места на земле, куда бы человек, приземлившись, сказал: «Все, наконец-то я нашел беспокойное место, где нет проблем». Если кто-то думал так об этой стране, Бог сегодня показывает, что это не то. Если кто-то в жизни своей сделал опорой своей материальное благо, Бог показывает сегодня, это не то, на чем должна утверждаться наша жизнь. Это не деньги, это не дом, это не машина, это не друзья, это не связи, это не знакомства, нет. Это не прививки от инфекций, друзья, это не Америка, ничего. Если это не Бог, ничего не поможет и не спасет в день бедствия. А если Господь, то мы читали с вами, что имя Господа – это крепкая башня. Это то положение, где в единственном месте человек может гарантированно чувствовать себя в полной безопасности. Скажите, братья и сестры, многие из вас летели на самолетах. Скажите, когда самолет попадает в зону турбулентности, так называемой, вы знаете, о чем идет речь. Это когда на высоте 10 тысяч метров
Этот самолет начинает трясти. И никто не может объяснить, что происходит там. Просто называет: пристегнитесь ремни, пристегните ваши ремни, потому что самолет попал в зону турбулентности. И вы начинаете замечать, как потеют, начинают руки, и люди начинают хвататься за сидушки, или некоторые начинают молиться, кто-то кричать и так далее. Что происходит тогда? Скажите, что может в этом состоянии на высоте 10 тысяч метров помочь человеку? Что может его спасти? Его связи? Его знакомства, его деньги, его машины, его автомобили. Что может помочь человеку на высоте 10 километров? Парашюта нет, ничего нет. Кто? Если это не Господь, это истинная безопасность, если это Бог, это истинная безопасность. Если не Бог, что-то другое, друзья, ничего не сможет ему помочь. Я не так давно взлетал из Денвера. И только самолет начал подниматься в облака, как его сильно подбросило. И я видел, что происходило в этот момент в самолете. Я тоже человек. У меня есть чувства, у меня есть страх. У меня есть все, что присуще любому человеку. На какое-то, возможно, короткое время я тоже испугался, но потом задал себе вопрос. Почему ты боишься? Что тебя тревожит? Почему страхом наполняется твое сердце? И мысль мне от Господа. Боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. И как-то покой и мир пришел в мое сердце. Господи, я же в Тебе нахожусь. Ты живешь во мне. Господь, мне ничего не грозит. Если я в Тебе, это истинная, не ложная безопасность. Братья и сестры, когда Господь начнет изливать свой суд на вселенную, Он будет смотреть на определенную категорию людей. И отражением от этих людей будет кровь Иисуса Христа. Это будет для Церкви Божией истинной безопасностью от чаш гнева Божия, которые будут изливаться на землю, от судов Божиих. Бог будет смотреть на нас через жертву Своего Сына, через кровь Агнца. И Он будет смотреть на нас, и Он будет видеть кровь, что на этих людях стоит печать Божия. Это моя собственность, это моя принадлежность. Я купил этих людей ценой своей жизни. Вот что единственное может помочь человеку в день суда Божия. Кровь Иисуса Христа. И если сегодня мы оценили эту жертву, это является сегодня для нас гарантом истинной нашей безопасности во Христе. Бог обещает нам это. В 145-м псалме я нахожу такие слова. Посмотрите, что говорит Давид в 145-м псалме, третьим текстом. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Пятый текст. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». Вот кто блажен. Кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на этого Господа. И если что-то в жизни происходит непонятное для меня сегодня, сокрытое Господом для меня, испытания приходят в мою жизнь, и мне кажется, Господи, что все, друзья мои, блажен человек, которым упованием своим сделал Господа в своей жизни. Я только хочу привести один пример. Вы помните момент, когда к Езекии пришли послы от царя ассирийского? Ведь когда мы читаем это в книге «Царств», как много они поносили Господа Израилева. И они говорили следующие слова, и сказал им Рабсак, 18 глава 4 книги «Царств», «Скажите, Иезекии, так говорит царь великий, царь сирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, который, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высотой жертвенники отменил Езекия? Посмотрите, говорит 29 текст. Так говорит царь,
Пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. 19 глава этой же книги. Посмотрите с 15 текста. И молился Иезекия пред лицом Господним и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои, возри и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнай все царства земли, что Ты...

Мы читаем Деяния апостолов. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». В природе, во вселенной не существует более личности, чем личность Иисуса Христа, через которую человек получает спасение и гарант своей безопасности, если он во Христе. Я так хотел бы сегодня, чтобы мы проверили нашу жизнь. Что тревожит нас сегодня? О чем переживания наши сегодня? Что лишает нас сна, аппетита, радости? Что повергает нас в уныние сегодня? Возможно, обстоятельства, в которые попали все мы сегодня, как люди, населяющие эту землю. Друзья мои, но должно ли нас это так сильно тревожить? Да, мы проходим через это. Мы идем этой долиной, но в этой долине есть присутствие Бога нашего с нами. Бог, который обещал никогда нас не оставить, по верному своему слову и обетованию, имя которого является крепкой башней, и всякий, кто испытал это на себе, прекрасно понимает, что беды вокруг, проблемы вокруг, но во Христе я нахожу покой. Это самое дорогое, что есть в жизни. Вот что сказал Христос: «Я мир мой даю вам». Не так, как дает этот мир. Этот мир тревогу приносит, он обещает ложные надежды, а я даю вам мир, покой внутренний вашей души. Только в Боге, сказал Давид, успокаивается душа моя. Братья и сестры, это правильный адрес, где решение многих-многих наших проблем. Имя Господа, крепкая башня. Я предложил бы всем, кто сегодня не испытал это в своей жизни, что значит быть сокрытым во Христе? Это значит возложить на Него мои заботы и проблемы, зная о том, что мой Отец на небесах знает мой состав, знает меня лучше меня, знает мои проблемы и переживания и заботится о мне, как никто другой, потому что если Он мой Отец, Он обещает мне это. Я хотел бы, чтобы вы дома прочитали 90-й псалом. Он даст многие ответы на многие вопросы. За то, что Он возлюбил меня, говорит Господь, я избавлю его. Я окажу ему милость. Я буду охраной его. Я защитой его буду. Почему? Потому что однажды он пожелал жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться. И как следствие, Бог говорит: я явлю ему спасение свое, я избавлю его. Не приключится зло тебе, почему? Ты во Христе. О, братья и сестры, если бы мы понимали сегодня это, многие проблемы уйдут, радостью наполнится наше сердце. И миром Господним Бог наполнит нас, если мы поймем, что значит истинная наша безопасность, и что значит ложная безопасность, которую предлагает сегодня этот мир. Пусть Бог нам поможет понимать, что имя Господа – это крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи

речи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пророк. Наше слово «пророк» является точным переводом греческого слова «prophetes» и означает прорицателя и истолкователя воли Бога или богов. Во всех религиозных системах, от самых примитивных до наиболее развитых, были люди, которые считали себя или которых считали другие, имеющими ведение от Всевышнего, видящими видение Всемогущего. Чисел 24:16. Такими могли быть и мужчины, и женщины. В Библии упоминается как пророки Господни, так и пророки Ваала и Ашеры. 3 Царств 18, 13, 19 и 22. Пророк Иеремия писал царям Идумейскому, Моавитскому, Тирскому и Сидонскому так: «Не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтоб вы погибли». Иеремия 27, 3, 9, 10. Древняя история Египта, Греции и Рима и других народов свидетельствует, что у них были свои пророки и прозорливцы. Разница лишь в том, что в тех пророках, как в пророках царя Ахава, говорил дух лжи или хитрости, который уживался с бездравственной жизнью пророков, Иеремии 23:14. А дух Господень, говоривший через истинных пророков, пребывал только со смиренными и покорными воле Божией. В Библии употреблены четыре названия, какими определялось служение.

Не истинного пророка. Первое. Человек Божий. Апостол Петр написал следующее. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Божьим». 2 Петра 1:21. Человеком Божьим назван Моисей, Самуил, Илья, Елисей, Давид, и несколько безымянных, которые возвещали людям волю Божию. Своего сотрудника Тимофея апостол Павел назвал человеком Божьим, 1 Тимофея 6, 11-14, и дал ему наставление относительно дальнейшей жизни и служения Богу. Второе. Прозорливец, то есть видящий через время и пространство. Самуил был удивительно прозорливцем. Он по указанию Господню помазал Саула в царя над Израилем, а потом сказал ему, что близ гроба Рахилии его встретят два человека, которые известят его, что пропавшие ослицы нашлись. Затем при дубраве Фаворской его встретят три человека. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Они будут приветствовать его и дадут ему два хлеба. Наконец, пройдя мимо филистимского поста и войдя в город, он встретит сон пророков, играющих и поющих. Тогда на него, то есть Саула, найдет Дух Господень. Он станет пророчествовать и сделается другим человеком. Все это совершилось в тот же день. 1 Царств 10:1-10. Пророк Елисей видел, как сирияне устроили для израильтян засаду и предупреждал царя израильского о грозящей опасности. 4 Царств 6:8-12. Наибольшим прозорливцем был Иисус Христос. Он видел, что Петру на крючок попадется рыба, которая проглотила греческую серебряную монету статир. Матфея 17:27. Он видел, что в селении при горе Илионской стоит привязанный молодой осел, на которого никто из людей никогда не садился. От Луки 19:29-35. Он видел, что Петр с Иоанном, посланный в Иерусалим приготовить Пасху, встретят человека, несущего кувшин воды. Он видел, что в доме, где живет этот человек, имелась большая устланная горница. Он видел, что хозяин этой горницы предоставит ее в распоряжение Иисуса Христа и его учеников. От Луки 22:8-13. Но самым удивительным было то, что Иисус Христос видел человеческие мысли. От Матфея 9:4. Третье. Провидец, то есть видящий видение грядущие события. Такими названы в Библии Гад, Иддо, Анани, Идифун, Амос. Провидцам, которых в русском переводе назвали прозорливцами, запрещали говорить как в Иудее в дни пророка Исаии 30:10, так и в Израиле в дни пророка Амоса 7:12-13, потому что они провидели или предвидели надвигающиеся бедствия от Исаии 30:5 и Амоса 7:11. Наибольшим провидцем был Иисус Христос. Он предвидел и описал разрушение Иерусалима и его попирание язычниками, доколе не окончатся времена язычников. От Луки 19, 41-44. Он предвидел последние события на земле, уныние народов и недоумение, когда люди будут в великом страхе и ожидании бедствий, грядущих на вселенную. От Луки 21 глава, с 25 по 28 стих. Четвертое. Пророк. Еврейское слово «нави», переведенное на греческий язык как «профетес» и на русский язык как «пророк», встречается в Библии 313 раз. И по мнению новейших исследователей, происходит от аккадийского слова «наву» — «призывать», «называть». И обозначает человека,
призванного Богом возвещать людям волю и определение Божие. Что именно таково служение истинного пророка Божия, это видно из Божьих слов к Моисею. «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, и Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе. А Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Исход 7 глава, с 1 по 2 стих. Авраам был первым человеком, которого Бог назвал пророком, Бытие 27. У нас нет ни одной строчки пророчества Авраама. Но при вникании в Библию можем убедиться, что Авраам имел влияние на людей. И хитеяне говорили ему: «Ты князь Божий посреди нас». Бытие 23 глава, 6 стих. Когда Авраам с Лотом, повинуясь призыву Божию, вышли из Харана, чтобы идти в землю Ханаанскую, они взяли с собою и всех людей, которых они имели в Харане, Бытие 12.5. Когда через 7-8 лет спустя, отделившийся от Авраама и поселившийся близ Содома Лот был уведен в плен, Авраам вооружил 318 ханихаев, рожденных в доме его, Бытие 14.14.16, с которыми ночью напал на царя Кедорлаомера и отбил плененного Лота и других пленников. Слово «ханих» встречается в Библии только один раз, и в словаре Келлера объяснено как «последователь». Если из своих последователей Авраам мог вооружить 318, то всех их со стариками, женами и детьми было, вероятно, около 1000 душ. Становится понятным, почему хитеи считали Авраама князем Божьим. Название «пророк», прилагавшееся к знающему и возвещающему истинного Бога, относилось не только к Аврааму, но к Исааку, Иакову и Иосифу, которые переходили от народа к народу, Господь заступался за них и говорил о них царях: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Псалом 104, 12, 15. В еврейском народе были выдающиеся пророки дел, как Илия и Елисей, и выдающиеся пророки слова, как Исаия, Еремия, Иезекииль, Даниил и другие. Моисей был особенно велик, потому что он был пророком и дел, какие совершил в Египте и в пустыне Синайской, и пророком слова, который оставил миру пятикнижье Тору, и о котором написано следующего: «И не было у Израиля пророка такого, как Моисей». Второзаконие 34 глава, 10 стих. Но Моисею Бог сказал, и это записано Моисеем во Второзаконии 18:18-19: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить именем моим, с того я взыщу». Под этим пророком евреи понимали и понимают Мессию, который должен прийти. В Евангелии сказано, что самаряне ожидали Христа: «Когда он придет, то возвестит нам все». От Иоанна 4, 25. Когда апостол Петр после исцеления храморожденного проповедовал в Иерусалимском храме, он уверял, что чудо, сотворенное не им, то есть Петром, а Иисусом Христом из Назарета, который был распят на Голгофе, но воскрес, вознесся на небо, а своим апостолам он дал силу творить чудеса именем его и благовествовать всем, что сказанное Богом Моисею о пророке, которого пошлет Бог и которого все должны слушать, осуществилось в явлении и служении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 3 глава, с 13 по 23 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Наше интервью. Служение освобождения. Одержимость, демоническая обремененность, служение освобождения. По этим вопросам у искренних верующих могут быть очень разные мнения, отличный от других опыт, даже разная богословская позиция. Мы задали некоторые вопросы из этой области братьям, имеющим опыт как в богословии, так и в душепопечительской практике. Предлагаем вашему вниманию их ответы. Александр Тарасенко. Уважаемый Александр, вы знаток религиозной жизни Палестины времен Второго храма. Исследованием жизни и учения фарисеев, апостола Иоанна, исторического контекста служения Иисуса Христа вы посвятили много лет, защитили докторскую диссертацию. На эту тему вы написали уже не одну книгу. Не могли бы вы ответить на вопрос? Почему во времена Иисуса Христа так много иудеев, как об этом ясно свидетельствует Евангелие, были одержимы бесами? Для ответа на поставленный вопрос обрисуем общий историко-культурный фон в еврейском мире. Судя по тому, что синоптики уделяют исцелению бесноватых особое внимание, экзорцизм был одним из важных служений Иисуса Христа, а значит, проблема действительно существовала. Следовательно, вопрос в том, как в избранном народе или народе царей и священников, то есть среди людей, рожденных от верующих родителей, могло наблюдаться такое явление. На мой взгляд, ответ заключается в фактическом неверии многих евреев. В библейские времена оно иногда выражалось в тайном отрицании существования Бога. Псалмы 13:1, 52:2. Заметим, что Библия без всякой политкорректности называет атеиста безумцем. Но выражать свой атеизм в открытой форме было весьма опасно, ибо все тогдашние общества были весьма религиозны. Поэтому тот, кто отвергал Бога, имя которому Господь, тетраграмматон, для собственной безопасности вынужден был примкнуть к поклонникам иных божеств. Среди евреев неверие в истинного Бога выражалось в служении идолам, что впервые проявилось в народе еще во время Исхода. Далее оно упоминается неоднократно как в исторических, так и в пророческих книгах. Даже одаренный Богом царь Соломон, деливший свое свободное время между библиотекой и гаремом, в конце жизни разделил свое сердце между истинным Богом и иными богами. Третье царство 11:4-8. Итак, у нас налицо два печальных явления – неверие истинному Богу и служение божествам других народов. С первым все понятно. Атеист сам обрекает себя на безумство, так как теряет покой Божьего шалома или душевную гармонию. Скажем так, Бог не охраняет, а значит, не сохраняет и его душу. На второе же явление обратим более пристальное внимание. Наши источники показывают печальную картину поклонения идолам. Неистующие, похожие на безумных, жрецы и жрицы, как в Третьей царств 18:26-28, пьянство, особенно в культе Диониса, сексуальный разврат в восточных культах, касавшийся, как пишет Геродот, даже замужних женщин, которые раз в году на территории языческого храма должны были за деньги отдаться любому чужестранцу. Естественно, что красавицы возвращали долг родине быстрее прочих. В силу разных причин некоторые евреи, в том числе и на территории Израиля, были втянуты в жизнь язычников. Именно поэтому в Новом Завете и в раввинистической литературе звучат неоднократные призывы отделиться от беззаконников, детей тьмы. Осознанно или неосознанно, вольно или невольно, они служили чужим богам, А значит, если воспользоваться определением апостола Павла, были сопричастниками чаши и трапезы бесовской и всей своей жизнью раздражали Господа. 1 Коринфянам 10, 21-22. А вот теперь сами ответьте, легко ли им было сохранить свои души от вселения в них буйной толпы, имя которой — Легион? Михаил Чернявский. Уважаемый Михаил, вы посвятили несколько лет изучению практики экзорцизма в Первой Церкви, начиная от апостолов и заканчивая ранним Средневековьем. Вы написали замечательную книгу на эту тему. К каким общим выводам вы пришли? Почему вопрос освобождения от демонической зависимости оставался и остается таким злободневным? Целью моего исследования было выяснить, в чем состояли учение и практика ранней церкви о демонической обремененности и освобождении от нее. Кроме того, этот вопрос я рассматривал в динамике, то есть в хронологических рамках трех первых веков истории христианства. Чрезвычайно важно понять, что остается неизменным, а что меняется в этом отношении, начиная от Иисуса Христа, продолжая апостолами, затем их учениками и последующими поколениями христиан вплоть до эпохи Константина Великого. Книга называется «Экзорцизм в ранней церкви до Никейского периода». Издание СПБ, Мирт, 2016 год. Мы можем уверенно выделить три степени духовной обремененности. Первую степень можно назвать общим влиянием дьявола. В нее попадают все духовно мертвые люди, которые не верят в Христа. Вторая степень – это духовная зависимость или обремененность. В данном случае речь идет о жертвах греховных привычек и оккультно обремененных людях, на которых бесы воздействуют извне. К третьей степени относится бесноватость или одержимость нечистыми духами. Это сильное демоническое воздействие, при котором частично или полностью подавлены разум и воля человека, то есть бес управляет человеком изнутри. В данном смысле христианин не может быть одержимым. Римлянам 6:4, 11:14. Кроме того, в своем исследовании я рассматривал причины демонической обремененности, главной из которых, как в первом веке, так и в 21 веке, остаются оккультные практики. Служением освобождения в ранней церкви занимались многие, но не каждый. Одним из важнейших духовных дарований для этого считался дар развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее число служителей ранней церкви различали бесноватость и психоневрологические заболевания. Это хорошо видно из Нового Завета и другой раннехристианской литературы. В случаях одержимости с апостольских времен известно четыре основных средства – повеление или изгнание именем Иисуса, молитва, пост и чтение особых текстов, чаще всего евангельских, апеллирующих к Голгофской победе Христа. Очевидно, актуальная тема духовной брани останется до второго пришествия нашего Господа. Сатана пока не связан, а по-прежнему ходит, как рыкающий лев. Он, как отец лжи, напустил много тумана и посеял массу заблуждений и перекосов в этой сфере. Иоанн Златоуст говорил: «Не столько заботится сатана о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками. Бесы пытаются запугать того, кто ведет с ними духовную войну, и навредить ему каким-то образом». 1 Петра 5:8. Но дети Божьи знают, что в этом противостоянии важно уметь и защищаться, и атаковать. Ефесянам 6:10-18. Для успеха у нас есть все необходимое. Твердое и внятное библейское учение о человеке и духовном мире, богатый опыт церкви, а главное – сила Святого Духа. Иван Вылков. Уважаемый Иван, служение освобождения для вас не только предмет исследования, но и практики на протяжении многих лет. Вы – пастор, епископ церкви, автор многих книг, часть из которых посвящена теме освобождения людей от порабощения демонами. Не могли бы вы сказать, Каковы основные причины такого порабощения? Как люди, рожденные со свободной волей, становятся зависимыми от злых духов в своих решениях, действиях и даже помышлениях? Оккультно обремененными люди становятся не только по собственной инициативе, но в силу различных обстоятельств, от них независящих. Многие оказались в рабстве демонического насилия независимо от своей воли. В основном это люди, не имеющие защиты, через полученное благословение от родителей и служителей церкви еще с рождения. То есть, слова апостола Иоанна «мир лежит во зле» актуальны и сегодня. Причины, как правило, просты – зависть, алчность, жажда контроля над судьбами других. Все это толкает людей к применению инструментов оккультизма. В дело идут порча, сглазы, чародейство, магия и другое. Инструментов таких очень много, всех не перечесть. Но основа одна – демоническое воздействие на людей. И применяют такие практики люди независимо от возраста, социального и национального происхождения, общественного статуса и интеллектуального уровня. Точно так и попадание под такое влияние не зависит от этих факторов. Проблема в том, что если такие незащищенные люди попадают в поле зрения или интересов вышеназванных людей, которые поставили себе цель навредить, то, к сожалению, эта цель ими достигается. Если не сработало с первого раза, или оккультист оказался не того уровня, люди будут искать другого, даже за большие деньги. Это наша действительность. В наш технологический просвещенный век – дремучее средневековье. Есть и другая, притом немалая группа людей, которые проявляют любопытство, желая узнать свое будущее, свою судьбу. Начиная с этого, казалось бы, невинного любопытства, они попадают в ловушку дьявола через гороскопы, предсказания астрологов, ясновидцев и прочих. Следующая группа – это ищущие выздоровление любой ценой. Они обращаются к экстрасенсам, колдунам и разного рода целителям. Есть и таковые, кто решил усовершенствоваться и обратился за помощью к учениям и учителям, обучающим приобретению сверхъестественных способностей. Нельзя не упомянуть и религиозный оккультизм. Некоторые религии основаны на оккультизме, другие, в частности, христианские деноминации и конфессии, дали место оккультной практике через сверхъестественное проявление духов обольщения, имитирующих действия Святого Духа. Так мы переходим от невинных жертв, попавших в оккультную зависимость, к тем, кто добровольно подчинил свою волю духам-обольстителям. К великому сожалению, туда попадают чаще всего искренние и ищущие духовности, но не утвержденные в вере христиане. Неспособные, как говорит апостол Павел, отличить правую руку от левой, не наученные развивать в себе дар распознавания духов. В своей детской духовной наивности они принимают все, не исполняя повеления апостола Иоанна «испытывайте духов». Доверяются авторитетам-шарлатанам, лжеучителям, имеющим корыстные цели. К сожалению, исполняется и этот признак последнего времени, о чем предупреждал Христос, а именно, что появятся лжехристы и лжепророки, и что многие последуют за ними. Апостол Павел тоже предупреждает, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». 1 Тимофею 4:1. Михаил Черенков. Уважаемый Михаил, вы доктор философских наук, занимаетесь исследованиями в области религии, социальной психологии, истории протестантизма не только прошлого, но и настоящего. Вы написали 4 монографии на эти темы, много книг с интригующими названиями. В общем, вы признанный знаток современного религиозного евангельского христианства в Восточной Европе. Как видится вам роль служения освобождения в современном евангельском христианстве? Востребовано ли оно и почему? Если мы сравним сегодняшних христиан с учениками Иисуса и первоапостольской церковью, то увидим, что многие важные элементы служения в процессе истории были утеряны или отвергнуты. И это вряд ли можно объяснить теорией прекращения или замещения, будто чудеса были нужны только в начале церковной истории, а потом на смену им пришло учение на основе библейского канона и церковной традиции. Мы знаем, что учение было всегда главным, но оно подкреплялось чудесами и знамениями. Я недавно перечитывал историю из книги «Деяния апостолов» 13:6-12 и обратил внимание, что проконсул уверовал лишь после того, как Павел освободил его от козней волхва Елимы. Иными словами, даже самые разумные люди не в состоянии внимать здравому учению, пока остаются под влиянием темных сил. И это означает, что можно проповедовать до бесконечности. Можно находить новые и новые аргументы, можно потерять голос, но без духовного освобождения разум останется закрытым и плененным. Это вроде бы очевидные истины. Мы понимаем, что служение освобождения необходимо для современной церкви и ее миссии, так же, как это было в дни апостольских деяний. Но, увы, у нас этого нет. И проблема не в том, что этого нет. Проблема в том, что мы находим этому оправдание и успокаиваем себя, говоря: «Этого нет, но нам это и не надо». Хотя в глубине души все знают, что надо, но этой темы избегают. Почему? Я упомяну лишь одну причину. Страх столкнуться с реальностью зла. Чувствуя слабость веры, мы предпочитаем держаться подальше от тех мест, людей, событий, вещей, в которых зло показывает свою силу и тем самым бросает вызов нашему христианству. Современное христианство стало частью обычной цивилизации, в которой правят разум, наука и технологии. Но это на первый взгляд. А если присмотреться, мы увидим, что темные силы встроены в порядок цивилизации, что древнее зло вполне совместимо с достижениями современности. И если задуматься и снять розовые очки, то мы поймем, что многие современные игрушки и устройства вовсе не безобидны, что информационное влияние неотделимо от духовного, что многие влиятельные люди в деловых костюмах поклоняются дьяволу, что идолы никуда не исчезли, лишь поменяли имена и формы. Когда мы закрываем глаза или надеваем розовые очки, зло не исчезает. Оно смеется над нами, над нашим страхом и маловерием. Я не думаю, что нам нужно намеренно искать встречи со злом. Я также не думаю, что каждый христианин должен иметь опыт в служении освобождения. Но при этом я уверен, что если зло бросает вызов нашей вере, мы не можем отвернуться или бежать. Мы должны противостать ему во имя Иисуса. А также мы должны знать, благословлять и всячески поддерживать тех, кто имеет особый дар от Бога в этом служении, разоблачать темное влияние и освобождать людей от духовной зависимости. Василий Давидюк. Уважаемый Василий, вы несете служение епископа в церквах евангельских христиан, однако к вам обращаются верующие люди разных деноминаций и даже конфессий, если у них или их родных в жизни происходят непонятные, странные или даже страшные вещи. Вы не только в теории, но и на практике знаете, что и верующие люди иногда попадают под обольщение и обман дьявола и становятся зависимыми от его демонов. Как это может быть, что верующий, которому Бог через жертву Христа простил все грехи, все еще имеет проблемы в этой области и нуждается в освобождении? Не могли бы вы привести 1-2 примера в качестве иллюстрации? Все человеческие существа созданы по образу и подобию Божьему. Созданы удивительным образом, потому что созданы для реальных взаимоотношений с Богом, которые он видит только как взаимоотношения любви. Это значит, что он не подавляет, не ломает, не заставляет человека подчиниться его воле. Он предлагает все доброе в отношениях с ним, а человек или принимает предложение любви, или отвергает. Бог не принуждает никого, а дьяволу, у которого одна цель – украсть, убить и погубить, он не разрешает мучить свое подобие. Тогда Сатана, как и в Эдемском саду, делает привлекательное предложение. Например, узнать свое будущее, стать богатым, иметь власть, выздороветь, получить хорошего парня в мужья и так далее, чтобы человек воспользовался его услугами, позволив ему что-то сделать в его жизни. Когда человек воспользовался такими предложениями, он фактически открыл себя для врага, и тот начинает разрушать все области, как духовной, так и физической жизни человека. И если сознательно, через покаяние и отречение от его услуг, не лишить врага права вторгаться в нашу жизнь, то поражения будут во всех областях – конфликты в отношениях, духовное увядание, угасание молитвенной жизни, потеря радости в Боге, проблемы в отношениях с детьми Божьими, семейные разлады, претензии ко всем. Может ли разрушаться жизнь возрожденных людей, если у них в прошлом была оккультная практика? Да. В спасении истинных детей Божьих никто не сомневается, так как они поверили в искупление через жертву Христа, обратились к Богу и верою получили прощение грехов и дар вечной жизни. Но если человек через какой-то ритуал, осознанно или неосознанно, открыл себя для вторжения пришедшего «украсть, убить и погубить», то он, сам того не понимая, вступил в сделку с дьяволом. И если человек с помощью служителя эту сделку не разорвет на основании жертвы Иисуса Христа, отрекаясь от всех дел сатаны, называя поименно все, что открыло его для врага, то он будет жить жизнью поражения. Не нужно думать, что он не прощен, что он не христианин, что Господь не заберет его в свое время, как свое дитя. Спасение каждого зиждется только на принятии верою, совершенного на Голгофе. Но наша свобода и победоносная жизнь зависит от многого, записанного в Писании, в том числе и от отвержения дел тьмы. Я очень близко был знаком с одним ревностным христианином, хорошим проповедником, занимавшим определенный пост в церкви. У него были проблемы в семье, ужасные отношения с детьми и время от времени просто жуткие скандалы с женой. При всем страстном старании вести правильную жизнь – он был не в силах противостоять мерзким грехам. И вот, оставленный женой и детьми, абсолютно раздавленный после очередного скандала, он согласился во имя Иисуса Христа отречься от оккультных практик, продолжавших оказывать свое пагубное воздействие на него. Мне было известно, что при рождении над ним было совершено оккультное действие, чтобы он остался жить, так как пятеро его братьев, родившихся до него, умерли в возрасте от 1 до 5 лет. После этого обряда он остался жить. Однако последствия были не только в его жизни, но и в жизни его детей и внуков. Спустя время после отречения его жена сказала: «Если бы мы в молодости так хорошо жили, как сейчас, я бы, не вставая с колен, непрестанно благодарила за это Бога». Другой христианин, студент вуза, 4 курса на отлично сдававший все экзамены, вдруг заметил в себе умственные отклонения. Он не мог дальше сдавать ни зачеты, ни экзамены. В разговоре со мной он признался, что, возможно, у него шизофрения, так как некоторым из его родственников уже ставили такой диагноз. Как оказалось, он до уверования был вовлечен в серьезные оккультные практики. Когда он отрекся от этого, то смог сдать все экзамены на отлично, а от умственного расстройства не осталось и следа. Когда сатана предлагает свои услуги через практику оккультизма, он имеет одну цель – получить право разрушать в открытой для него жизни все. Чтобы жизнь каждого уверовавшего была жизнью с избытком, полного торжества во Христе, мы предлагаем перед крещением проверить свою жизнь. И если там были грехи мерзости, то отречься от них. Потом беспрепятственно пользоваться всеми средствами благодати, изучением Писания, посвящением себя молитве, общением со святыми в поместной церкви, евангелизмом, наслаждением миром в семье. Я бы мог привести сотни примеров, как люди обретали свободу и дерзновение в служении, отрекаясь от дел тьмы. Отречься от всего дьявольского – это значит выйти из территории поражения в свободу Христову. Валерий Антонюк. Уважаемый Валерий, вы руководитель самого большого союза ЕХБ в Европе. Это огромная ответственность и великий труд. Вы часто бываете на конференциях служителей церквей, посещаете духовное учебное заведение вашего братства и, как пастор по местной церкви, имеете опыт работы с людьми. Мой вопрос. Почему в церквах этому вопросу, отвержению всего оккультного, освобождению от оккультной зависимости и так далее, уделяется так мало внимания? Вопросы, связанные с проблемами оккультизма и, как следствие, практики освобождения от демонической зависимости, в нашей христианской среде включают достаточно широкий спектр убеждений. Соответственно, мы имеем разное понимание их практического применения. Среди служителей церквей нет единой позиции в этом вопросе. Хотел бы определить несколько основных причин такого положения дел. Первое. Прежде всего, тема оккультизма достаточно сложная и непонятная в современном обществе. Отношение ко всему, что связано с бесовским миром, у людей настороженное и подозрительное. И неудивительно, потому что на самом деле дьявол делает все возможное, чтобы люди оставались в страхе и трепетали перед нечистой силой. Поэтому, приходя в церковь, люди предпочитают не будоражить эту тему без лишней надобности. Если и нужно об этом говорить, делают это в исключительных случаях. Второе. Среди служителей нет единого мнения по этому вопросу. Отсюда и отсутствие понятной библейской практики. Не вдаваясь в богословские размышления, отмечу, что этот вопрос остается открытым и дискуссионным, но я должен признать, что в поместных церквах встречаются случаи оккультной зависимости. Третье. На протяжении последних 30 лет богословская подготовка новых служителей в основном происходит в семинариях, которые также имеют разное понимание этого вопроса. Обучение во многом формирует и определяет мировоззрение студента, определяет его будущую практику служения. Четвертое. Вопрос оккультной зависимости требует более глубокого исследования в современных условиях служения церкви. Здесь существует опасность уклониться в крайности. С одной стороны, занять позицию отрицания всего демонического в жизни христианина, с другой – прибегать к неправильным методам решения вопросов демонической зависимости. Отмечу, что на разных семинарах и конференциях время от времени вопрос оккультной зависимости поднимается. Пасторы церквей, где возникают подобные проблемы, нуждаются в помощи и советах. Из своего опыта служения скажу, что еще

эту тему. Безусловно, извращенное учение или практика других не должны приводить к игнорированию с нашей стороны. Но факт остается фактом. Многие люди духовно искалечены, получив подобное освобождение. Вместо исцеления они часто переживают большие духовные проблемы и нуждаются в продолжительной духовной реабилитации. Шестое. По моему убеждению, служение духовно зависимым людям – это служение не всех в теле Христовом. Мы должны исходить из принципа, что дары различны, и служения различны, и действия различны. 1 Коринфянам 12:4-6. Поэтому Дух Святой суверенно определяет, кто будет служить в этом направлении другим. Отмечу, что эти дары ничем не лучше и не выше других духовных даров, по-гречески «харизм», которые проявляются в Церкви Христовой. Но там, где есть такая необходимость, Господь облачает силой, мудростью и использует своих людей.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками». Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

Евангелие от Марка. Глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили: «В нем
нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь».

Евангелие от Марка. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем,
и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какою притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Вне всякого сомнения, апостол Павел является одним из идеальнейших примеров проповедника Евангелия Иисуса Христа. Но не менее был он и образцовым миссионером, и учителем, и приобретателем душ для Христа. Притом, посмотрите, каким он был примерным пастором, всегда нежно заботясь и обходясь со стадом Божьим. Во всех сферах, как в жизни, так и в служении, Павел был образцовым человеком и мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Но в одной области духовной жизни, в которой Павел особенно отличался и в которой нам следовало бы особенно ему подражать, это в его молитвенной жизни. Не без значения то, что первое, что о нем сказано после его обращения, первое, что он делает после своей встречи с живым воскресшим Христом, он молится. Сказано: «Он теперь молится». И эти слова, дорогие мои, можно было приписать ему за все время его христианской жизни. Он теперь молится. Он не только наставлял и учил других о необходимости непрестанно молиться, но сам был постоянен в молитве. Вчера во время беседы с одним братом он рассказывал, как, будучи еще молодым благовестником, он особенно дорожил общением с пожилыми детьми Божьими, которые многие благословенные годы провели в тесном общении со своим Господом. «Как я назидался и ободрялся», — рассказывал он, слушая о их переживаниях и их ценные советы. «Какое благословение быть в присутствии таких людей и обогащаться их молитвами! Или кто бы из нас не желал провести молитвенный час с одним из тех, который следовал за Христом во время его земной жизни? Допустим, что был бы жив один из апостолов, какой бы мы почли привилегией послушать его молитвы? Как бы мы прислушивались каждому слову, взвешивая их значение и размышляя над ними? Мой друг, тебе и мне не надо совершать какие-нибудь далекие путешествия, нет надобности затрудняться в поисках таких людей, так как Дух Святой увековечил на страницах Священного Писания целый ряд молитв апостолов для нашего назидания и наставления. Пользуемся ли мы этой привилегией? Обращаем ли мы должное внимание на эти молитвы? Если мы желаем научиться, как следует молиться, тогда не лучше ли всего учиться у такого, который не только много знает о молитве, но имел большой успех в своей молитвенной жизни? И я повторяю, Павел и в этом является одним из лучших примеров. Вы когда-нибудь заметили, что послание апостола Павла в Библии вдвое раз больше, чем послание других авторов? А в них вы обнаружите 8 раз больше молитв, чем во всех других посланиях. Это отнюдь не значит, что другие апостолы не были мужьями молитвы, ибо Бог не может употреблять не молящихся людей. Верный признак истинного дитяти Божьего, что оно вопиет к Богу день и ночь. Но сказав это, следует добавить, что в семье Божьей были и есть и будут те, которые особенно ревностны в молитве. Апостол Павел был таковым. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора мы возьмем одну из молитв Павла, записанную в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Прочтем только первую часть этой молитвы, начиная с 9 стиха. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Заметьте, как апостол Павел начинает и эту молитву с благодарением. Не раз мы указывали на то, как Павел в начале своих посланий, будь то церквам или отдельным личностям, за исключением верующих в Галатах, после приветствия выражает благодарность Богу за них. Эта характерная привычка Павла особенно подчеркивается в его послании к римлянам. Слушайте, «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Можно сказать, что тут Павел выразил эту добрую привычку не только за все благодарить и всегда благодарить, но прежде всего благодарить. С этой благодарственной ноты начинается разбираемая нами молитва Павла за фессалоникийцев. Заметьте, что он уже выразил Богу благодарность за них в первой главе во втором стихе. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Но в третьей главе он повторяет свою благодарность Богу за них, но с особым восхищением. Он как бы в недоумении. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Он своему восклицанию не находит ответа. Вы нам причинили столько радости, что мы просто не находим слов, чтобы выразить благодарность Богу за вас. И спрашивается, почему? Павел был озабочен состоянием верующих в Фессалониках, которых он оставил в тисках преследователей. Был он с ними всего лишь 3 недели и обязан был по причине гонения покинуть их. И раз, и два, как сказано, он пытался прийти к ним, но воспрепятствовал ему сатана. Но не терпя боли, он послал Тимофея ободрить и утешить их и узнать о их положении. Тимофей вернулся с радостной и доброй вестью, что они остались не только верными, но что любовь между ними возрастала. Это и было то, что так сильно обрадовало апостола Павла, и потому он говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас. Видите, церковь в Фессалониках была гонимой церковью, постоянно находясь под давлением врага. Враг не давал им покоя, и тем не менее, среди этих многих скорбях они возрастали как в вере, так и в любви. Возлюбленные братья и сестры, не думайте, что ваши страдания напрасны. Правда, сатана искушает. Зачем все эти испытания? К чему эти узы? Ведь все это напрасно, твердит он. Почему не пойти на компромисс? Облегчить положение, ведь нужна передышка. Ты устал, надоело тебе все это. Да, тот же дьявол, который подстрекает преследователей против чада Божия, он же и нашептывает эти мысли. И действительно, мой друг, ты устал. Не раз ты был так обескуражен, что готов был вывесить белый флаг и сложить твое оружие. Разве я не заслужил немного отдыха? И вот как раз в самый критический момент Господь пришел к тебе на помощь. В такое ночное время ангел Господень подкрепил тебя и сказал тебе, «Не бойся, ободрись, Господь тебя не оставил». Тебе непонятны твои страдания, но знай, что ты стал зрелищем всему миру. Я к тебе говорю, дорогая, кровью Иисуса Христа, искупленная, гонимая церковь, ты стала зрелищем всему миру. Верующий вокруг света возносит хвалу и благодарение Богу за твою верность и стойкость. Ты являешься свидетельницей всему миру, что врата ада не могут одолеть Христову церковь. Ободрись, не падай духом, вспомни твои прежние дни, как ты выдержала великий подвиг страданий. Среди гонений и скорбей ты служишь примером для других и ободрением и утешением для многих. Помни слова Спасителя, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Возлюбленные, велика награда ваша уже здесь, на земле. Вы вашими узами служите ободрением и подкреплением веры многих, и ради вас многие возносят благодарность и хвалу Богу. Через ваше страдание прославляется сила Христова. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Но подумайте, какая радость ожидает вас на небесах, если сам Христос сказал, что она будет велика. Так начал свою молитву апостол Павел за верующих в Фессалониках с благодарением. Но заметьте, чему еще учит нас эта молитва. Слушайте, что он говорит дальше. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало, вере вашей». Вы заметили, как молился Павел? «Ночь и день все усердно». Какая интенсивность в этой молитве! Какая в ней искренность и настойчивость! Слово «молитва» можно было бы лучше перевести словом «умолять». Так переведено это слово в 5 главе Евангелия от Луки, когда пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его. Его крайняя нужда заставила его прийти так к Иисусу. Тут не было времени для красноречивых молитв. Эта молитва не была произнесена для человеческих ушей. Дорогие мои, немногословная, неречистая, несладкоречивая молитва доходит до Бога намного может усиленная молитва праведного. Бог не нуждается в наших ораторских молитвах, но вот на кого Он презрит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Его. Возлюбленные, когда душа воистину жаждет получить что-нибудь от Бога, то ее искренность и интенсивность будут явны не только сердечным и непритворным зовом к Нему, но и постоянством в молитве. Такая молитва, она усиливается все больше и больше. Это не мимолетное желание, но молитва, которая начинается просьбой и продолжается настойчивым стучанием до тех пор, пока Господь не откроет небесные окна и изольет свое благословение. И вот невольно возникает вопрос, зачем такое напряжение, такие усилия и старания, если Бог знает наши нужды уже до того, как мы начали молиться? Ведь Он обещал удовлетворить всякую нашу нужду по богатству Своему. Зачем еще просить, умолять и взывать? Так, возлюбленные, угодно Богу, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, как говорит апостол Петр. Посмотрите, как испытанная вера женщины-хананеенки прославила Иисуса Христа и Его силу спасать. И в конце Христос должен был сказать: «О, женщина, велика вера твоя!» Дорогие мои, если мы желаем, чтобы вера наша росла и крепла, то это возможно только через горнило испытаний. Если нам преодолеть с Богом, то мы должны быть готовы, как говорит пророк Исаия, положиться, крепко держаться за Господа. Такая молитва стоит немало, но зато влечет за собою огромные благословения. Возлюбленные, не в этом ли наша слабость? Не тут ли сказывается столько неудачи в наших молитвах? Молитвы наши слишком механические. В них недостает огня, силы Духа Святого. Посмотрите, как молилась молодая, гонимая апостольская церковь. Сказано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что атеисты и безбожники и мертвые религиозники их боялись. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили между собою их враги. Им же они должны были признаться: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Дорогие мои, не будем пренебрегать этим самым мощным орудием, которое Бог вручил нам, молитвой. И это приводит нас к третьему уроку, которому учит нас эта молитва. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Молитва, возлюбленной, это одно из важнейших и величайших служений в домостроительстве Божьем. Я скажу больше, это служение требует такого самоотвержения, как никакое другое служение. Вы заметили, что молитва Павла не за себя, но за верующих в Фессалониках? Да, он просит Господа, чтобы видеть лица их, но с тем, чтобы им послужить, как он говорит, дополнить, чего недоставало вере вашей. Немногие отзываются на Божий призыв к этому служению, к ходатайственной молитве. Это одно из важнейших служений Церкви Христовой. В дни пророка Исаии Господь с печали должен был сказать: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». К этому святому делу Бог нас призывает стать на стражу молитвы пред лицом Божьим и просить, чтобы в эти лукавые дни Он обуздал врага и еще раз обильно излил на церковь свой поздний дождь, и чтобы церковь в силе такого мощного излияния Духа Святого пошла возвещать погибающему миру, что есть спасение во Христе Иисусе. Подумайте, братья и сестры, какая привилегия, чтобы нам, искупленным грешникам, быть в общении, в союзе с тем, который сам сейчас исполняет это служение. Какое благословение с Иисусом Христом быть участником в Его великом деле ходатайства, сливать наши молитвы вместе с Его молитвами за других. Пусть Он, сам Дух молитвы, так вселиться в каждое сердце, чтобы сердце наше стало алтарем, на котором горел бы огонь молитвы Богу постоянно. Но я не смею заключить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не познали Бога верой в Иисуса Христа, что Христос вас призывает прийти к Нему и в Нем найти покой и мир вашей душе. Да поможет вам Господь каждому еще не познавшему Его, как своего личного Спасителя, верой принять Его чудный и дивный дар спасения. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Он стал едва-едва понимать в первый раз в жизни, что кроме ненависти и вражды есть другие пути побеждать. И Анисим ничего не ответил. «Если это учение дает уверенную надежду на вечную жизнь и радость, то поспешим принять его», — так говорила Апфия, подняв на мужа глаза и положив руку ему на колено. Утром Филимона навестил его друг детства Епафраз, и они очень радовались этой встрече. Филимон заказал великолепный обед, но еда стояла нетронутой и остывала, в то время как Епафраз раскрывал истинную причину своего визита. Они беседовали и рассуждали далеко за полдень, а Архип молча сидел, обняв колени, и напряженно слушал. Апфия тоже слушала, сидя в своей комнате. То был мужской разговор, и никто не думал, что ее это интересует. Теперь гость ушел. Все было убрано, кроме нетронутых блюд. Архип пошел выполнять свои обязанности, а Филимон и Апфия остались одни. В этот тихий вечерний час она вышла из своей комнаты и села на низенькую скамеечку возле мужа. «Ах, как я боюсь смерти!» — воскликнула Апфия. «Зимою, когда в горах стонет ветер, а в ущельях воют шакалы, и ночи такие долгие и темные, я часто думаю, это и есть смерть — оказаться в зимнем мраке преисподней, где воют демоны. Те, которые умирали, входили через открытые фригийские могилы. Но кто когда-либо вернулся оттуда, чтобы рассказать, что там?» Епафраз говорил, что только Иисус победил смерть и вернулся живой и сегодня жив.
4: «Но, любовь моя!» — пробовал возражать Филимон, хотя он был глубоко взволнован, сам того не желая. «Распятый иудей, галилейский плотник, приговоренный римлянами к смерти — это фантастика!»
3: В комнату вошла маленькая Паскасия. Отец взял ее на колени.
2: «Но он победил смерть!» — настаивала Апфия. «И он перенес распятие добровольно, по своей воле. Никто его не победил. Помнишь, что сказал Епафраз? Он умер, потому что любил, потому что принес себя в жертву. Кто-нибудь из наших богов любил нас так? Артемида, богиня охоты, преследует, чтобы уничтожить, а Зевс из своего рая пускает в нас смертоносные удары молний. Мы боимся демонов, которые преследуют в горах, и боимся богов, которые не обращают на это внимания. Пришел ли кто-нибудь к нам, как он пришел, чтобы сказать: «Не бойся» или «Я есмь путь»?»
5: «Тише, тише», — проговорил Филимон, сильно обеспокоенный. «Разве ты не боишься мщения богов, что осмеливаешься говорить такие вещи?»
2: «Если есть боги, то они очень высоко в облаках», — храбро ответила Апфия. «Епафраз говорил об одном боге, который приходил на землю к нам, имел любовь к нам и пострадал за нас. И сердце говорит мне, что это истинный бог. Сегодня я помолюсь ему. Муж мой, умоляю тебя помолиться со мной, как господин Епафраз научил нас».
3: Филимон долгое время сидел молча. Вошел раб, чтобы зажечь лампы, но хозяин сделал ему знак уйти, и скоро комната погрузилась в темноту. Из-за гор поднялась луна, осветив двор и комнату серебряным светом.
2: «Но мы потеряем наше торговое дело и наши контракты», — наконец проговорил он. Последователи Христа побивали камнями и распинали. Павла, о котором говорил Епафраз, чуть не убили в Галатии, а в Македонии его избили и бросили в тюрьму. «Ты подумала о цене, Апфия? Во что нам это может обойтись?»
3: «Но мы получим славу и вечную жизнь», — не задумываясь, ответила жена. «Другие переносили, и мы можем. Павел сейчас проповедует новое учение в Ефесе, и говорят, что оно распространяется, как пожар летом. Верующие есть в Иераполисе, в Лаодикии, в Смирне и в Филадельфии. Говорят, несколько человек есть даже в Сардисе. Огонь любви Христа расширяется, муж мой, и однажды, я верю, он запылает во всем мире».
2: «Послушай», — сказал Филимон, душа которого разрывалась от любви, сомнения и страха. «Вот что я сделаю. Вчера господин Полимон убеждал меня навестить его друзей в Ефесе и постараться вступить в их союз. Они вывозят шерсть, и Полимон упомянул им обо мне, как о честном купце. Я еще раньше собирался поехать туда на праздник Артемиды и взять с собой Архипа. Я сделаю свои дела, а он посмотрит игры и процессии. Анисим сможет поехать для услуг, и я буду свободен и спокоен. Тогда посещу Павла и собственными ушами услышу, о чем он проповедует. Я буду там недолго, потому что наступает время стрижки овец. Но старшим рабам вполне можно довериться, а ты присмотришь за всем, пока меня не будет здесь».
3: Апфия поцеловала мужа и повела Паскасию спать. Филимон еще долго сидел и думал о том, о чем они только что говорили с женой. Архип ворочался на своем матрасе, слишком обеспокоенный, чтобы уснуть. Совершенное им преступление давило тяжелым грузом на его совесть. А сегодня господин Епафраз рассказывал о грехе и суде. Он также говорил о покаянии и прощении. Но покаяние означает исповедание, то есть надо признаться в грехах. А это было трудным условием для гордого юного Архипа. Эти мысли не давали ему уснуть. Он провел беспокойную ночь. Засыпал, просыпался и опять засыпал. О, когда же наступит утро! Наконец он услышал крик петуха и был рад, что скоро придет рассвет и новый день с его делами и заботами. И он забудет. Архип скажет Анисиму о поездке в Ефес на праздник Артемиды. А может быть, Анисим так обрадуется, что тоже забудет о случившемся. Праздник Артемиды проходил в мае. Сейчас апрель, так что оставалось еще много времени, чтобы подготовиться. Молодой и сильный Анисим быстро поправился после наказания и был полон восхитительных надежд и радужных ожиданий от предстоящего праздника. Но перед Архипом он оставался холодным, исполнительным рабом, не проявляя своих чувств и никакого желания к сближению. И вот, наконец, наступил рассвет великого, желанного, долгожданного дня. Все было готово к отъезду. Появился Филимон в сопровождении жены с дочерью на руках. Апфия просила его о чем-то. Он мягко отстранил ее, поцеловал ей руку и сказал: «Да будет мир с тобой, дорогая, я не забуду и все расскажу тебе». Он отдал ей приникшую к нему дочку и сел в открытый двухколесный экипаж, запряженный одной лошадью, которой правил раб. Он натянул поводья, и нетерпеливое животное рысью выехало со двора. Архип на красивой кобыле ехал рядом с экипажем отца. Анисим и другой раб с грузом на ослах замыкали шествие. Поздний апрель на верхних равнинах. Была середина весны, и вдоль речных берегов цвели ирисы. Упитанные ягнята скакали на лугах, покрытых календулой и розовыми мальвами. Теплый воздух оглашался блеянием только что остриженных овец.
2: Когда путники спускались в долину, Анисим заметил на смоковнице молодые листочки, похожие на маленькие кроличьи ушки. Поистине, земля очень хороша, и он не хотел ни других богов, ни богинь, кроме матери природы, которая набросила весенний наряд на заждавшуюся землю, и бога солнца, который ездит по небу на своей колеснице, согревает и веселит все живое, и Афродиты, богини красоты, которая взывала к его сердцу через маргаритки и молодую зелень пшеницы, а также через белые облачка и сверкающие горы за Иераполисом. Да, сегодня земля такая красивая и добрая, что он даже забыл о своем рабстве. Узкая дорога через оливковые рощи расширилась, и скоро лошадиные копыта уже цокали по восточному тракту. Сердце Анисима трепетало от восторга, когда они влились в поток экипажей и путников, направлявшихся к одной цели – к Артемиде. Они стекались со всех сторон – из Фригии, Галатии, Вифинии и еще из более дальних городов и провинций, потому что восточный тракт тянулся так же далеко, как далеко текла великая река Евфрат. К этому времени они проезжали над стенами Лаодикии, возвышавшейся на горе на 150 футов над долиной. Укрепления выглядели неприступными, но сейчас главные ворота были открыты, и из них толпами выходили путешественники и вливались в общий поток.
5: «Когда-нибудь я войду в эти ворота свободным человеком», — подумал Анисим и начал мечтать о красоте и свободе.
2: Все казалось возможным сегодня, потому что он был молод, полон сил и счастлив. И еще потому что была весна. От Лаодикии до Эфеса надо было ехать сотню миль. Движение становилось все затруднительнее, потому что дорога была запружена экипажами, паланкинами, повозками с впряженными быками, ослами, лошадьми, а также пилигримами. Весь этот сплошной поток двигался в одном направлении. На второй день пути неторопливое движение неожиданно нарушилось. Послышался громкий звук рожка, означавший, чтобы освободили путь. Из Рима на быстрых, свежих, сытых лошадях промчался кучер, внеся смятение в ряды двигавшихся. Животные отпрянули, путники закричали, а одна двуколка перевернулась, так как лошадь прижали к краю дороги. Но Анисим ничего этого не видел. Его внимание было захвачено колесницей и скачущими во весь опор лошадьми. Курьер из Рима, от самого Нерона, великолепного, божественного императора. Когда-нибудь он посетит Рим как свободный человек. Гостиницы вдоль дороги были переполнены. Филимон и Архип высказывали свое недовольство по поводу грязного жилья и вздрогнутых путешественников, от крика и перебранки которых они всю ночь не могли уснуть. Анисим и другие рабы чувствовали себя лучше, потому что устроились вместе с животными под крытым звездным небом. Перейдя шестиарочный мост через реку Мендер, они свернули к северу на дорогу, ведущую прямо в Ефес. Уже недалеко было побережье, и горы по обеим сторонам отделялись, уступая место плодородной долине. Вместо кедров и кипарисов взор радовали поля молодой пшеницы и фруктовые сады. Это было теплое, сонное, насыщенное ароматами царство. Усталые пилигримы рано отправились спать в ту ночь, потому что утром следующего дня, четвертого дня пути, они должны были прибыть в Ефес. Анисим поднялся задолго до рассвета и уже вымыл экипаж, когда другие рабы только проснулись. Он был очень возбужден. Сегодня он увидит город своей мечты. Хозяин будет отдыхать после прибытия в город, а вечером они пойдут в храм Артемиды или Дианы, как называли ее римляне, славной матери жизни и плодородия. Что именно он ожидал увидеть, мальчик не знал. Но, конечно, увидит совершенное чудо, источник, откуда исходит вся жизнь и красота, какую он видел в цветах, рассветах, нежном запахе весны, во взгляде ребенка. Вечером он увидит и поймет. Никогда не забудет Анисим первого впечатления от Ефеса, главной митрополии Асии, когда после поворота дороги взору путешественников предстал город с мраморными колоннами и храмами, ослепительно сиявшими в утреннем свете, с искрившимися водами залива и безбрежной синью Эгейского моря. Подходящее место для богини, храм которой, одно из семи чудес света, хорошо виден в северной части города. Его фасад обращен к заливу так, чтобы каждый уставший моряк, чей корабль входил в гавань, мог поднять свой взор и увидеть его еще издалека, получить благословение и силы от щедрот богини. Полимон заранее заказал удобные номера в гостинице для своего друга. Было большим облегчением после столь утомительного пути под жарким солнцем оказаться в прохладном, тенистом атриуме и увидеть, что ванна, стол и постель готовы для них. Анисима отослали покормить животных. Когда он все сделал, он остановился у ворот, рассматривая роскошные храмы и огромный театр, возвышающийся над городом. В театре было 24 тысячи мест, и он, конечно, пойдет с Архипом, чтобы посмотреть игры. У него было большое искушение побежать и осмотреть некоторые места. Но сердитый голос позвал его.
6: «Чем ты занимаешься, ленивый раб? Можно было поставить в стойло легион лошадей за это время. Хозяева уже приняли ванну, оделись и готовы приняться за еду. Ты должен прислуживать им».
2: Филимон и Архип, голодные и очень усталые, много ели и много говорили. Когда они закончили есть, Филимон указал на остатки пищи.
6: «Мой сын и я пойдем сейчас отдыхать», — сказал он рабам. «Ешьте, что осталось, потом приготовьте ванну, одежду и вечернюю еду. Когда станет прохладнее, мы пойдем в храм пешком, а вы будете охранять нас. Я слышал, что храм — это убежище для убийц и воров». «Поэтому будьте бдительны. Мы поедим, когда вернемся».
2: Старший раб, которого звали Гермес, вышел сделать покупки к ужину. Анисим поспешно поел и принялся за работу. Надо было сделать многое, а он уже и так провинился, оставаясь так долго возле ворот. Мальчик встал рано и очень устал от долгого утомительного дня и от жары. У него слипались глаза». Он бросил взгляд на Архипа, храпевшего на роскошной постели, и снова волна ненависти захлестнула сердце маленького раба. День клонился к вечеру, когда Филимон и Архип проснулись. Они приняли ванну и оделись с большой тщательностью для посещения храма, который находился около мили от города. На улице стало прохладнее, за что они были благодарны, потому что толпа путников стала еще плотнее, чем раньше. Сегодня с великой богини будет снято покрывало, чтобы восторженные почитатели могли лицезреть ее божественный лик и поклониться ей. Служители и жрецы всеми видами ритуалов старались привести толпу в экстаз. На улицах, ведущих к храму, между мраморными колоннами расположились ремесленники со своим товаром. Здесь продавались серебряные изображения богини самых разных форм и размеров, даже такие маленькие, что их можно было носить как амулеты. Рядом с торговцами-серебряниками сидели чародеи, которые составляли знаменитые эфесские письма – свитки со словами, каких никто не мог понять. Но все верили, что эти слова обладают волшебными свойствами – заговаривать, заклинать и защищать. Носить такой талисман на груди гарантия успеха и защиты от всякого рода порчи и зла. Все на этом празднике, казалось, проходило, как и каждый год. Однако воздух был пропитан каким-то странным беспокойством и тревогой, как бы ожиданием мятежа. Почему ремесленники так настойчиво предлагают изображение богини, уверяя в ее исключительной силе? Разве что-то угрожает ее имуществу? На улицах слышались обрывки разговоров.
7: «Так не будет, как в прошлом году. Богиня Артемида не самая великая. Исцелился ли кто ее именем? В училище тирана собираются».
8: «Похоже, будет бунт. Евреи изгнали его из синагоги 2 года назад».
2: Анисим навострил уши. «Интересно, бунт в таком месте? Это превосходно! Но по какой причине бунт? И зачем собираются в училище?» Он взглянул на Филимона, но лицо хозяина было мрачным и неспокойным. Недалеко от храма он остановился возле лавки Димитрия и стал рассматривать прекрасно сделанные изображения богини Артемиды. Он купил дорогое изображение величиной с кулак и крошечный амулет на серебряной цепочке.
7: «Для твоей матери и Паскасии», — сказал он сыну, — «им понравится».
2: Он бережно вложил их в бумажник и прошел к другой лавке, где среди своих книг по магии и волшебству сидел чародей и что-то деловито писал. Филимон помедлил в нерешительности и купил 2 красивых письма.
7: «Мне они завтра понадобятся», — сказал он Архипу. «Я встречаюсь с торговцем шерстью, другом господина Полимона. Буду говорить с ним о вступлении в их объединение. Если бы меня приняли, это заметно увеличило бы наш доход».
2: Со смешанным чувством страха, надежды и восхищения Анисим вошел в двор массивного здания вслед за хозяином. Он должен ждать вместе с Гремесом внутри, возле двери, в то время как Филимон с Архипом с трудом стали пробираться к святыне храма. Но даже отсюда Анисим видел достаточно, чтобы заставить его сердце взволнованно биться. Яркие лучи заходящего солнца освещали все 127 колонн храма, и в их свете красные, золотые, голубые цвета отражались неземным сиянием. Но середина храма под кедровым потолком слабо освещалась лампами. Воздух был тяжелый от ладана и запаха потных человеческих тел. Сначала Анисим смотрел только на колонны, отражающие сияние, на широкую внутреннюю лестницу, опущенное покрывало, красоту последних солнечных лучей. Но вот свет угас, и он начал понимать, что в темноте что-то происходит. Он посмотрел на лица мужчин, стоявших рядом с ним у входа, и ощутил страх, потому что на этих лицах лежала печать греховности. Мальчик подвинулся дальше, чтобы быть поближе к паломникам, но почувствовал еще больший страх. Происходило что-то такое, чего он не мог понять. Тихое бормотание перешло в истерический крик и визг, и толпа словно обезумела. Покрывало, скрывавшее богиню, медленно поднималось дюйм за дюймом. Внимание Анисима обострилось. Еще мгновение, и слава, и величие богини озарят его. А ее красота и свет проникнут в сердце и наполнят его неизъяснимым восторгом. Вот покрывало подняли совсем, и поверх голов множества людей он увидел ее, безобразного приземистого идола, отталкивающую карикатуру на женщину, до половины вырезанную из куска черного дерева, а ниже просто обрубок. В одной ее руке дубинка, в другой – трезубец. Яркий свет, падавший на нее, еще больше сгущал темноту вокруг. Внезапно Анисим понял, что под покровом темноты совершаются нехорошие дела. Чья-то рука схватила его, но он вскрикнул, освободился и стал пробираться к выходу. Чувствуя слабость и тошноту, Мальчик добрел до пустынного места недалеко от моря, бросился на землю и приник лицом к прохладной траве. В восточной части неба над заливом трепетали последние лучи солнца, отражаясь розовым светом в водах залива. Да, красота оставалась в мире, но она была так далека от богини, как свет от тьмы, как жизнь от смерти. Безусловно, боги его отца не такие, как это. Когда-нибудь он поедет в Грецию, взберется по покрытым цветами склонам Парнаса и постарается узнать богов отца. Нельзя долго оставаться здесь. Ему приказано ждать у двери храма. Гермес стоял там, где Анисим оставил его. Воздух был свежим и прохладным после духоты храма. Обычное ночное служение в храме с криками, визгом и пением продолжалось до рассвета. Многие падали в обморок, некоторые даже умирали. Может, пройдут часы, прежде чем покажется их хозяин. Рабам, однако, не пришлось долго ждать. Едва засеребрился месяц над вершиной горы Прион, как появился Филимон. Он поддерживал сына, который почти потерял сознание. Архип скоро пришел в себя на воздухе, но его лицо оставалось мертвенно-бледным, а взгляд каким-то блуждающим.
9: «Домой!» — кратко приказал Филимон.
2: По пути в гостиницу все молчали. Архип сразу отправился спать, а Филимон отпустил рабов и оставался в атриуме всю ночь. Анисим несколько раз просыпался, лежал на своем соломенном тюфяке и слушал, как хозяин ходил взад-вперед по вымощенному полу атриума. Так он ходил до самого рассвета, пока стали бледнеть звезды. На следующее утро к завтраку Архип совсем поправился и хотел идти осматривать город. Но у Филимона веки отяжелели, и он был в плохом настроении.
9: «Гермес», — сказал Филимон, — «вели подать Паланкин. Мы с сыном поедем по делу. Анисим должен привести здесь все в порядок. Мы вернемся к полудню, а потом Анисим будет сопровождать нас в училище Тиранна».
10: «Зачем, отец?»
9: «Послушать речь одного человека по имени Павел из Тарса», — коротко ответил отец. «Он говорит там каждый день до 9 часов вечера. Я слышал, что помещение переполнено. Говорят, у него там много учеников».
2: Оставшись один, Анисим навел порядок, накормил животных, приготовил чистую одежду для хозяина и легкий полдник. Потом сел на пороге и стал наблюдать за толпами людей, проходящих по улице вдоль набережной. Молодые веселые женщины шли в город в женские бани. Великолепные силачи-гладиаторы спешили в гимнастический зал. Смуглые египетские моряки возвращались из города на свои суда. В какой-то момент людям пришлось уступить дорогу гордому римскому управителю, которого несли в роскошном паланкине в городской совет. За ним следовал эскорт, судейские лица и секретарь. Анисим мог бы сидеть так и смотреть весь день. Но Филимон и Архип вернулись удивительно скоро, и они все вместе отправились в училище Тиранна. Училище находилось на полпути до вершины горы, и Анисиму так хотелось остановиться и рассмотреть то, мимо чего они проходили. А посмотреть было на что. Здесь расположилась мировой известности библиотека, здания и памятники, архитектура которых поражала мир даже спустя 2000 лет. Но Филимон и Архип торопились в то утро, как и многие другие, шедшие в том же направлении, и Анисим не мог остановиться, чтобы не потерять их из вида. Наконец они пришли. Толпа повернула в боковую улицу и потом хлынула через дверь в большой зал училища Тиранна. Людей было очень много, но их поведение отличалось от вчерашнего сборища. Никто не толкался, не пробирался вперед, не кричал. Люди входили с серьезным достоинством, пропуская вперед слабых и старых. В зале царило ощущение спокойного ожидания. Анисим, как раб, стоял у двери. Он с изумлением осматривал собравшихся, Протер глаза, чтобы убедиться, что не спит, и опять осмотрелся.

0: взглядом, который, казалось, проникал в недоступные для других сферы, далеко поверх этого восторженного множества людей, стоящих у его ног.
1: «Что он видит?»
0: — с удивлением подумал Анисим, невольно содрогнувшись.
1: «Что он скажет? И вообще, зачем они собрались здесь, в этом душном зале, и слушают этого неприметного иудея, когда могли бы быть в театре и смотреть на гладиаторов?»
0: «Милость и мир!» — громко провозгласил в это время Павел, делая знак двум рабам у входа подойти ближе. «Иисус Христос принес мир, пролив свою кровь на кресте. Он принес мир ближним и дальним, разрушил стоявшие между ними преграды, и теперь нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского. Теперь все мы одно в Иисусе Христе».
2: Иисус Христос. Опять это имя на пути Анисима. И мальчик у двери опустил голову. Ему показалось, что человек на возвышении смотрит прямо на него.
0: «Через кровь Иисуса Христа мы имеем мир. Он наш мир. Иисус Христос – страдающий, уничиженный, принимающий нас и прощающий нам. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
2: Но Анисим не хотел иметь мир такой ценой. Он хотел сам завоевать себе свободу и жить, как ему нравится, и мстить. Он спрятался за колонной, сел и закрыл уши, чтобы не слышать. Наступил главный день праздника, когда богиню Артемиду должны были провести по городским улицам на повозке с впряженными молодыми оленями из храма к театру на горе Прион, где в ее честь будет проводиться грандиозное состязание атлетов. Звуки флейт и труб, выкрики глашатаев и грохот барабанов разбудили Архипа и Анисима на рассвете знаменательного дня. Этот день был свободен от всяких дел. Мальчики с нетерпением ожидали, когда выйдет Филимон и даст распоряжение. Но он не показывался. В спальне его не было. Они нашли его на плоской кровле дома. Он задумчиво смотрел на море и выглядел уставшим и постаревшим с черными кругами под глазами. Когда он повернулся к нетерпеливо ожидавшим мальчикам, одетым в свои лучшие одежды, в его глазах появилось беспокойство.
1: «О, Архип!»
2: — произнес он, обращаясь к сыну и подавая ему маленький бумажник.
1: «С тобой пойдут рабы, а здесь деньги на развлечения и угощения. Я сегодня не пойду. Я хочу опять пойти в училище Тиранна».
3: «Отец!»
2: — в голосе Архипа чувствовалось разочарование.
1: «Ты не идешь смотреть игры в первый день? Никто, конечно, не придет сегодня слушать мастера Павла. Сегодня день великой процессии и жертвоприношения. Разве ты забыл?»
2: Филимон улыбнулся.
1: «Нет, не забыл», — сказал он мягко. «Но я не могу идти. Возможно, я уже больше не буду принимать участие в этих шествиях и жертвоприношениях. Есть другой алтарь, но я пока не знаю. Я знаю только, что сегодня мне надо идти опять и послушать».
2: Архип молча стоял, глядя на отца, которого любил и глубоко почитал. Впервые в их отношениях возникла трещина. Они всегда были едины в стремлении создать счастливый, роскошный дом и обеспечить успех в делах. Но в последние 2-3 дня Филимон, казалось, мало думал и мало беспокоился о делах, молчал о результатах встречи с купцами.
1: «Отец!» — вдруг умоляюще произнес мальчик. «Это учение испортит нашу жизнь. Никакое общество не примет христианина, ведь их презирают и считают еретиками. Как мы будем жить?»
2: «Нам надо жить для вечности, для невидимых, неземных благ», — просто ответил Филимон.
1: «Но, сын мой, я еще не удостоверился, где истина. Если истина в том, что в нас может обитать единый вечный Бог, то что значит?

0: Значит, богатство, успех в делах или что другое в сравнении с этим. Но как можно узнать, действительно ли это так? Я должен больше услышать и больше узнать. И у меня нет ни времени, ни желания смотреть шествия и игры. Скажи, была ли истина или любовь, ну или чистота, в храме прошлой ночью? Архип побледнел от страха и оглянулся, не слышит ли кто из рабов. Но они ожидали внизу, а отец говорил тихо. В первый раз они коснулись темы посещения храма, и Архип не осмелился высказать свои мысли вслух. Он сжал кулаки. «Сегодня, — сказал он, — я увижу игры и процессию, а завтра, отец, пойду с тобой в училище Тиранна». Мальчики и Гермес вернулись при заходе солнца, довольные увиденным, но утомленные жарой, шумом и криком толпы. Анисим остался бы до ночи, но Архип приказал идти домой, потому что чувствовал себя больным. От пребывания на жаре его знобило. Весь день молодой хозяин был в раздраженном состоянии и необычно груб с рабами. Анисим с радостью повалил бы его на землю и поколотил бы прямо там же, на улице. Филимон ждал их, сидя в атриуме. Он сразу встал и помог уложить сына в постель. Принес ему лекарство. Потом обратился к рабам. «Гермес, оставайся и следи за молодым господином», — сказал он. «А ты, Анисим, пойдешь со мной. Мне надо навестить одного человека». Анисим следовал за хозяином в плохом состоянии духа. Он не поужинал. Он тоже чувствовал себя разбитым, с головной болью от жары. И куда это идет хозяин? Пристань была почти пуста, потому что все ушли на гору смотреть игры. Они проходили сейчас по бедным кварталам города. Но Филимон продолжал торопливо идти вперед по слабо освещенным улицам, неуверенный в местонахождении, колеблясь на поворотах. На пороге одного дома стояла женщина с ребенком на руках. Филимон обратился к ней с вопросом. «Вы можете сказать мне, где дом Павла, делателя палаток?» Она кивнула, как будто привыкла к такому вопросу, и указала на освещенный дом напротив. Дверь была настолько низкая, что Филимону пришлось согнуться, чтобы войти. Анисим с выражением презрения и удивления на лице последовал за ним. Он еще больше удивился при виде того, что предстало перед его глазами. Молодой раб изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться. Почтенный Павел, уважаемый учитель нового религиозного учения, Павел, чье имя стало известно во всей Асии, ученый иудей из Тарса, сидел на полу и работал на ткацком станке. Рядом с ним валялась куча черной козьей шерсти, а на стуле лежал исписанный свиток, письмо, которое он только что закончил. Вокруг сидели его друзья, беседуя под гул снующего челнока и стук станка. Их лица, бледные при свете лампы, были серьезны и сосредоточены. Никто не заметил вошедших. «Я написал им», — громко говорил Павел, махнув в сторону свитка и обращаясь к четырем ученым мужам из Коринфа, сидевшим рядом с ним и совсем, казалось, не подходившим к этому предельному цеху. «Я написал им вполне определенно, что немного мудрых, немного сильных, немного благородных и призванных, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я вложил все свое сердце в наставление для них. О, Ахаик и Стефан, сыны мои во Христе, возвращайтесь и научите их, что не мудростью своею и не ученостью можно познать Бога и глубины Божьи, но через покаяние, веру, святость и любовь. Умоляйте их прекратить споры, разногласия, разделения на партии и удалить всякий грех из своей среды. Нужно строить на одном основании».
1: «Но учитель?»
0: — спросил с беспокойством третий муж. Как ответить им на вопросы о дисциплине и порядке в церкви? Они ждут ответа.
1: «Я все им написал, Фортунат»,
2: — ответил Павел, опять указывая на письмо.
1: «Но все будет без пользы, если они не покаются, если они знают все тайны, имеют всякое познание и веру, а любви не имеют, то они — ничто. Скажите им, чтобы они пребывали в любви, и Дух Святой научит их всему.
0: О, братья мои, церкви в Галатах впали в ложное учение. Да не допустит Бог, чтобы церковь в Коринфе пала из-за гордости, разногласий и нечистоты».
1: «Брат Павел, здесь новый посетитель!»
2: — послышался голос из глубины комнаты, где еще один человек ткал полотно для палатки. Черты его лица ясно выдавали в нем еврея. Он встал, прошел к двери и пригласил Филимона войти.
1: «Приветствую тебя в моем скромном жилище», — сказал он. «И пусть мальчик тоже входит».
2: Заметив изумление Филимона, еврей пригласил его в свой дом. Он улыбнулся.
1: «Здесь нет разделения», — приветливо произнес он. «Христос умер за всех. Да пребудет мир с тобою. По какому делу ты пришел?»
2: Все взоры обратились на красивого фригийца, который скромно стоял у порога и потом просто и прямо сказал:
0: «Я ищу истину. Хочу познать и служить истинному, живому Богу».
2: Круг под светом лампы раздвинулся, и он сел около станка. Анисим прокрался в угол, где маленький мальчик держал пряжу. Скоро туда пришел ткач Акила и тихо продолжил свою работу. Он был бедным человеком и не мог себе позволить тратить время зря.
1: «Ты найдешь то, что ищешь», — сказал Павел. «Бог открыл себя в Сыне. Его свет осиял тьму нашего мира. Мы все, кто находится здесь, увидели этот свет. Слава Божия открылась в лице Иисуса Христа».
2: Его голос под низкой крышей дома прозвучал подобно трубе, провозглашающей величественный рассвет. Дрожь опять пронизала Анисима. Что они видели? Это группа мужей с поднятыми восхищенными лицами? Что видел Стефан? Анисиму уже не хотелось смеяться. Он испытывал почти такой же страх, как и там, в храме Артемиды, только страх был какой-то другой. Там был страх зла и греха. Здесь чего-то такого, перед чем зло и грех должны отступить. В другом конце прядильни открылась дверь. Показалась женщина и поманила маленького мальчика. «Иди, Левий!» — тихо позвала она. «Время ужинать и спать». Мальчик тотчас встал и побежал к матери. Но тут она заметила другого мальчика, устало прислонившегося к стене, и поняла, что он должно быть раб богатого посетителя. Не так давно по повелению римского императора всех иудеев выслали из Рима, и она вместе с мужем-иудеем оставила Рим и поселилась в Ефесе. Живя в родной столице, Прискилла видела и знала достаточно хорошо, что такое рабство, и возненавидела всю эту систему. Она знаком поманила Анисима следовать за Левием в жилую комнату. «Ты ужинал?» — спросила она с улыбкой. «Эти мужчины как начнут свои разговоры, так могут говорить всю ночь. Ты поешь и ложись, поспи. Мой муж позовет тебя, когда твой хозяин будет уходить». Она погладила мальчика по голове. Ее руки были добрыми и ласковыми, как у матери. Потом она поставила перед ним молоко, хлеб и сыр. Анисим с благодарностью выпил молоко, поел пшеничного хлеба с козьим сыром, улегся на кучу шкур и моментально крепко уснул. Внезапно он почувствовал, что кто-то тихонько трясет его за плечо, и в испуге открыл глаза. «Он ведь только что уснул!» Но в окнах уже забрезжил рассвет, и Анисим понял, что уже раннее утро. Анисим не совсем понимал, где он находится и что произошло. Прескила улыбнулась, глядя на его озадаченное лицо, и принесла холодной воды, чтобы он умылся. Мальчик пробормотал слова благодарности, неуверенно вошел в прядильню и бросил боязливый взгляд на хозяина. Этот взгляд окончательно пробудил его. Он понял, что произошло. Филимон, его хозяин, тоже увидел то, что видели все эти люди. В комнате никого не было, кроме Павла и Филимона. Другие давно разошлись по домам. Но требуется время, чтобы провести всю жизнь человека перед Божьим светом. И усталый Павел выглядел так, будто участвовал в большом сражении и победил. Внезапно Филимон упал перед ним на колени. Павел поднял руки и благословил его.
3: «Да благословит тебя Господь и да сохранит тебя, Сын мой, во Христе! Да осветит тебя Господь светом своим и приведет к вечной своей славе через Иисуса Христа! Иди с миром и укрепляйся в молитве и вере!»
2: И вот они оказались на серых пустынных улицах. Филимон натянул поплотнее плащ, потому что с горы Прион дул холодный восточный ветер. Повернув за угол, путники вышли на улицу под заливом, и у обоих захватило дух. Восходящее солнце отражалось в спокойных водах залива, а море за каналом казалось сплошной серебряной лентой. Какое-то судно, подхваченное легким бризом, поплыло в открытое море, и его раздуваемые белые паруса были похожи на белые крылья летящей птицы. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио «Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие!